дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Тихо, дети спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

этих спят.

0: не котенок, поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: путешествие на Северный полюс, великий исследователь, расписание приключений. Российские школьники дошли до Северного полюса на атомном ледоколе. 68 талантливых ребят побывали в арктической экспедиции «Ледокол знаний». Школьники увидели белых медведей, птичьи базары и стали свидетелями солнечного затмения. А еще они запустили радиозонд. Это прибор, который измеряет погоду на высоте. Ребята побывали и на самой северной кинопремьере в мире. Прямо среди льдов они посмотрели новый фильм. Такое путешествие ребята запомнят на всю жизнь. Необыкновенными путешествиями запомнился русский ученый Николай Миклуха-Маклай. О его экспедициях ребятам теперь будут рассказывать в школах на специальных уроках. Великий русский исследователь изучал жизнь людей в далеких странах. Больше 100 лет назад он отправился в Новую Гвинею. Это остров в Тихом океане. Там он жил среди туземцев, местных жителей. Изучал их обычаи и язык. Он доказал, что все люди на Земле равны, даже если выглядят по-разному. В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения Миклуха-Маклая. Это отличный повод узнать больше о человеке, который сделал столько важных открытий и не побоялся отправиться на другой конец света. На занятиях ребята узнают о достижениях и других великих исследователей и встретятся с путешественниками, которые ездят по миру с экспедициями. Всегда в пути знаменитый российский путешественник Федор Конюхов. Он готовится к новому большому приключению. Хочет переплыть Тихий океан на плоту, который будет двигаться только за счет энергии солнца и ветра. После этого исследователь планирует пересечь самую жаркую пустыню нашей планеты на верблюдах и изучить 100 самых больших вулканов Земли. Расписание поездок Федора Филипповича составлено на 25 лет вперед, вплоть до 2051 года, когда отважному путешественнику исполнится 100 лет. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт!
5: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус.

0: каникулы. Лягушки-путешественницы.
1: Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды.
2: Глобус, что это ты вдруг песню космическую запел?
1: В путешествие собираюсь.
2: В ква-ква-космос?
1: Нет, лягушка, туда моя магия нас отправить пока не может. А вот в один космический город запросто.
2: Космический? Калуга?
1: Нет, лягушка.
2: Ага, ну тогда, может быть, это Королёв?
1: Не гадай, лягушка. Отправляемся искать Семёна.
2: Семёна? В космическом городе?
1: Да-да. Кручу, верчу.
2: В отпуск с глобусом лечу. А где это мы? Глобус, ну что-то знакомое. Шар, это я знаю. Это макет спускаемого космического аппарата. А рядом аэропорт. О, портреты. Я узнала, мы в Саратове.
3: Точно, лягушка. Аэропорт носит имя первого космонавта планеты — Юрия Алексеевича Гагарина.
2: Ну, что Саратов город космический, это понятно. Тут Гагарин учился летать. И тут неподалеку место его приземления. Но кто такой Семен? Космонавт?
1: Нет, лягушка, космонавтов с таким именем не было. А знаменитый Семен в городе есть.
2: Будем искать. Ква. Тем более, что мне Саратов очень понравился.
3: Да, тут есть на что посмотреть. Красавец мост. Любимое место отдыха горожан – набережная космонавтов. С нее открывается великолепный вид на могучую и бескрайнюю Волгу.
2: Прям какие-то космические просторы.
3: Здесь есть аллея космонавтов. Деревья сажали сами покорители космоса.
1: По набережной мы еще погуляем. А сейчас давай зайдем в одно очень интересное место.
3: Вы с глобусом, лягушка, находитесь в первом общедоступном художественном музее в России.
2: Ой, как же тут много картин. Брюлов? Знаю. Видела его картину «Последний день Помпеи» в Русском музее в Санкт-Петербурге. Она рассказывает о том, как город Помпеи в Италии был погребен под вулканическим пеплом. Так. Тут картины Репина, Сурикова и Айвазовского. Знаю этих художников.
3: Открыл Саратовский музей художник Алексей Боголюбов и назвал его в честь своего деда, писателя Александра Радищева.
1: Радищев был настоящим путешественником, лягушка. Прямо как ты.
3: Он даже книгу написал «Путешествие из Петербурга в Москву». А музей, названный в его честь, один из самых известных в России. Картины из этого музея путешествуют по всем городам нашей страны.
2: А какого художника звали Семен?
1: Среди художников Семенов нет.
2: Придется еще поискать, но прежде надо подкрепиться.
3: Советую заглянуть на Крытый рынок. Место известнейшее. Отведайте редкое угощение – саратовский калач. В печах по особому рецепту пекут эту вкусноту. Говорят, что саратовский калач придумали почти 200 лет назад. Выпекают из пшеницы сорта «Саратовская белотурка». Она растет только в этих местах.
2: Вкуснотища! Ой, какой он мягкий и пружинистый.
1: Говорят, в старину купец клал на калачи шапку и потом садился сверху. И если смятый калач восстанавливал свою форму, купец покупал все калачи.
2: После такого угощения я уже никакого Семена искать просто не в силах. Отдохнуть бы.
3: Это запросто. Парк Липки.
2: Поедем в Липки на трамвае. Вот на этом старинном. Ой, деревянные двери, сиденья, окошки. О-о-о. Трамвайчик красного цвета с золотыми каемочками. Поехали, глобус, заходи.
1: Как же ехать на трамвае, если под ним нет рельсов?
2: Это что, Ква? Памятник?
3: Да, памятник. Ему 100 с лишним лет. Горожане ласково называют его Семен.
2: Так вот в чем дело. Семен – это трамвай. Нашла, я нашла. Глобус, а давай как-нибудь еще в Саратов заглянем. Уж очень мне понравился этот город.
1: Обязательно заглянем. Там еще столько интересного можно увидеть. а пока чайку. У меня кусочек калача остался.
2: О, поделишься, глобус?
1: Ну, конечно, лягушка.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Детское радио.
2: Шила, мыло, три кота, ты идешь водить!

Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Присоединяйтесь к нам. Начинаем движение с ходьбы на месте. Шагаем, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем. А теперь встали на носки и пошли по комнате на носочках. Перекатываемся на пятки, идем на пятках. Встаем снова на носки, идем на носках. И снова на пятках. Идем на носках. И на пяточках. Отлично! Остановились. Поставили ноги на ширину плеч. Подняли руки. Сомкнули пальцы рук над головой. И повернули ладошками вверх. Встали на носки. И потянулись за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Встали ровно, опустили руки. И повторим это упражнение еще три раза. Руки вверх, сомкнули пальцы рук и повернули ладошками вверх. Встали на носки. Хорошо, с усилием тянемся вверх. И опустили руки. Встали ровно. И снова поднимаемся на носки. Руки вверх, тянемся за руками. Хорошо тянемся. И встали ровно, опустили руки. И еще раз. Поднялись на носки, руки вверх, с усилием потянулись за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Молодцы! Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворачиваемся вправо, руки разводим в стороны. Встаем ровно и руки на поясе. Поворачиваемся влево, руки в стороны. Встали ровно, руки на поясе. Раз, поворот вправо, руки в стороны. И два, встали ровно, руки на поясе. Три, поворот влево, руки в стороны. Четыре, встали ровно, руки на поясе. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вправо руки в стороны, встали ровно. Влево, ровно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В завершении зарядки легкий бег. Тело расслаблено, руки вдоль тела, ноги не напрягаем. Бежим легко, лишь слегка отрывая ступни от пола. Бежим! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки вверх, вдохнули носом, выдохнули ртом. Еще раз. Руки вверх вдохнули и опустили, выдохнули. На этом все. Мы ждем вас каждое утро. Не пропускайте зарядку на детском радио. Хорошего вам дня!

0: концерт! Мульт концерт! Мульт концерт! Мульт концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки?

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Итак, дети, тема сегодняшнего занятия – устный счет. Откройте свои рабочие тетради и записывайте. Ичи, ни, сан, си, го, року, сити, хати, ку, дзю.
0: Оле, оле, оле!

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: 0+. Реклама.
4: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
6: А знаете ли вы, что...
7: Лучший подарок для лося – это соль.
8: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
8: По выходным на детском радио.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летание.

0: гостях у сказки.
1: Русалка из Колонсея. Шотландская народная сказка. Жил когда-то на острове Колонсей молодой князь по имени Эндрю. И славился он на всю Шотландию своим воинским умением и доблестью. Любил князь прекрасную девушку Морок, и она любила его. Вот раз сидят они вместе, мечтают о близкой свадьбе, как вдруг едет гонец от шотландского короля. Представился князю и говорит: «Привез я из-за моря колонсейскому князю письмо от короля». Распечатал Эндрю письмо, и лицо его омрачилось. «Враг напал на Шотландию», — сказал он невесте. «Король призывает меня под свои знамена. Не будет у нас через месяц свадьбы, дорогая Морок». Приказал князь немедля снарядить ладью и пошел проститься с невестой. Взяла Морок руку любимого и надела ему на палец перстень с красным камнем, рубином. «Не снимай его», — сказала она. «Покуда горит рубин алым огнем, знай, сердце мое принадлежит тебе». Поцеловал ее князь и отплыл в Шотландию. Много недель длилась жестокая битва. Наконец выгнали врага за пределы Шотландии. Исполнил Эндрю свой ратный долг и с легким сердцем пустился в обратный путь на запад. Часто смотрел молодой князь на заветный перстень, который горел у него на пальце, как капелька крови. Значит, верна ему Морок, ждет его на родном острове. Море было спокойно, сильно и слаженно гребла дружина. Вот уж погас дневной свет, и засеребрилась на море лунная дорожка, и поднялся вдали над водой родной остров. Не спится молодому князю. Ходит он по ладье, мечтает о невесте. Вдруг что это? Качается на волне красавица с распущенными золотыми волосами. Откуда она здесь? Уж не упала ли с какой-нибудь лодки? Приказал князь своим людям сушить весла. А они как не слышат. И скользит ладья вперед все быстрее. «Это верно русалка», — решил Эндрю и поспешно отворотился. Он любил свою Морок и ни на кого больше не хотел смотреть. Но вот ладья поравнялась с русалкой, протянула она свою белую руку, обняла князя и увлекла с собой в морскую пучину. Все глубже и глубже опускались они сквозь толщу прозрачной зеленоватой воды. Вот уже вокруг них глухое безмолвие. Мимо плывут рыбы и всякие чудовища. Дно усеяно обломками кораблей. Среди них белеют кости мореходов, нашедших смерть на дне океана. Наконец приплыли они к дому русалки. Вместо пола — золотой песок. Вместо крыши — где-то высоко-высоко — голубой воздух. Вместо комнат — сотни пещер с бесчисленными переходами. Золотой песок пестрит кораллами, жемчугом, перламутром. «Смотри, как у меня красиво!» — молвила русалка нежным голосом. «Будешь жить со мной в этих пещерах, и я буду вечно любить тебя». «Нет!» — воскликнул князь. «Отпусти меня на землю к моей невесте. Ее одну я люблю во всем свете». «Ах, останься со мной», — сказала русалка и принесла ему пригоршню разноцветных ракушек. А потом спела сладкую русалочью песню. и обмахнула его длинными шелковистыми волосами. Но Эндрю оттолкнул русалку, устремив взор свой на рубиновый перстень. «Отпусти меня обратно в надводный мир», — умолял князь. «Я никогда не полюблю тебя». «Подумай хорошенько», — тихо приговаривала русалка. «Не останешься по доброй воле, запру тебя в пещеру и будешь моим пленником навеки вечные. Подумай хорошенько и полюби меня». «Никогда!» — вскричал Эндрю. «Лучше умереть, чем нарушить верность любимой!» Только он сказал эти слова, золотой песок, ракушки, самоцветы, все вдруг исчезло, и очутился князь в огромной черной пещере. Ладья с дружиной тем временем причалила к острову. Никто не видел, как русалка увлекла с собой князя, и все решили, что он упал в море и утонул. Вот с каким печальным известием вернулась дружина на Колансей. Весь народ оплакивал погибшего князя. Одна Морок не поверила. Сердцем чувствовала, что любимый жив, и ждала его возвращения. Но не выбраться Эндрю из пещеры. У входа ее пенятся и бурлят могучие волны. Много дней провел он в водяном заточении, но горел алым светом рубин у него на пальце, и надежда не гасла в его сердце. И вот однажды приплыла в пещеру русалка, распустила в воде золотые волосы. «Зачем ты приплыла сюда?» — крикнул Эндрю. «Не сердись, князь. Я решила отпустить тебя. Только дай мне взамен одну вещь». «Какую?» — спросил князь. «Твой рубиновый перстень». Чуть заметно улыбнулась русалка. Она и не думала отпускать князя. Хотелось ей выманить у него кольцо. Перестанет князь глядеть на рубин и забудет про свою земную любовь. «Я охотно подарю тебе перстень», — ответил князь, «и навсегда останусь в подводном царстве. Только и ты выполни мою просьбу. Отнеси меня на поверхность моря. Дай последний раз взглянуть на родной остров». Подхватила его русалка и понесла наверх, сквозь толщу зеленоватой воды. Видит Эндрю, совсем близко что-то чернеет. Да ведь это скалы, сбегающие с острова в море. «Дай мне отсюда взглянуть на землю», — попросил Эндрю. Всплыла русалка наверх, и увидел Эндрю опять звездное небо. «А теперь подари мне свой перстень», — протянула руку русалка. Глаза ее впились в горящий кровью рубин, и не заметила она, что земля совсем рядом. В мгновение ока выскользнул Эндрю из объятий русалки, ухватился за выступ скалы, подтянулся, что было силы, и выскочил из воды на землю. Рванулась за ним русалка. Да уж поздно, не достать ей князя. Крикнула она что-то гневное и упала обратно в пенистые волны.

0: Заходи на сайт детифм.ру. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте. Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: тык. Пойти, что ли, погулять? Для аппетиту.
1: Ушла. Я не хочу, чтобы мы ужинали. Мой папа кандидат технических наук. И я не позволю, чтобы тебя съела неграмотная старуха.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио. Реклама.
4: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dbstv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Детское радио и Аквамарис представляют.
5: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
2: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
5: Полный вперед!
2: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
6: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
7: ОГПМ радио. ОГРН 1157-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
8: Человек на 90% состоит из воды.
9: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
8: А почему?
9: А потому что он слушает.
10: Детское радио.
8: Не торопись взрослеть.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья.
2: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
1: И я, говорящий чайник Кипидош.
2: Мы начинаем новую неделю. Сегодня понедельник, если вы не знали.
1: Начинаем вместе с нашей незаменимой рассказчицей новостей Юлианой Бондаренко.
2: Юль, привет! Чем порадуешь?
3: Привет, Веснушка и Кипидоша. В этом выпуске я расскажу об интересных событиях, которые происходят в Москве. В столице показали костюмы киногероев, поселили необычных птиц и отметили день рождения чудо-игрушки. Московское время 7 часов.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
2: В студии Юлиана Бондаренко. В Москве в парке Зарядье отпраздновала свой первый день рождения «Матрешка Москвы». Это самая технологичная достопримечательность столицы. Она открылась ровно год назад. Высота матрешки – семиэтажный дом. Она состоит из сотен экранов, которые постоянно двигаются и меняют угол наклона. На экранах показывают познавательные программы о культуре, истории нашей страны, музыкальные концерты, световые шоу и даже «Северное сияние». А еще сообщают о важных городских событиях. Благодаря этой чудо-игрушке можно виртуально побывать в разных уголках нашей Родины и познакомиться с традициями разных народов. В московском зоопарке поселились необычные попугаи – Киа. Их можно увидеть в павильоне «Дом птиц». Попугаев поселили по соседству с розовыми кокоду в отдельном вольере с качелями. Киа – единственные в мире хищные попугаи. Они выглядят как маленькие орлы или соколы. У них загнутый клюв, окрас оливковый с синими крапинками. Живут эти птицы в горах и лесах Новой Зеландии. Внесены в список исчезающих животных. В Москве эти редкие птицы под надежной защитой зоологов. И все желающие могут с ними познакомиться. В столице состоялась 7-я московская неделя моды. Зрители посмотрели почти 100 показов. Один из них был посвящен фильму «Зубастая няня». Это семейная музыкальная комедия о маме семерых непоседливых козлят. Фильм выйдет в следующем году. Пока идут съемки, создатели решили показать уникальные костюмы персонажей. Побывала на модном показе и пообщалась с артистами юный корреспондент детского радио Ксюша Косичкина.
3: Мать-зайчиха с милыми малышами, волк-вегетарианец, элегантная лиса, модница-коза и семеро козлят – это далеко не все герои будущего фильма. С ними зрителей знакомили актеры – Пелагея, Александра Рябинок, Кирилл Зайцев и юные артисты. Поскольку фильм музыкальный, имена козлят созвучны с названиями нот – Дора, Рэм, Миня, Фаня, Соня, Ляля и Сима. У каждого козленка свой характер. Есть модница, спортсменка, хулиган, заучка. Вообще у всех героев есть яркая черта, которая отражается в их костюмах. Например, у Сорокина на черно-белом пиджаке огромное количество карманов, для чего объяснил актер Вячеслав Чепурченко.
4: Я Сорокин, этим все сказано. Он главный редактор, у него есть свой журнал. Карманчики – это все у него для того, чтобы в нужный момент достать нужный элемент. Нужна ручка, нужен блокнот, вот все у меня здесь все есть. Батарейка для камеры тоже где-то здесь у меня спрятана.
3: В фильме есть забавный персонаж – стилист, визажист и парикмахер в одном лице – Альпака. На поясе ее плюшевого костюма болтаются фены и расчески, на голове – копна смешных кудряшек, на ногах – тапочки в виде копыт. Играет Альпака актриса и юмористка Наталья Медведева.
5: Она такая экспрессивная, смешная, улыбчивая, все время все удивляется, восхищается, радуется, такая, знаете, эмоциональная мадам. Я очень надеюсь, что мне удастся повеселить зрителей.
3: Чтобы герои выглядели современно, стильно и при этом были похожи на настоящих зверей, к созданию костюмов привлекали не только художников, стилистов и гримеров, но и зоологов. Они подсказывали, как звери должны себя вести и выглядеть. Осталось дождаться премьеры, чтобы увидеть, что из этого вышло.
2: Это был репортаж нашего корреспондента Ксюши Косичкиной с Московской недели моды. Видео и фото с показов ищите на сайте и в соцсетях Детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
6: В египетском Каире, откуда в московский зоопарк приехали африканские шипохвосты, сегодня плюс 25 градусов, ясно, там детское радио слушают в мобильном приложении.
7: В Барнауле, где зоопарк «Лесная сказка» пополнился альпаками, привезенными в Россию из Чили, сегодня плюс 11, ясно, детское радио можно слушать на частоте 106 FM.
6: В Москве, где в зоопарке поселились необычные попугаи Кеа, сегодня днем до плюс 14 градусов, местами небольшой дождь.
1: Детское радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Так, ну что, началась новая неделька. Как вы там, ребята? У кого-то каникулы закончились, и они идут в школу. В школу, напитавшись энергией. Мы поддерживали вас, как могли, всех. И продолжаем поддерживать и эту неделю.
2: Да еще какая неделя? Неделя моды началась, Веснушечка. А не просто там какая-то неделька.
1: Слушай, ну это, конечно, потрясающе. Неделя моды. Ну, я не очень, честно говоря, в моде разбираюсь. Как и большинство, наверное.
2: Да,
1: я
2: считаю, что одежда должна... Никто в ней не разбирается, Веснушка. Я тебе скажу по секрету.
1: Да, ну вон, видишь, даже животные выяснилось, что в фильме «Зубастая нянь» какие модные.
2: Да, мода – это такая вещь. Сегодня одно модно, завтра другое, послезавтра уже третье.
1: Ну, я вот придерживаюсь такой линии, что главное, чтобы удобно. И чистенько. Вот. А вот модно, ну, мне просто некогда. Вот, школа, эфиры, то, сё, хутошка, пятое, десятое,
2: ну,
1: вот уже и день прошло.
2: Ну, Мушечка, так нельзя.
1: Нет, ну, наверное, на праздник, конечно, можно нарядиться как-нибудь поособенно. А тут дождь пошел, все, уже платье не наденешь.
2: В детстве, я помню, когда ты в детский садик ходила, ты вот модничать ты любила.
1: Но это потому, что у меня не было столько дел, Кипятоша. А сейчас все-таки
2: такие наряды себе придумывала. И преимущественно почему-то из маминых вещей.
1: Ну, потому что маминые вещи — это маминые вещи, Кипятоша.
2: Это было очень забавно.
1: Мамина помада, вот это вот все, как у нас бусы и духи. У нас есть такая песня даже. Так, ладно, ребят. Я верю, что среди наших слушателей есть, конечно, модники. Ну, или хотя бы те, кто совершал когда-нибудь в жизни мод. Прорыв. Являлся, скажем, на мероприятие в главном уборе из мусорного пакета.
2: На что это?

0: Интересно, да, кстати. Ну или вообще, в чем-нибудь таком, что вашим одноклассникам или друзьям в голову бы не пришло нарядиться. Давайте ли, вопрос утра у нас. Совершали ли вы модный прорыв когда-нибудь?
1: И как это было?
0: И как отреагировали окружающие? На ваш внешний вид звоните 8495-134-5664. Ну и пишите. Надеемся, сегодня ваши сообщения до нас долетят все-таки. 8-916-968-0968. Пишите.

0: вот вы, что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Сегодня мы услышали новости о том, что вышел новый фильм, выходит. Так называется он «Зубастая няня». Так там столько модников. Ну, если уж животные взялись быть, так это говорится, на вершине модного Олимпа. Только чем мы хуже, спрашивается? И мы у вас спросили, ребят, а вы когда-нибудь совершали модный прорыв? Ну, надевали такое, что все вокруг сказали: вот, и что, и как они отреагировали? Они были шокированы или, наоборот, приятно удивлены?
2: Сорвали ли вы аплодисменты или олюлюканье?
1: Сорвали вы яблоко с яблони. Полина дозвонилась из Казани. Привет.
3: Привет.
1: Так, ну вот видишь, у нас какая модная тема сегодня. Было ли в твоей жизни когда-нибудь такое, что ты пришла прям в чем-нибудь таком необычном?
3: Ну, мы всегда на Хэллоуин одеваемся по-разному.
1: А, у вас существует традиция костюм подбирать, да?
3: Да.
1: Вот последний раз кем ты была?
3: Ведьмой.
1: То есть в таком...
2: Что, как костюм-то выглядел?
3: Ну, там была юбка пышная, футболка.

0: Шапка черная и шляпа треугольная.
1: Ну, конусообразная, да.
2: Черная?
0: Да.
1: Черная. Так, ну, ты считаешь, что образ там... этот необычный, да?
0: Да. Ну, там еще на шляпе серебристом было нарисовано тыквы, там ведьмы летали на метлах.
1: А откуда ты берешь эти костюмы? Тебе их шьют или вы покупаете?
0: Мы заказываем.
1: Ага. А скажи, пожалуйста, только на Хэллоуин у тебя вот есть такая возможность выделиться как-то? Или, может быть, ты предпочитаешь еще на какие-нибудь праздники одеваться модно?
0: У папы зимой проходит праздник перед Новым годом, и мы там тоже по-разному одеваемся.
1: Угу. То есть ты одеваешься модно преимущественно только по праздникам?
0: Ну, да, потому что времени нет.
1: Вот, о чем я тебе и говорю. Это прям как у меня, понимаешь? Где там за мной? Когда там за этой модой следить? Скажите, пожалуйста. Спасибо, Полинки. У нас в гостях Настя. Настя, привет.
3: Привет.
1: Являлась ли ты куда-нибудь в ультрамодном?
3: Ну, не являлась, но однажды, я помню, у папы была майка, и я попросила у мамы ткани и себе платье сшила.
2: Из папиной майки?
3: Да.
1: Ого, это ж какого она была размера, скажи, пожалуйста. Или ты была совсем маленькая?
3: Ну, я не помню, мне вроде бы 7 тогда было.
2: Ну, папа большой.
1: Папа большой. А почему?
2: Вот как, с папиной майки отличное платье может выйти, согласен.
1: При всем богатстве ткани сейчас ведь выбрать можно. Вот видишь, ребенок выбрал именно частичку папы. А папа-то не расстроился, что его любимую майку перешили в платье?
3: Нет.
1: Нет.
2: Я думаю, наоборот.
1: Это все тебе наследство, доча. Бери, ни в чем себе не отказывай. Моя майка. Вот. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что ж, друзья, давайте продолжим беседу, пожалуй, в сообщалочках. Надеемся, они работают. Давайте, пишите. 8-916-968-0968. Смелее.

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: В общем, в столице состоялась 7-я московская неделя моды. Я думаю, что все те, кто следит за нею, конечно, не пропустили. А кто-то из наших слушателей, может, принимал участие, по подиуму ходил вот это все. И мы у вас спросили, а есть ли среди вас действительно вот люди, которые совершали модный прорыв?
2: Есть. Да? Доброе утро. В школе при ношении формы я умудряюсь все равно быть самой модной в классе, за что даже получила медаль «Самая стильная». Лена Тосна, 3А-класс.
1: А как это так? Ты надеваешь форму, как все, при этом ты самая модная.
2: Да, Леночка, ты можешь нам пояснить? Вот веснушки очень интересно. Как это можно выделяться, если ты носишь форму, как у всех?
1: Здравствуйте, Веснушка и Кипятош, пишет Карина из Казани. Мой модный прорыв – это когда я пристегнула косу, как у Руми, разукрасила себя, разукрасила, как Wednesday. Помните, та самая Wednesday? Маму с папой были в шоке вообще. Ну, а ребят просто удивились.
2: Хороший эксперимент. Почему нет?
1: Да, да.
2: Здравствуйте, Ника пишет. В детстве играла в принцессу, наряжалась в бабушкины платья. Бабушка, конечно, была в шоке. Делала наряды из платков, платки были мамины. Любила стричь кукол. Вот. Мне кажется, многие девочки этим промышляют.
1: Длинноватые волосы. Только они не учитывают, что потом-то волосы у куклы не отрастут.
2: Да.
1: Мама, а где волосы-то вообще? Ха, дорогая моя! Теперь играй с коротковолосой куклой, если уж за это взялась. А Есения Русинова из Ижевска, 11. У нас на Новый год в школе был, можно сказать, бал. И я сама себе сшила белую пышную юбку. И у меня было короткое платье. Я подшила лямки, и появилась длинная футболка. Вот. Прикрепляю фото в юбке на балу, но никто никак не спрашивал. Я тогда сама говорила. Между прочим, я сама это сшила. И тогда люди очень удивлялись. О, какая! Ты смотри! Когда человек сам шьет, молодцы! Есения, ну продолжай в том же духе. Спасибо, друзья! Обсуждаем сегодня моду. Пишите 8-916-968-0968.
0: Утро с Веснушкой и Кипятошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
3: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
4: А я Полина.
3: А это наш верный друг Робопес.
4: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
3: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
5: При поддержке Карачаровского механического завода.
6: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А после что вы делали?
3: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила.

0: сходила с ее лица.
1: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик, заходи.
2: Хрум! Школа юного детектива на детском радио.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
4: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
4: 0+. Реклама.
5: Пароль.
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
9: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
8: Конечно.
10: Пап, а можно я цвет выберу?
9: Можно.
8: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Реклама. Сезар будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495.
12: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
14: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем доброе утречко, понедельничка. Как известно, для нас, Веснушка, понедельник – день веселый, правильно.
2: Ну, и я так думаю, что и для наших ребят он тоже веселый. Мы же все вместе встречаем утро. Значит, не может быть для одних веселый, а для других невеселый. Правильно же?
1: Эх, может, к сожалению,
2: как это так, это Кипятоша, не может быть, я тебе говорю. Когда мы встречаем с хорошим настроением, с хорошей беседой, с хорошими песнями, да с какой дежурной по зарядке? Она, понимаешь, самого сонного поднимет. Это ж правда же, да? Ну давайте, прямо сейчас выходим к ней навстречу.

утро! На детском радио время утренней зарядки. Присоединяйтесь! Начинаем движение с ходьбы на месте. Шагаем бодро, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Спину держим ровно, подбородок приподнят. Раз, два, три, четыре. А теперь побежали. Бежим легко, не спешим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бежим, бежим. И снова идем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем, высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Поднимаем руки перед собой. Затем вверх, разводим стороны и опускаем. Шагаем. Руки перед собой. Вверх, стороны, опускаем. Перед собой, вверх, стороны и опускаем. Остановились. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая. Вытяните руки перед собой. Сожмите ладони в кулачки. Потом разожмите. Сожмите. Разожмите. Раз сжали. Два разжали. Раз, два. Раз, два. Сжали, разжали. Раз, два. Сжали, разжали. Раз, два. А теперь вращайте кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь в другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Вращаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Отлично! Отлично! Следующее упражнение – прыжки. Спина ровная, руки на поясе. Прыгаем на двух ногах. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. На другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Завершаем зарядку. Ходьбой на месте. Идем. Высоко поднимаем колени. Раз, два, левый, правый, раз, два, три, четыре, левый, правый, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки, глубоко вдохнули носом и опустили руки, выдохнули ртом. И еще раз, руки вверх, глубоко вдохнули носом и опустили руки, выдохнули ртом. На этом все. Не пропускайте зарядку на детском радио. Хорошего дня!

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: А вы слушали ли сегодня наши новости? А знаете, о чем там рассказывалось? О том, что в столице состоялась 7-я московская неделя моды.
2: Уже прошло почти 100 модных показов, и один из них был посвящен фильму «Зубастая няня».
1: Фильм выйдет в следующем году, но пока идут съемки, значит, наша Ксюша Косичкина все решила разузнать и выяснила, что, оказывается, такие там модные животные... Элегантная лиса, модница-коза, ну ничего себе. И мы такие, так, неделя мода была, а мы что, не модные? Вот такой вопрос, совершали ли вы когда-нибудь модный прорыв? Или вообще, может быть, у вас есть супер что-то модное в вашем гардеробе? Может быть, какой-то аксессуар такой, вот, например, как это, пристегивают косы себе? Пожалуйста.
2: Это искусственные волосы, в смысле?
1: Ну, конечно, не настоящие, кипятоша.
2: Это, то есть, что, это когда своих не хватает?
1: Нет, это когда ты хочешь разнообразить свой внешний вид, понимаешь? У тебя, например, ну, волосы, например, у тебя черные, а тебе хочется белые. Вот такой взял, к черным волосам белую косичку приделал. Или фиолетовые локоны, а почему бы нет? Многие девочки фиолетовые, розовые себе, да. Вот делают вкрапления.
2: Необычно.
1: Так, ну что у нас там с модниками? Здрасте, Веснушка и Кипятош, я Таисия, мне 11, я из Владивостока. Я вот считаю модницей свою подругу Ксюшу. А раз она пришла на улицу, а лицо у нее было все в разноцветных стразах. И даже на прическе были стразы. А на футболке у нее был нарисован котик и тоже со стразами.
2: А как это на лицо можно стразы? Ну, на одежду я понимаю, а прям на кожу, что ли?
1: Ну, есть специальные такие стразики, да. Это для украшения лица, Кипятош. Я тебе покажу.
2: Мамочки.
1: Вот по праздникам, чтобы выглядеть эффектно, девочки так делают. Вот. Так что. Ну, Ланочка из Тосно почему-то нам не рассказывает, как быть самой стильной при ношении даже школьной формы. Мы вот ждем-ждем ответа, ждем-ждем. Ну, может быть, и дождемся когда-нибудь. Дело в том, что прямо сейчас у нас есть важная миссия – разбудить кого-то из наших слушателей. Как мы это сделаем?
2: В понедельник, мы знаем это, особенно бывает кому-то трудно поднять себя из постели, как Мюнхгаузен за косичку.
1: Поэтому звоним в разбудильник прямо сейчас и играем. И день пойдет как по маслу. 8-495-134-5664.

0: Разбудильник. Разбудим всех.
1: Нет, ну как же замечательно у нас начинается утро. Это вот, не знаете, не какое-нибудь утро, где ты встаешь, глаз продрал, ничего не лезет, значит, в качестве завтрака. Настроения нет, потому что понедельник, за окном дождь, в конце концов. Здесь у нас песни какие, утро начинается, а игры какие у нас с утра. Ясмина нам прямо сейчас дозвонилась. Приветики.
2: Привет.
1: Так, Ясминочка, ну что, я слышу, голос у тебя веселый. Значит, понедельник начинается хорошо, правильно?
2: Да.
1: А дальше пойдет еще лучше, потому что мы будем играть.
3: А баба кандежезе!
4: И кломане!
5: Опарасете!
3: Уфахасыче!
4: Шойщет!
3: Твердый знак!
5: Мягкий знак!
4: Веселый! Алфавит!
1: Ну какой же у нас веселый, да? Ну прям веселее некуда. Ясмин, называй любую букву, кроме мягкого знака, твердого знака и буквы «ы».
2: «Б».
1: «Б». Угу. Интересный выбор. Ладно, хорошо. Назови нам, пожалуйста, ну что-нибудь такое, что можно увидеть в городе на букву «Б». Вот в щелку.
2: Белка.
1: Что?
6: Белку.
2: Белка.
1: А, белку.
6: Белку на баобабе.
1: Ну, кстати, вот белку в городе, это редкая удача увидеть. А что можно увидеть или кого можно увидеть в деревне на букву «Б»? Бывало в деревне? Ясмина? В деревне кто-нибудь или что-нибудь на «Б»? Бабушка, например, может жить в деревне, да?
6: Может.
1: Она на «Б» или не на «Б»?
6: На «Б».
2: Буренка.
1: Буренка, какая милая история, да. Хорошо, а есть ли какая-нибудь река, озеро или море, или гора, которая начинается на букву «Б»?
6: Ого.
2: Байкал.
1: Ну, конечно.

0: И, наконец, какая-нибудь одежда. Это мы сегодня про моду говорили, на букву «Б», Ясмина.
1: Брюки.
0: Ну, это потрясающе! Мне кажется, ты разбудилась вместе с нами на 200% и получаешь

0: конечно, горки. Аквапарк Карибия. Здоровый отдых для взрослых и детей. Поздравляем тебя, Ясмина, от всей души. Ну что ж, спасибо тебе за игру. А у нас впереди с вами как раз они. Поздравлялочки. Мы узнаем, кто же появился на свет в сегодняшний день.
1: Разбудильник. Разбудим всех.

0: Сегодня у нас 12 октября, и в этот день появился на свет замечательный актер, кинорежиссер, народный артист СССР Ролан Быков, ребят. Я думаю, что вы его все знаете по роли, например, кота Базилио в фильме «Приключения Буратино». Да? А еще он очень много снял интересных фильмов для детей. Например, «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Кто смотрел у нас? Вот. А еще он сыграл вот этого вот охотника про красную шапочку. Классная роль у него была.
1: Погода злится.
0: Лучано Паваротти! Тенор известный тоже появился на свет в этот день. Вот голосин-то где была. Вот это вот да. Так, ну хорошо. Привет, веснучка и кипятошенька. Меня зовут Таисия, я учусь в 5 классе. Поздравляю свою подружку Леру с днем рождения. Ей исполнилось 9 лет. Желаю здоровья и успехов в танцах. Она занимается ими уже 2 года. Быть такой же замечательной, прекрасной подругой, которой ты являешься уже 3 года. Вот.
2: Доброе утро. В субботу, 10 октября, был день рождения у Полины, нашей доченьки. Желаю ей улыбаться, радоваться.

0: радоваться поменьше, а огорчаться. Папа Антон, мама Аля и братик Сёма.
1: С новой рабочей учебной недели всех! Улыбок и прекрасного настроения! Даня и Аня не ссорятся. Папа Вадим, держись! Люблю, мама Ксюша.
0: Привет маме, папе, Саше. Еще желаю себе проснуться, а то что-то я не просыпаюсь. В школу, наверное, так не хочу.
1: Едем с сыночком Гришей в любимый 533-й лицей. Всему первому А и Ольге Николаевне большой привет. Отличного настроения, много классных наклеек, новых знаний и интересных тем. Ну что ж, всем классного настроения и хорошего понедельника.
2: Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

0: Где?
1: Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога.

не требую награды, почета не хочу. Скажите, если надо, приду и защищу.

0: каждый родитель желает знать.
1: Ребенок пошел в первый класс. Как помочь ему адаптироваться к новым условиям и начать получать удовольствие от обучения? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в теме.

0: И помогу я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
1: Реклама.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
4: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
6: Реклама.

0: медийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: В Московском театре кукол премьера. Музыкальный спектакль «Снежная королева». Сцена на Спартаковской превратится в настоящий каток. Приходите всей семьей, окунитесь в атмосферу чуда. Подробности на сайте mospapets.ru. Для зрителей от 6 лет.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что
4: роботы бывают жидкими?
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Друзья, всем привет! В ваших радиоприемниках, ну или умных колонках, по-прежнему Веснушка и Кипитоша.
2: И наш веселый осенний понедельник в самом разгаре. На огонек заглянула Юлиана Бондаренко.
1: Юля, привет! Какие новости принесла?
3: Привет-привет! Новости мои о путешествиях. Расскажу о планах Федора Конюхова, о необычных уроках и о школьниках, которые добрались до Северного полюса.
2: Вот это приключение получилось у ребят. О таком многие мечтают.
3: Московское время 8 часов.
4: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. Российские школьники дошли до Северного полюса на атомном ледоколе. 68 талантливых ребят побывали в арктической экспедиции «Ледокол знаний».

0: школьники увидели белых медведей, птичьи базары и стали свидетелями солнечного затмения. А еще они запустили радиозонд. Это прибор, который измеряет погоду на высоте. Ребята побывали и на самой северной кинопремьере в мире. Прямо среди льдов они посмотрели новый фильм. Такое путешествие ребята запомнят на всю жизнь. Необыкновенными путешествиями запомнился русский ученый Николай Миклуха-Маклай. О его экспедициях ребятам теперь будут рассказывать в школах на специальных уроках. Великий русский исследователь изучал жизнь людей в далеких странах. Больше 100 лет назад он отправился в Новую Гвинею. Это остров в Тихом океане. Там он жил среди туземцев, местных жителей, изучал их обычаи и язык. Он доказал, что все люди на Земле равны, даже если выглядят по-разному. В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения Миклуха-Маклая. Это отличный повод узнать больше о человеке, который сделал столько важных открытий и не побоялся отправиться на другой конец света. На занятиях ребята узнают о достижениях и других великих исследователей и встретятся с путешественниками, которые ездят по миру с экспедициями. Всегда в пути знаменитый российский путешественник Федор Конюхов. Он готовится к новому большому приключению. Хочет переплыть Тихий океан на плоту, который будет двигаться только за счет энергии солнца и ветра. После этого исследователь планирует пересечь самую жаркую пустыню нашей планеты на верблюдах и изучить 100 самых больших вулканов Земли. Расписание поездок Федора Филипповича составлено на 25 лет вперед, вплоть до 2051 года, когда отважному путешественнику исполнится 100 лет. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: Один. В Мурманске, откуда отправилась арктическая экспедиция, сегодня уже минус 1 градус, облачно с прояснениями. Там Детское радио слушают в мобильном приложении.
2: В Нижнем Новгороде, где живут счастливые ребята, тоже побывавшие в рамках этой экспедиции на Северном полюсе, сегодня плюс 17, ясно, там Детское радио слушают на частоте 99.1 FM.
1: В Москве, где тоже живут ребята, мечтающие о таких поездках, сегодня днем до плюс 14 градусов, местами небольшой дождь.
3: Детское радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Слушайте, ну потрясающие, конечно, новости про путешествия. Ладно, Федор Конюков, он взрослый человек, да, хотя мы слышали вот из его биографии, что он 14 лет, да, переплыл какую-то большую реку на лодке.
2: Да, да, он как раз вот подростком тоже и начинал, как наши вот школьники, которые за 10 дней прошли по маршруту Мурманск, Северный полюс, земля Франца Иосифа и обратно Мурманск.
1: Это потрясающе. Слушайте, мне кажется, это путешествие мечты просто. И не просто путешествие, это же экспедиция. Вот, то есть там ты, кроме того, что просто рот открыл и любуешься, ты еще и узнаешь всякие сведения. Может быть, какие-то там проходят исследования, в них участвуют школьники, а?
2: Да, помимо того, что они увидели белых медведей, арктические льды, ну, сам Северный полюс, вот эта точка, да, были свидетелями редкого солнечного затмения, еще и участвовали в запуске радиозонда. И испытание первой в мире возвратной стратосферной платформы для экологического мониторинга.
1: Пока ничего не понятно, но очень интересно.
2: Так что, может быть, среди них уже будущие ученые.
1: А среди наших слушателей наверняка есть будущие детективы. Да. Или уже юные детективы, которые разбираются в сказочных уликах в своем возрасте.
2: Прекрасно. Не может быть, Веснушка, а точно есть.
1: Да? Тем более, что в качестве приза, ребята, вас ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который уже идет с успехом на одной из театральных сцен Москвы.
2: Кто готов побороться прямо сейчас за этот приз? Звоните. У нас скоро начинается игра «Клуб юных детективов». 8-495-134-5664.

0: Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. «Яблоко Ревень», «Груша» и «Лимон». Вкусно, как в детстве.
1: Детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
2: К нам в руки попало очередное сказочное дело, уже раскрытое детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня, Мария Петровна отлично справились с расследованием. А вот мы, например, не можем понять, как им удалось распознать одну из улик.
1: Но понятно, что это неуклюжий сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Он его обожает и постоянно с собой носит.
2: Конечно. А мы теперь не можем прочитать ни название улики, ни имя ее владельца.
1: Но, к счастью, на связи с нами юный детектив Полина. Полинка, привет!
3: Привет!
1: Поможешь нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит?
3: Да.
2: А ты разбираешься вообще в детективных делах, сюжет?
3: Не знаю, немножечко.
1: Ну ладно тебе, мне кажется, что да, если уж дозвонилась. Ну что ж, давай, Кипятош, что мы знаем об улике?
2: Значит, это некий предмет золотистого цвета, предположительно изготовлен из драгоценного металла, имеет свойство открывать запертые двери, однако ни к одной из известных дверей не подходит.
1: Не подходит? А зачем он тогда нужен, если он не подходит?
2: Вот вопрос. Сказочные эксперты полагают, что та самая дверь, к которой он якобы подходит, находится за холстом, на котором нарисован очаг
1: Что там еще нарисовано?
2: И все, дальше все размыто, все в лимонаде.
1: Интересно. Так, Полинка, как ты думаешь, что это за улика и к кому она...
3: Золотой ключик.
1: Так, золотой ключик, который принадлежит...
3: Братина.
1: Точно, очаг, Кипятоша, в каморке папы Карла.
2: Ага.
1: Проткнул носом дверцу.
2: Ну, похоже на то.
1: Молодец, ты настоящий юный детектив. Поздравляем!
2: О, спасибо, Полиночка.
3: Спасибо.
2: От производителей лимонадов плана «Б» ты получаешь 3 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов «Хрум, осторожно, чудо-юдо».
3: Спасибо.
1: Пожалуйста. Этот спектакль проходит на театральной сцене в Москве и скоро будет в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtifm.ru, категория 6+.
2: Сержант Гусь в очередной раз извиняется.
1: Да? Сколько ж можно-то? И передает тебе, Полинка, привет. Он хоть пообещал всем опять, что хоть у него и крылья, но он будет пить свой любимый лимонад аккуратнее, чтобы не проливать этот вкусный напиток на важные документы.
2: Поздравляем, желаем тебе отличного просмотра. Приходи пораньше только, за час до спектакля всех зрителей ждет веселая игровая программа.
1: Ну а нас впереди ждет наша рубрика «Поздравлялки». Если у вас есть человек, которого нужно срочно сегодня поздравить с днем рождения, пишите 8-916-968-0968.
4: Реклама спонсора.
5: Яблоки.

0: Итак, привет. Любимой доченьке Лизе Марченко из лицея номер 2 города Одинцово. Удачного дня, это твой папа.
1: Мама Оля передает привет своим милым дочкам Саше и Маше, своему мужу, который везет их в школу. Желаю им и всему Санкт-Петербургу отличного настроения и добрых событий.
0: Игорёша, мама тебя очень любит. С началом учебы, не переживай, все получится. Мама Наташа.
1: Доброе осеннее, Веснушка, Кипятоша и слушатели. Хочу передать легкого дня своим белобородикам, Васильку и Федюше. Пусть все получается ладно. Люблю вас, мама Настя.
0: Доброе утро, дорогие Веснушка и Кипятоша. Передайте привет моему второкласснику Илюше и всем его друзьям из 2 В-класса школы 498 города Москвы. Спешим в школу, обязательно успеем к первому уроку.
1: Аделина из Новосибирска пишет: «Привет, детское радио. Я учусь в 6 классе. Передаю привет всем моим друзьям и всем, кто слушает детское радио».
0: Лилия Сиво-Железова из Санкт-Петербурга поздравляет папулю с днем рождения. Желает счастья, здоровья, всего самого наилучшего.
1: Так, ну у меня все, пожалуй.
0: А вот еще Юра Дроздов передает привет всем из школы РИД Санкт-Петербург. Хорошего дня, легких знаний на контрольных. Маме Наталье и папе Вове. Еще сестре Машуле отдельный привет. Люблю вас.
1: Ну вот тогда. Здравствуйте, Веснушка и Кипятош. Хочу пожелать всем хорошего настроения и прекрасного понедельника. Это Полина из Москвы. Всем хочет сказать, что понедельник — это самый лучший день недели.
0: Это правильно. Хотя кто-то поспорил бы, что это пятница. Доброе утро, детское радио. Желаю доченьке Катюше Холоденко отличного учебного дня. Мама Вик.
1: Ну что, дорогие ребята и взрослые, наше утро продолжается. Кого-то мы уже все провожаем, детский сад и школу окончательно. Ну а кто-то остается с нами. А всем родителям мы сегодня пожелаем отличного рабочего понедельника.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум «Особенный день».
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
0: Реклама.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва.

0: 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
1: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
3: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
6: Реклама.
7: Скидка.
8: Скидка.
7: Многоэтажная.
8: Многоэтажная.
7: Рассрочка.
8: Рассрочка.
7: Беспроцентная.
8: Беспроцентная.
9: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
10: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
11: Театральный этикет. Правило номер 12. Дарить артистам цветы – добрая театральная традиция. Вы благодарите их за спектакль и на секунду становитесь не только зрителем, но и участником действия.
12: В театре Терезы Дуровой зрители сами выходят на сцену и на поклонах дарят цветы любимым актерам. Это так торжественно.
13: Обязательно принесем красивый букет на музыкальный спектакль «Японская сказка. Меч самурая».
14: 17 и 18 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
15: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Привет-привет! Доброе утречко всем маленьким и взросленьким слушателям детского радио. Это мы, Веснушка и Кипидоша.
2: Сегодня мы встречаем чудненький понедельничек. Уже почти серединка месяца, октября, да. Сколько мы уже успели, вон сколько хрумов посмотрели, вон сколько игр переиграли, но впереди у нас с вами еще много всего интересного. Ну а сейчас мы с вами просыпаемся, да-да-да, если вы только что открыли глаза, спустили ноги с кровати. Но не чувствуйте в себе бодрости, мы вам поможем. Давайте присоединяйтесь к нам. Нашей дежурной по зарядке.
3: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Стойте ровно! Плечи расправлены, руки вдоль тела. Сначала поднимаем одно плечо, а потом поднимаем другое плечо. И опускаем. Затем мы поднимаем оба плеча сразу и снова их опускаем. Понятно? Начали! Раз, поднимаем одно плечо, опускаем. Второе плечо, опускаем. Два сразу плеча, опускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Правое плечо, опустили. Вверх левое плечо, опустили. Оба плеча сразу, опустили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

разминку. Встали ровно, ноги вместе. Чуть присядьте, руками возьмитесь за колени. И вращаем коленями по кругу сначала в одну сторону, а потом в другую. Следите за тем, чтобы стопа не отрывалась от пола. Начали. Вращаем коленями в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Вращаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Остановились. Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, подбородок приподнят, руки на поясе. Делаем круговые движения талии. Сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Вращаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь в другую. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Два, три, четыре. И в другую. Раз. Два, три, четыре. Отлично! Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Следующее упражнение. Прыжки. Спина ровная, плечи расправлены, подбородок приподнят. Руки на поясе. Слегка присели и, подпрыгнув, встали. Словно в ногах у нас мягкие пружинки. Присели и, подпрыгнув, встали. Раз, два, три, четыре. Сели и, подпрыгнув, встали. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Сели, подпрыгнув, встали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

рын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от...

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Вот, пожалуйста, какое сообщение нам пришло. Доброе утро, Веснушка, Кипитоша. Ура! Вам снова можно писать. А то одна напасть за другой.
2: Ну, хорошо.
1: Пишет Оля.
2: Да, вот нам теперь можно писать. Действительно, это счастье. Ну, впрочем, мы, мне кажется, и так общались неплохо. Но когда вы нам пишете, это еще лучше.
1: Ну, конечно.
2: Так что пишите, пишите, как у вас дела. А еще приходите.
1: Куда?
2: Ну куда? К нам на экскурсию на детское радио. Прям вот приходите и все тут. Во-первых, у нас тут очень красиво. Вообще само по себе здание красивое. Расположено в живописнейшем месте, где рядом есть Останкинская башня, прудик, много всяких интересных зданий. Ну и если вы подниметесь наверх к нам, на 8-й этаж, вы увидите эту всю красоту.
1: Да, мы тут выше всех сидим, высоко глядим.
2: Также вы познакомитесь с самыми интересными экспонатами музея детского радио. А там есть настоящие артефакты.
1: Шедевры.
2: Да, из прошлого века. Узнаете, как радио появилось. Зайдете в студию прямого эфира.
1: В новенькую.
2: Угу. На всю страну вам передадут приветы. Ну и, конечно, я знаю, чего вы ждете больше всего остального.
1: Встреча с ведущими.
2: Это конечно, само собой разумеющее.
1: Живьем.
2: Да.
1: Поручкаться, пообниматься.
2: А еще встречу с сундучком с секретом. Представьте, не надо дозваниваться годами и веками. Просто можно взять и при помощи своей светлой головы его открыть.
1: Веками.
2: Ну, тут ты жалуется.
1: Представляю, звонит там через лет 80 какая-нибудь бабушка такая. Ой, наконец-то я дозвонилась.
2: Да, со своими
1: 80
2: внуками.
1: Лет вам пытаюсь дозвониться.
2: Ну, кстати, взрослые могут и не ждать, знаете ли, вот это пенсии. Они могут прямо вот сейчас уже звонить.
1: Вот прямо сейчас?
2: Да, прямо сейчас, потому что у нас игра для взрослых впереди. И не надо будет 1000 лет сидеть и караулить вот это вот. Давайте вот сейчас прям звоните в машинку времени, чтобы тут поотгадывать всякое разное и получить подарок хороший от нас.
1: А давайте, мамы, папы, бабушки, дедушки, поспешите, позвоните 8495-134-5664.

0: Машинка времени.
1: Как мы уже и сказали, прямо сейчас у кого-то из взрослых есть возможность с нами поиграть и, может быть, даже что-нибудь и выиграть.
2: Нам сегодня дозвонилась Евгения. Доброе утречко.
3: Доброе утро.
2: Ура!
1: Что ж вы так орете?
2: Кто орет? Расскажи, пожалуйста. Мы вот тишайшие, нежнейшие. Откуда дозвонились, Евгения?
3: Из города Москвы. Ага. Мы с Володей, с сыном.
1: Вы издалека. Вот в чем дело.
2: Куда едете?
3: В школу,
2: кричит Володя. Не опаздывайте, все нормально?
3: Немножко опаздываем, но мы так рады, что дозвонились.
2: Ура, ура, ура! Ну что, будем играть? Смотрите, вам, Евгений, достанется несколько фрагментов из известных детских фильмов и мультиков. Вам просто нужно будет отгадать, откуда этот кусочек. Понятно?
3: Я постараюсь.
2: Давайте мы вас сейчас посадим в машинку времени. Ну что ж, пристегивайтесь и поехали в детство.

0: Это фиксики.
1: Да, это фиксики, их любимые или нелюбимые коричневые брюки. Поехали дальше.
2: Знаете, коллега, а ведь эти дырки следы ног слона. Но это мы хватили, шеф. Разве наши слоны уже летают? Значит, летают.
1: Так.
0: Следы ведут колобки.
1: Сказала она, не задумавшись, и совершенно верно. Давайте слушаем. Have some of column A, try all of column B. I'm in the mood to help
3: you, dude. You ain't never had a friend like me. Ну, а это?
0: А, что-то очень знакомое, но я не могу так быстро вспомнить.
1: И это иностранный мультик.
0: Это я бы
1: про волшебство. А вот это вот пел волшебник один. Такой, который появлялся из неожиданного места.
3: Из посуды.
0: Из посуды. Аладдин.
1: Да, совершенно правильно.
3: Нет, это не Аладдин.
1: Ну, это джин.
0: Джин, в смысле, джин появлялся,
1: это же из
0: Аладдина.
1: Вот, да. Давайте дальше.
4: Официант, 400 капель валерьянки и салат.
0: Ой, обожаю. Тайна третьей планеты.
1: Абсолютно правильно.
3: А голос чей?
0: А, голос. Не, ну это Громозека.
1: Громозека, да. Хорошо. Поехали еще дальше.

0: Володя говорит «Леди Баг» и «Суперкот».
1: Ну, совершенно верно, Володя говорит. Устами Володя в данном случае глаголит «Истина». Ну что ж, Евгений, это была чудесная игра. Спасибо, мы получили удовольствие. Ну, а вам мы, конечно же, вручаем наш фирменный ланч.

0: Бокс детского радио.
1: Ура! Как мы рады!
0: Ну что, теперь можете дальше отправляться на встречу в школе. Надеюсь, что вас там не будут сильно ругать.
2: Вот ведь как повезло вам, и пенсии ждать не

0: Но игра 2×2=3. Для настоящих любителей немножечко пошалить.
1: Так что не звоните. И не прямо сейчас.
0: И не по этому телефону, ни в коем случае. 8495-134-5664.
1: И мы вам его не говорили.
2: Машинка времени.

0: дважды два равно три. Неверно отвечаешь, подарки получаешь.
1: Такое может быть только у нас. Неверно отвечаешь, подарки получаешь. В школе такое не прокатит.
2: Ну да, ну да. А вот нам Дима дозвонился. Дим, привет.
3: Привет.
2: Ты как учишься, хорошо или плохо?
3: Хорошо.
1: Ой, это плохо. Это плохо.
2: Для нашей игры. Но нет, а может Дима учится-то хорошо, а вот пошалить любит еще как. Смотри, у нас нужно абсолютно неправильно отвечать на наши вопросы. Игра даже называется «Дважды два равно три». Разве дважды два равно три?
3: Нет.
2: Нет.
1: А сколько, кстати?
3: Четыре.
1: Вот если ты ответишь четыре в нашей игре...
2: Ты проиграл.
1: Все.
2: Но, слушай, тебе нужно всего лишь минутку вот это поотвечать неправильно, и все. Главное, быстренько и с юмором. Готов ты?
3: Да.
2: Ну ладно, хорошо, тогда мы поехали.
1: Ну тогда расскажи нам, вот осень сейчас на дворе. Куда осенью птицы улетают?
3: На зиму.
1: Куда?
3: На зиму.
1: В зиму?
2: В зиму улетают осенью они.
1: Так.
2: Вот, зимой.
3: На северный полюс.
1: А, на северный полюс.
2: Вот оно что. Кстати... О Северном полюсе. А с кем обычно приходит Дед Мороз в паре?
3: С Бабой Ягой.
2: О! Да, ну когда Снегурочка устала.

0: устала, взяла отпуск, улетела в дальние страны отдыхать.
1: Приходит. А Баба-Яга на чем передвигается?
2: На самолете.
3: Ну, все-таки 21 век на дворе.
0: А как зовут злого волшебника, который над златом чахнет?
2: Аладдин.
0: Бедный. Если бы Аладдин знал.
1: А смерть его в лампе.
0: Ну, слушай, самое главное, Димка, что ты ответил неправильно. Да, быстренько справились, и мы вручаем тебе наш фирменный уютный плед детского радио. Будешь заворачиваться в него зимой. Вот, или летом, когда там, не знаю, что у нас. Спасибо тебе за игру. Ну что ж, наше утреннее шоу продолжается. Делайте звук погромче.
4: Дважды два равно...

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Устроено детское радио.
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
5: На каникулы лечу.
4: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
0: Реклама.
6: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись, скучно у нас со мной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке. Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок эмиссии, вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 1870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
4: Пробки, работы, дел, круговорот, ежедневный стресс от массы забот.
5: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
6: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Реклама. Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону +495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АОС из «Эталон регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Доброе утро, наши любимые слушатели! Доброе понедельничное утро! С вами Веснушка и...
2: И я, конечно, чайник Кипидоша.
1: Продолжаем начинать утренний эфир вместе с нашей незаменимой рассказчицей новостей Юлианой Бондаренко.
2: Юлька, привет! Чем порадуешь?
3: Привет, Веснушка и Кипидоша! В этом выпуске я расскажу об интересных событиях, которые происходят в Москве. В столице показали костюмы киногероев, поселили необычных птиц и отметили день рождения чудо-игрушки.
2: А что это за игрушка такая?
3: Мимо не пройдешь. Московское время 9 часов. В эфире Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В Москве в парке Зарядье отпраздновала свой первый день рождения матрешка Москвы. Это самая технологичная достопримечательность столицы. Она открылась ровно год назад. Высота матрешки – семиэтажный дом. Она состоит из сотен экранов, которые постоянно двигаются и меняют угол наклона. На экранах показывают познавательные программы о культуре, истории нашей страны, музыкальные концерты, световые шоу и даже «Северное сияние». А еще сообщают о важных городских событиях. Благодаря этой чудо-игрушке можно виртуально побывать в разных уголках нашей Родины и познакомиться с традициями разных народов. В московском зоопарке поселились необычные попугаи – Киа. Их можно увидеть в павильоне «Дом птиц». Попугаев поселили по соседству с розовыми кокоду в отдельном вольере с качелями. Киа – единственные в мире хищные попугаи. Они выглядят как маленькие орлы или соколы. У них загнутый клюв, окрас оливковый с синими крапинками. Живут эти птицы в горах и лесах Новой Зеландии. Внесены в список исчезающих животных. В Москве эти редкие птицы под надежной защитой зоологов. И все желающие могут с ними познакомиться. В столице состоялась 7-я московская неделя моды. Зрители посмотрели почти 100 показов. Один из них был посвящен фильму «Зубастая няня». Это семейная музыкальная комедия о маме семерых непоседливых козлят. Фильм выйдет в следующем году. Пока идут съемки, создатели решили показать уникальные костюмы персонажей. Побывала на модном показе и пообщалась с артистами юный корреспондент детского радио Ксюша Косичкина.
4: Мать-зайчиха с милыми малышами, волк-вегетарианец, элегантная лиса, модница-коза и семеро козлят – это далеко не все герои будущего фильма. С ними зрителей знакомили актеры – Пелагея, Александра Рябинок, Кирилл Зайцев и юные артисты. Поскольку фильм музыкальный, имена козлят созвучны с названиями нот – Дора, Рэм, Миня, Фаня, Соня, Ляля и Сима. У каждого козленка свой характер. Есть модница, спортсменка, хулиган, заучка. Вообще у всех героев есть яркая черта, которая отражается в их костюмах. Например, у Сорокина на черно-белом пиджаке огромное количество карманов, для чего объяснил актер Вячеслав Чепурченко.
5: Я Сорокин, этим все сказано. Он главный редактор. У него есть свой журнал. Карманчики – это все у него для того, чтобы в нужный момент достать нужный элемент. Нужна ручка, нужен блокнот. Вот все у меня здесь все есть. Батарейка для камеры тоже где-то здесь у меня спрятана.
4: В фильме есть забавный персонаж. Стилист, визажист и парикмахер в одном лице. Альпака. На поясе ее плюшевого костюма болтаются фены расчески. На голове – копна смешных кудряшек. На ногах – тапочки в виде копыт. Играет альпака актриса и юмористка Наталья Медведева.
6: Она такая экспрессивная, смешная, улыбчивая, все время всем удивляется, восхищается, радуется, такая, знаете, эмоциональная мадам. Я очень надеюсь, что мне удастся повеселить зрителей.
4: Чтобы герои выглядели современно, стильно и при этом были похожи на настоящих зверей, к созданию костюмов привлекали не только художников, стилистов и гримеров, но и зоологов. Они подсказывали, как звери должны себя вести и выглядеть. Осталось дождаться премьеры, чтобы увидеть, что из этого вышло.
3: Это был репортаж нашего корреспондента Ксюши Косичкиной с Московской недели моды. Видео и фото с показов ищите на сайте и в соцсетях Детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
7: В египетском Каире, откуда в московский зоопарк приехали африканские шипохвосты, сегодня плюс 25 градусов, ясно, там Детское радио слушают в мобильном приложении.
8: В Барнауле, где зоопарк «Лесная сказка» пополнился алепаками, привезенными в Россию из Чили, сегодня плюс 11, ясно, Детское радио там слушают на частоте 106 FM.
7: В Москве, где в зоопарке поселились необычные попугаи, Кеа, сегодня днем до плюс 14 градусов, местами небольшой дождь.
0: Детское радио.

0: «Утро с Веснушкой» и «Кипитошей».
1: А мы с тобой стали легендами, Кипитош?
2: Я думаю, в определенных кругах.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, если про нас даже песню написали, значит, наверное, да, каким-то образом. Ну и потом, все же знают, ходили на наши новогодние елки детского радио. Ну и вообще, вот нам тут рассказывали, что вот у некоторых наших слушателей уже братики и сестрички появляются, новые слушатели, те уже выросли совсем, а здесь вот. Ну ладно. Может быть, сегодня именно такой день, о котором стоит слагать легенды. Может быть, и не такой. Мы ничего пока о нем не знаем.
0: Наш календарь.
2: Сегодня 12 октября на дворе. В народном календаре день Феофана.
1: Так, Феофана, а еще сегодня именинники у нас Иван и Михаил. Поздравляем от всей души.
2: Обычно в этот день на землю ненадолго возвращалось тепло. Преподобный Феофан нас своим кафтаном укрывает, говорили люди.
1: Ну, не знаю, у нас сегодня не особенно-то и холодно, но не тепло точно. И к тому же еще и дождь пошел. Но, с другой стороны, это же
2: как
1: осень.
2: Как уже дождь пошел?
1: Дождь. Ну, пока еще не пошел, но был, с утра был. Вот, а потом не было, а потом, говорит, опять пойдет. Ну, такой день сегодня, дождливый. Это же осень, октябрь. Дальше будет еще дождливее. Дальше у нас ноябрь вообще.
2: Да.
1: Так, в США сегодня отмечают День Колумба, того самого, помните, который открыл Америку. Вот, что еще?
2: Ну, потому вообще что... он Индию открыл.
1: Ну, как он сам думал.
2: Да. Угу. Оказалось, Америку.
1: Да, экспедиция Христофора Колумба именно в этот день достигла острова Сан-Сальвадор. И это официальная дата открытия Америки в 1492 году. Как давно это было. Так, что еще сегодня интересненького? День шоколадных сюрпризов.
2: О, ну вот это наш праздник, да.
1: Да, это мне нравится такое. День мясорубки. Это, наверное, всех мамочек и бабушек праздник, которые котлеты любят крутить сами своим ребятам.
2: Ой, обожаю котлетки именно вот домашненькие.
1: Ой, давай не будем говорить о еде. Давай мы лучше поговорим о моде. Вот мы сегодня такую интересную тему услышали от наших корреспондентов специальных, да?
2: Так ты же сама сказала, что ты в моде-то не очень.
1: Ну, я-то в моде не очень. А вот мне было интересно, что в фильме животные все там такие прям особенные, разодетые, с аксессуарами. Давай мы сегодня найдем модников в сказках и в мультфильмах. И в фильмах детских.
2: А вот это давай попробуем.
1: Да, мне кажется, это будет интересно. И мультики посмотрим, и заодно модников там найдем. Присоединяйтесь, ребята.
0: Наш календарь.
3: Да нет, не стоит.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Вот тебе, пожалуйста, еще одни модники. Оказывается, у нас и даже, вот, понимаешь ли, и смешарики могут такими быть. А мы тут сидим с тобой. В общем, если вы сегодня не слышали нашу новость, скоро выйдет фильм «Зубастая няня». Вот, и там, говорят, такие стильные герои. Значит, элегантная лиса, модница-коза. Вот. И с ними нас сегодня познакомили как раз вот в новостях. Мы с удовольствием их послушали.
2: Альпака. Там есть стилист, визажист и парикмахер в одном лице. Особенности костюма. На поясе болтается фен и расчески. Копна смешных кудряшек, тапочки в виде копыт. Ну, то есть так, чтобы, понимаете, по костюму сразу было понятно, из какой области человек. Ну, то есть какой он... Профессия.
1: Животное, я бы сказала.
2: Да.
1: Вообще у всех героев там есть яркая черта, которая отражается в костюмах. У всех. Не только у альпака, знаете ли. Например, вот есть такой герой там Сорокин. Главный редактор, у него есть свой журнал. И у него, у его костюма тоже есть особенность. Если вы, ребята, внимательно слушали наши новости, вы без труда вспомните, что это такое за особенность его костюма. Сорокин, главный редактор журнала. Так, ну давайте звоните, наши самые внимательные, 8495-134-5664.
2: И пишите, да, можно еще и писать, плюс 7-916-968-0-968.
3: Песни танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос, ему покажет.

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужно.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Сегодня мы говорим о модных героях мультфильмов, всяких фильмов. Вот, выходит скоро у нас новый фильм «Зубастая няня», и там все герои, знаете, в таких костюмах, которые отражают их внутренние черты яркие, да? Вот, есть такой там герой Сорокин. Он журналист, не просто журналист, а главный редактор своего журнала. И у него в костюме есть особенности.
2: Да, по которым можно, собственно, и определить его профессию.
1: Ну, кстати, интересный подход к образам. Как ты думаешь?
2: Конечно, конечно.
1: Вообще, представьте себе.
2: Образно.
1: Не просто так вот какие-то там это... Какие-то там платья или пиджаки, а вот чтобы какие-нибудь были интересности. Вика, между прочим, из Вологды. В свои 4 года... Очень внимательная девочка. Слушает, да, очень внимательно наши новости. Вот для кого мы стараемся. Ответила абсолютно верно, а дозвонилась нам Леночка. Привет.
3: Привет.
1: Скажи, ну ты считаешь себя модной?
3: Нет,
1: или ну тебе все равно, как ты одеваешься, главное, чтобы опрятно и удобно.
3: Ну, мне главное, чтобы было удобно.
1: Угу, удобно. А какая для тебя самая удобная одежда?
3: Ну, там штаны с расширением и футболка там с кофтой.
1: Ага. Удобно. Джинсы широкие и футболочка. Или худи, да? И пошел и в пир, и в мир. Ладно. Если ты слушала наши новости, наверное, ты заметила, что же были за особенности у костюма этого самого главного редактора Сорокина.
3: У него в костюме там было много карманов.
1: А зачем ему много карманов?
3: Ну, у него там всякие, у него там ручки лежат и журналы для записи.
1: Ну, совершенно верно.
2: Да,
1: он же журналист.
2: Да.
1: И все, что ему нужно достать, он хранит в своих карманчиках. Блокнот, ручка, батарейки для камеры. Я уверена, много всяких интересных вещей тоже можно найти в карманах у Сорокина. Что ж, спасибо тебе большое за звонок. Так, ну что, давайте вспоминайте, ребят, кстати, кого вот вы считаете, например, в фильмах или мультфильмах главным модником? И давайте нам напишите. Мы вот свои варианты сравним с вашими. 8-916-968-0968. Ждем ваших сообщений.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

0: отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 14 октября с 18.30 до 19, 17 октября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Слушайте на детском радио.
2: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
3: Я хотела поужинать с людьми.
2: Ну, тогда не свистать.
1: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
4: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
1: Детское радио представляет развлекательно-мечтательный, рисовательно-сочинятельный и подарковручательный час без правил на детском радио.
4: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
1: Спеть,
5: мяукнуть, сыграть в игру.
4: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
5: Изобразить слона?
4: Может и так. Ведь это
6: «Час без правил»
4: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.
7: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
4: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1013.

0: и счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+. Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Сегодня, как всегда, вдохновившись новостями, мы стали искать модников. И не просто каких-то модников, а мультмодников.
2: Кто всегда был и есть для большинства людей законодателями мод, Веснушка?
1: Ну, ты имеешь в виду, в какой стране? Или
2: везде,
1: кто?
2: В любой, я бы сказал, стране.
1: Законодатели мод, ну...
2: Ну, в основном.
1: Наверное,
2: на кого?
1: Те, у кого были денежки на приобретение всяких нарядов.
2: На кого равняется большинство людей?
1: Ну, на звезд каких-нибудь.
2: Вот. Конечно.
1: Которые у всех на виду, и у которых, я повторяю, много денежек.
2: Конечно.
1: Есть на то, чтобы менять наряды.
2: А вы знаете, что в нашей стране законодателями мод могли выступать мультгерои?
1: Абсолютно, да, правильно. Потому что художники наделяли их. Может быть, они там смотрели, что нынче в мире-то носят?
2: Да, например, все мы помним и знаем и любим мультфильм «Бременские музыканты».
1: Да, помним,
2: вот,
1: любим,
2: когда
1: знаем.
2: Он вышел,
1: вот
2: тогда...
1: тот старенький, да?
2: Конечно, ага. Конечно, старенький, да.
1: Да-да-да, ну, да.
2: Когда он вышел, это было уже много лет назад, он имел колоссальный успех. Не только художественный, но и модный. Потому что то, как были одеты трубадуры принцесса, это было для того времени, ну, во-первых, авангардно, это было достаточно смело, и многие взрослые стали подражать одежде главных героев. Женщины бежали покупать себе короткие красные платьицы, мини-юбки, а это было достаточно смело для того времени. Mm-hmm. А мужчины искали себе красные свитера и красные джинсы.
1: О!
2: О как!

0: Если что, что шли благодаря к мультику. Портнихе, да, наверное?
1: Да, если что, шили сами, шили если сами. Не находили. Угу. В магазинах тогда был большой дефицит.
0: Слушай, а я вспомнила еще одну модницу. Помнишь, мама дяди Федора из Простоквашино? Ой, каких у нее только вещей не было.
1: Кстати,
0: если,
1: да.
0: Значит, зима, то у нее очень модная такая дутая куртка. Мне бабушка говорила, что тогда это вообще было. Если куртка дутая, то это го-го-го-го-го, какая мода. Вот, и платья ее вот эти. Она даже в Простоквашино не соглашалась ехать. Говорит, пока я на курорте все платья не переношу, я, говорит, ваш Простоквашино, не ногой. Которым... Я что в этом платье буду там перед быками красоваться?
1: Да, у модников есть такая фишечка. Не просто надеть что-то, а обязательно куда-то показаться, чтобы услышать какие-нибудь отзывы.
0: А давай сейчас спросим у ребят, помнят ли они вот этот разговор мамы дяди Федора с, значит, с обитателями Простоквашино. Сколько платьев осталось доносить маме дяди Федора до поездки в Простоквашино? Она так и сказала, вот столько платьев осталось. Помните, ребят? Давайте-ка звоните прямо сейчас 8495-134-5664 и пишите, кого из мультсказочных героев вы считаете модниками. Это может быть даже какое-то неожиданное совершенно решение быть. Ну, как говорится, у всех вкусы свои. 8-916-968-0968.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Сегодня мы вспоминаем законодателей мод из наших мультиков, любимых, известных, из сказок и книжек. Да-да, представьте себе, ими могут быть даже мультгерои, а не какие-то известные дизайнеры или звезды шоу-бизнеса.
2: Мы вспомнили здесь маму дяди Федора. Ох, она была модница. У нее были модные вечерние платья, которые она повезла с собой на курорт. И никак не соглашалась оттуда уезжать, пока все платья, значит, не понадевает. Сколько платьев осталось? Есть такой там диалог даже мамы и папы до поездки в Простоквашино. И, кстати, сколько платьев было всего? Давай уж так.
1: Ух ты.
2: Да, поставим вопрос. А, так, Вика и Егор из Вологды молодцы. Ответили верно совершенно. А дозвонилась нам Руслана. Приветик.
3: Здравствуйте.
1: Привет.
2: Сколько, как ты думаешь, или ты помнишь, нет, сколько всего платьев мама с собой приготовила на курорт?
3: 4.
2: 4 платья. Так, и сколько же платьев осталось до поездки в Простоквашино, когда состоялся у нее разговор с папой? То есть сколько-то она уже поносила, и сколько-то у нее осталось. И только тогда она была согласна поехать в деревню. Не помнишь?
3: Когда все износят.
2: Сколько платьев осталось до из четырех?
3: Осталось.
2: Ну, давай послушаем этот разговор папы и мамы.
4: Дорогая, давай бросим твой курорт и поедем в Простоквашино.
5: Потерпи. Я два вечерних платья надевала, еще два осталось.
2: Вот так вот, настоящие модники, пока, понимаешь, все свои наряды не сносят, никуда в деревню не поедут. Слушай, Руслан, а ты себя можешь назвать модницей, или тебе не очень нравится вот это выделяться сильно?
3: Можно.
2: Можно. А что для тебя вообще, вот верх, скажем так, смелости? Что ты можешь надеть такого, что, знаешь, некоторые скажут, не, мы это ни за что. Есть у тебя какой-нибудь наряд такой прямо? Уа!
3: Есть.
2: Так.
3: Куча таких.
2: Куча таких. Вот давай в этой куче сейчас покопаемся и что-нибудь найдем. Что там есть особо интересненького?
1: Так, достаем из кучи.
3: Ну, там много таких розовых пышных платьев. Одно голубое с бабочками, где, там, где я была в садике выпускном.
2: То есть ты считаешь модными и стильными пышные платья?
3: Да.
2: Угу. Брюки ты любишь не очень? Или тоже любишь?
3: Ну, тоже.
2: Тоже. Угу. Ну, хорошо, мы тебя записываем в модницы тогда. Спасибо тебе большое за звонок. Куда едем дальше?
1: А ты куда бы хотела?
2: Не знаю даже. Куда-нибудь сказку какую-нибудь.
1: Давай за границу.
2: Давай за границу всегда, пожалуйста. Да. Это вам, понимаешь ли, не это самое.
1: О, Ришка, поймала я тебя.
2: Куда мы отправляемся за границу?
1: Мы заглянем в одну заграничную сказку.
2: Так.
1: В одно заграничное королевство.
2: О, ну, Слушка, у королей тем более было много денег, чтобы свой гардероб содержать и пополнять.
1: Но это особенная история.
2: Так.
1: Вот послушайте несколько строчек внимательно, потому что потом я задам вопрос. Король разделся догола, и его принялись наряжать. Наряжали, наряжали. Король поворачивался перед зеркалом во все стороны, а вся его свита шептала: «Боже, как идет! Как чудно сидит! Какой узор! Какие краски! Роскошное платье!» А король все вертелся перед зеркалом. Надо было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд. Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто что-то приподняли с пола, пошли за королем, вытягивая вперед руки. И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, собравшиеся на улицах, кричали: «Ой, какое красивое это новое платье короля! Как чудно сидит! Какая

0: роскошная мантия. Внимание, вопрос.
1: Так.
0: Что же это за чудо-платье такое?
1: Платье на короле.
0: Что это за сказка?
1: Ну, давайте, ребята, если вам читали или вы сами читали эту сказку, может, мультик смотрели, давайте звоните незамедлительно. 8495-134-5664.
0: И пишите. +7 916 968 0968.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Сегодня ищем модников и модниц среди героев мультфильмов, сказок, фильмов разных всяких, потому что мы вдохновились, как всегда, новостями, послушали и решили, что нам эта тема интересна. Если там, в этом фильме, уж животные модники, и мы такие тоже, и мы знаем, между прочим, толк, потому что не знаем, кто нас знает. Кипитош тут нашел одного какого-то короля, у которого было какое-то особое платье.
2: Очень модное, эксклюзивное, хендмейд, шитое вручную.
1: Все вокруг просто попадали от восторга.
2: Да, все.
1: А может и не от восторга, кто знает, от чего они там попадали.
2: Ну, кстати, все, да не все.
1: Лев нам дозвонился, привет.
3: Здравствуйте.
1: Ты любишь модничать, Лев, или совсем не любишь?
3: Ну, я вот не очень люблю.
1: А есть у тебя какая-нибудь вещь такая прямо, знаешь, может, у тебя есть какой-нибудь фрак или пиджак модный?
3: Ну, нет.
1: Нет. Ты ходишь тоже обычно в кофтах, да, в джинсах, да?
3: Да.
1: А на праздник ты что ж одеваешь? Если ты надеваешь, если на тебя на бал пригласили...
3: Но вот у меня есть одна...

0: белая рубашка. Я ее надеваю на утренники, на праздники.
1: Дежурная рубашка, да?
2: Не дежурная, а праздничная.
1: Хорошо, ладно, праздничная. Так, ладно, что там у этого короля-то было праздничное?

0: написал этого голову короля-то?
1: Шарли Перо.
2: Ганс Христиан Андерсен написал сказку, которую назвал «Новое платье короля». Действительно, с платьем там кое-что было не так.
0: Ну, как сказал нам Лев, говорит, он голый вообще был. Так, это что значит? Ну, так то есть, все же восхищались, говорили, ничего себе.
2: Да, было платье, а не было. Предлагаю вам узнать самим. Не будем раскрывать всю интригу, а то интересно будет читать.
0: Ну, какие слухи-то ходят, что король-то голый. Спасибо тебе большое, Лев, за звонок. Ну что, я предлагаю в завершении нашего утреннего шоу сегодня все-таки найти парочку модников, которые знают, что такое аксессуары. Мне кажется, что образ будет неполным, если не добавить каких-нибудь, как это говорится, фишечек.
2: Ух ты!
0: У нас сегодня ожидается битва модников. Давайте, нам нужны два участника. Звоните прямо сейчас, если чувствуете в себе вот этот дар.
2: Если вы знаете, что такое аксессуары,
0: звоните 8495 134 5666.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что, сегодня мы говорим о моде, о модниках. И нам дозвонились два человека целых, которые себя таковыми считают.
2: Ого.
1: Миша, привет.
3: Привет.
1: Так, ну ты себя же

0: считаешь модником, да?
1: Нет.
0: Нет, но решил попробовать себя в этом деле, да?
1: Да.
0: Прекрасное желание. С тобой сегодня Алиса будет состязаться. Алиса, привет.
2: Здравствуйте.
0: У тебя как с модными вещами обстоят дела?
2: Хорошо.
0: Есть ли что-нибудь в гардеробе такое особенное?
2: Да.
0: Это что?
2: Пышное платье и еще диадема.
0: Прекрасно. Ладно, смотрите, по очереди вы будете называть аксессуары, которые могут дополнить вас, ваш образ. Ну, что такое аксессуары? Это какие-то вещи, да, могут быть, что можно добавить к платью или брюкам, и будет красиво смотреться. Ты знаешь такой аксессуар, Миш?
2: Да.
0: А, ну, Алиса-то, наверное, точно знает, да?
2: Да.
0: Ага, ну давайте, поехали, начнем нашу битву модников. Миш, с тебя первый аксессуар какой-нибудь.
2: Галстук.
0: Прекрасное начало, замечательное. Так, Алис, твой ход.
2: Пояс.
0: Да, пояс, может быть узенький, может быть широкий. Миш, ты?
2: Шарфик.
0: Шарфик, да. Причем его могут надеть не только девочки, но и мальчики. Шейный платок, да? Так, хорошо. Алиса, ты?
2: Кружева.
0: Угу. То есть даже сейчас модно такое на рукав надевать кружево отдельное. Отлично. Миш?
2: Часы.
0: Да, да, это тоже аксессуар.
3: Для мужчины точно.
0: А почему для девушки тоже? Смотри, такие модненькие маленькие часики. Алиса, чем ответишь?
2: Стразы.
3: Конечно.
0: Это разве аксессуар? Мне кажется, это уже отделка.
3: Ну, это аксессуар.
0: Так, ладно, Миш, что скажешь на стразы?
2: Браслеты. Браслеты.
0: Браслеты, да, слушай-ка, класс. Алисушка?
2: Сумочка.
0: Сумочка. А я знаю, еще есть маленькая сумочка, называется клатч. Туда можно положить парочку вещей только, но зато как модно. Ну и, наконец, заключительный ход от Миши.
2: Бабочка, галстук, бабочка.
0: Ага, да, и да. Алиса заканчивает чем?
2: Цветы.
0: Цветы. Например, для мужчины это может быть бутоньерка, которая вставляется в костюм.
2: Ободок.
0: Ободок, еще есть чокер, очки. В общем, можно перечислять бесконечно, но у нас время закончилось. Спасибо, Миша и Алиса, вы настоящие модники. Разбирайтесь, как дополнить свой образ. Спасибо всем, кто сегодня встречал утро вместе с нами. Но мы с вами встретимся завтра. А сейчас всем пока!
4: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
5: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
6: Итак, дети, тема сегодняшнего занятия – устный счет. Откройте свои рабочие тетради и записывайте. Ичи, ни, сан, си, го, року, сити, хати, ку, дзю.
5: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа.
7: Она такая умная! Нет, правда! Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские, заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио. И все.
4: Ноль плюс. Реклама.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
11: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чу!»

0: Зельда. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
7: Мама! Папа!
8: Бабушка!
7: Дедушка!
8: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
6: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: в эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

и чем выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и бяки. Что ни случится, мы в ответе, волк почему-то враг.

0: пустили сплетен волки, бяки. Что ни случится, мы в ответе волк, почему-то враг. Разве похожи мы на бяк? Вот так!
1: Отхохочешься!
2: Из школьных сочинений.
1: Ёж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать насекомых. Отхохочешься!
3: Почитай-ка с книжным червячком.
4: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Удивительное дело, но динозавры всегда завораживали людей и детей, и взрослых. Про динозавров снимают кино, пишут книги. Они кажутся какими-то сказочными существами, драконами, змеями-горынычами. А между тем, это к 200 с лишним миллионов лет назад динозавры были очень даже реальными. И доказательством того, что они все-таки существовали на нашей планете, служат удивительные находки. Время от времени ученые-палеонтологи находят кости динозавров, следы их лап и зубов. А один из таких ученых, Франциск Гаскаль Юна, специально для детей написал книгу, в которой

0: И рассказывает о том, как ученые выбирают места для раскопок. Какой путь окаменелости проходит от мест раскопок до залов музеев. Как в лаборатории их изучают и собирают. Книга называется «Мы нашли динозавра во дворе». Кстати, это не совсем правда, что все динозавры вымерли. Сегодня рядом с нами живут их дальние-дальние потомки. Например, крокодилы и птицы. А вот прародители динозавров изучены очень слабо. Их останки находят очень редко. На протяжении своей истории динозавры принимали самые разные формы. Некоторые из них достигали гигантских размеров, а некоторые были весьма скромными. Однако наука палеонтология, она не только и даже не столько про динозавров. Это наука об истории жизни на Земле. Палеонтология изучает формы жизни прошлых эпох по окаменелостям. Что это такое? Это остатки живых существ из прошлого, которые стали частью осадочных пород. Вот поэтому для того, чтобы эти окаменелости найти, надо хорошо разбираться не только в строении живых организмов, в биологии, но и в строении земной поверхности, в геологии. А еще обязательно строго следовать научному методу. Что это такое? Целый набор правил, наблюдение за явлением, формулирование гипотез, сбор данных и эксперименты, получение результатов и анализ гипотез, их доработка или, если необходимо, их смена. Одним словом, взять лопату и пойти в поле и просто начать копать, где вздумается, нельзя. Сначала нужно тщательно изучить местные породы, а потом уже браться за инструменты. Кстати, инструменты у палеонтологов могут быть очень разные. От тонких кисточек и деревянных палочек, отверток и лопаток, до крепких молотков и зубила. Как правило, окаменелости сохраняются в виде фрагментов, которые необходимо собрать, реконструировать. Раньше это была очень тонкая, кропотливая работа. Но в последние годы новые технологии позволяют ученым изготавливать копии с помощью сканирования, виртуального моделирования и 3D-печати. В книге «Мы нашли динозавра во дворе», которую написал Франциск Гаскальюна, еще очень много интересных и полезных фактов. А в конце автор дает 10 советов начинающему палеонтологу. Каких? Об этом вы узнаете, прочитав книгу до самого конца. Ее выпустило издательство «Самокат» для детей младшего школьного возраста. Вот и все на сегодня. С вами был неутомимый исследователь-палеонтолог, книжный червячак. В следующий раз я обязательно расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
1: «Почитай-ка» с книжным червячком.
2: Детское радио.
1: Детское радио.

0: как мы водят шельмы. И папа,
1: ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался старый пень, напушал дыму с кровопивцами.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио. Реклама.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и

0: пробовать новые игрушки первыми в стране. Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
1: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса. Фитакса все вкусней. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77,
3: 46-79, 24-55. Город Москва. Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки – создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы что?
5: Акулы – отличные акробаты.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
7: Хрум или сказочный детектив.
8: Марья Петровна, здравствуйте, можно?
9: Привет, Макс. Да, конечно, входи. Прости, читала сообщение от Добрыни и задумалась.
8: Что пишет?
9: Происшествие в сказке о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина. Пропал Черномор.
8: Ой, это же моя любимая сказка. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге. И очутятся на бреге, в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Да, без Черномора никак. И куда он делся?
9: Непонятно. Добрыня уже со всеми богатырями поговорил. Пожалуй, самое интересное рассказал Нестор Микулич. Послушай.
10: Проснулся я, значит, вместе с солнышком. Гляжу, ребята спят. Ну, я давай их будить. Еле добудился. Никак вставать не хотели. Однако встали. Вышли на берег пустой, на пробежку. Мы с дядькой наперегонки гоняем. Вышли, а его нет. Ну, сами пробежались, умылись, причесались. Пошли в терем морской завтракать. Приходим, а на столе еды не крошки. Что же это такое, думаю? Неужто дядька спит? Заглянул к нему в опочивальню, а там... Ой, все вверх тормашками.
11: А скажи-ка, Днестр Микулич, накануне вечером не заметил ты чего необычного?
10: Да вроде все как всегда было, Добрыня Никитич. Отужинали кашей гречневой с травками да сметком. Потом чаи гоняли с домашним вареньем. Чаек на травах тоже знатный. Как чай выпили, так и почевать улеглись. Намаялись за день-то?
8: Что будем делать?
9: Перемещаемся в сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем.

0: Учим богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне-лебеде.
1: Здравствуйте, Марья Петровна.
0: Здравствуй, Добрыня.
1: Привет тебе, Максимка.
2: Привет, Добрынь.
1: Давайте сразу к делу. Идите за мной, покажу вам опочивальню Черномора. Спальню, то есть. Вы аккуратнее, вот тут лучше пройти.
0: Скажи, Добрыня, есть ли у нас возможность проверить вчерашний ужин богатырей?
1: Сомневаюсь. На аппетит они не жалуются. Гречневую кашу до крошки подмели. Ну, съели, то есть. И посуду за собой вымыли.
2: Марья Петровна, думаете, им еду что-то подмешали?
0: На сказочных лугах ветреница в самом цвету, так что не исключено.
2: Что за ветреница?
0: Ядовитое растение семейства лютиковых с пушистыми сиреневыми цветами. На ночь и перед дождем цветоножка у них сгибается. Цветок как бы засыпает. Поэтому второе название ветреницы – сон-трава. Она часто упоминается в русских народных сказках.
1: Выходит, похититель колдун?
0: Не обязательно.
2: Тут осколки какие-то.
1: Осторожнее, Максимка, порезаться только не хватало.
2: Кровать посреди комнаты, не обойдешь. Ой, ногу ушиб.
1: Ну вот.
0: Это осколки чаши. Она соскользнула с тумбочки. Видите, тут остался круглый мокрый след.
1: А среди осколков?
2: Блестки.
1: Золотистые.
2: На чешую похожи.
0: Надо выяснить, откуда они тут взялись.
1: Терем богатырский в море-океане стоит. Чешуйки они могли на обуви принести. А может, в гостях у них кто чешуйчатый был?
0: На подоконнике перо.
1: Из подушки?
0: Великовато. Посмотрим на свет.
1: Ух ты! Так глянешь, перо белое, а так повернешь, золотое.
2: Чудеса?
0: Перо может оказаться уликой и указывать на преступника.
2: На полу обрывок кружевного платка.
1: Давай я его в пакет для улик положу. Марья Петровна, так вы думаете, похищение?
0: Выводы делать рано. Перечислим наши находки. Осколки чаши, золотистые блестки, похожие на чешую, перо и обрывок кружевного платка.
2: Странный набор. Может, преступник был не один?
1: Ну, что тут скажешь? Надо составлять список подозреваемых. Так, первое на подозрении – Чудо-Юдо, шестиголовое, из сказки «Иван Крестьянский сын». Это чудо богатырей и дядьку Черномора на дух не переносит.
2: Второе – сватья баба Бабариха. Черномор Гвидонов остров защищает, а Бабарихе это не нравится. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря, чешуе золотой горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хоронить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней.
0: В чешуе золотой горя.
1: У богатырей на доспехах чешуйки. Чудо-Юдо тоже чешуйчатое. А вот улика это самая чешуя или нет, неясно. Теперь перо. Могло и случайно на окошке оказаться.
2: Давайте с Чудо-Юдо начнем. Интересно, что оно скажет?
0: Добрыня, где сейчас может быть чудо?
1: В сказке «Иван Крестьянский сын» под Калиновым мостом. Где же ему еще быть?
0: Перемещаемся туда.
2: Мост как мост, обыкновенный.
1: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный. А на самом деле, знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Так что ты свое легкомыслие оставь.
0: Спокойней, коллеги. Мы с вами должны учесть, что у Чудо-Юдо 6 голов. Разобраться в том, правду они говорят или обманывают, будет непросто.
1: Разберемся. Вы, детективы, позади встаньте, а я вперед выйду. Тут нехорошее место. Ишь, дорожка-то заколодила, замуравила. Так, Максимка, по-сказочному говорят. Колоды – это стволы поваленных деревьев. А замуравила – значит, травой поросла.
3: На речке, на речке, на том бережу.
4: Та-дам.
3: Ой! Тихо!

0: чую, русским духом пахнет. Неужто богатырь к нам пожаловал?
1: А, сейчас я его, это, съем.
2: Ой. Выходи на бой, деревенщина, засельщина и мужик неграмотный.
3: Само, то есть. Я, между прочим, сказочную гимназию с красным дипломом окончил. Чудо-юдо, заморская Что такое? Почему у тебя три головы?
0: А потому, Добрыня Свет Никитич,
1: что с Иваном Крестьянским сыном я беседовала.
0: Да, по душам. Слышь ты, Никитич, ты меня неграмотным не зови. Я, конечно, академиев не кончала, зато нотную грамоту изучала. Тетка моя, Медной горы хозяйка, со мной занималась, музыкальную школу отдать хотела. Ой, только жизнь у меня тяжелая получилась. Пришлось другим делом заняться. Ну да.
2: На речке, на речке.
3: Ты мне сказки-то не сказывай. Я их сам кому хочешь расскажу. Жесть у него тяжелая. Ты вот на какой вопрос ответь.
0: Никитич, а, Никитич, а ты не боишься, что я тебя съем?
3: Не боюсь. У меня с собой меч-кладенец.
0: Смелый, значит.
3: Да уж не из трусливых.
4: Подожди, Добрыня. Скажите, пожалуйста, чудо, чем вы были заняты вчера вечером?
0: Да рутина все, сударыня. Ну, в смысле, одно и то же. С Ивашкой бились. Мы с ним что ни вечер под мостом Калиновым.
1: Ну да. Ой, они бились. А я апачив держала.
5: Что держала?
3: Апачив держать, Максимка, это значит спать. В древности русские люди так говорили, понятно?
5: Понятно. Красиво излагает.
3: Да, этого у него не отнимешь.
2: Да ты всегда спишь.
1: Ага. Уж и вздремнуть нельзя.
4: Вы случайно не знаете, куда из своей сказки переместился Черномор?
0: Да кто ж его знает, сударня? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Бродили-бродили, да и мы тут ни при чем. Мы как положено, с Ивашкой бились.
1: Они бились, а я апачив держала.
2: Да, я, между прочим, огнем плевалась.
1: А потому что ты невоспитанная.
0: Дремать тоже, знаешь, надо вовремя.
1: У меня режим дня. Чайку на травках выпью и на боковую.
3: Не, ну вот что с ним делать, а? В нормальной сказке все ясно. Чудо наступает на богатыря, богатырь берет меч и...
0: Не надо меч. Слышь, Никитич, ну не надо меч.
1: Апчхи! Слушайте, сырость сказочная. Простудиться недолго. Ребят, я извиняюсь, а у вас платочка не найдется?
2: Ой, да откуда у них?
4: А что это у вас на боку? Скажите, пожалуйста.
0: А, это на котором? На левом?
4: Да.
0: Это, сударыня, след от копья. На одного богатыря огнем дыхнуло, а Черномор узнал. Да и на бой нас вызвал.
2: А, до сих пор болит.
1: А мы ж не со зла, мы с просонья.
5: Как же копье чешую пробило?
2: Так ведь чешуя-то, она не для защиты, а для красоты. Солнышко вылезет, она золотом блещет.
3: И когда сюда 33 богатыря приходили?
0: Третьего дня.
1: Под Нептунов день были, как сейчас помню.
2: Да ничего ты не помнишь.
1: Это я-то не помню. Сейчас как огнем дыхну.
0: Ой, Митязь, мост спалите.
2: На речке, на речке. Ой, на том там, та-дам, там.
4: Нам пора.
3: Да, пойдемте уже отсюда.
2: Та-дам, там, та-дам, там, та-дам, там.
3: Чудо Черномора прячет, точно.
5: Давайте его задержим.
4: Никого задерживать мы не будем, пока кое-что не складывается.
3: Все складывается, Марья Петровна. Видели его чешую? Она на солнце блеск дает. Чудо само сказала. Носом шмыгало, платок.

0: Девочек просила, потому что свой потеряла.
1: Полагаешь, у сказочного чуда-юда всегда при себе носовой платок? Сомневаюсь. Однако мотив для похищения Черномора у чуда-юда есть.
0: И я о том. Черномор с богатырями к чуду-юду приходили? Приходили. Бились с ним? Бились.
2: А чудо в отместку решило дядьку похитить.
0: А когда похищала, платок потеряла. И чашу смахнула.
2: Сон траву найти для чуда легче легкого. Помните, у него одна голова все время чай пьет и спит. Может, оно эту траву на себе пробует?
1: Допустим. Теперь нужно понять, что с пером.
0: Наверное, у чудо-сообщник есть. В перьях.
1: Головы чудо-юда постоянно ссорятся. А если у сообщников нет согласия, похищение организовать затруднительно.
0: Значит, чудо ни при чем? Тогда что вы предлагаете?
1: Мы должны спешить. Возможно, Черномору угрожает опасность. Я поговорю с князем Гвидоном. Ты, Добрыня, перемещайся в отделение сказочной полиции и еще раз внимательно осмотри улики.
2: А я?
1: Перемещайся к сватье бабе Бабарихе. Расспроси ее, может, что-то знает, видела или слышала.
2: Хорошо.
1: Все как в сказке Александра Сергеевича Пушкина. Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся. На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Вот он, сказочный город, хорош. А вот и царевна-лебедь. Доброе утро, уважаемая царевна. Скажите, могу я увидеть князя?
2: Ну и заросли. Крапива сплошная. Косить не перекосить. Вот он, дом Бабарихи. Не заперто. Травами пахнет, как в аптеке. На полках горшочки глиняные.
3: Ох, ох. Люди добрые, помогите!
2: Кажется, из сада кричат.
3: Спасите!
2: Ой, тут яма какая-то или колодец, не поймешь.
3: Ой, спасите, помогите!
2: Сейчас! Ой. Я ведро опущу, вы прямо на него садитесь, и я вас вытащу. Ну, вот все.
3: Вот ведь угораздило. Спасибо тебе, добрый молодец. Как звать-то тебя?
2: Максим.
3: Ой, Максимушка, сидеть бы мне тут 100 лет, если бы не ты. Уж я тебя отблагодарю.
2: Ну что вы, бабушка, простите, не знаю вашего имени-отчества.
3: А, можно и без отчества. Меня в нашей сказке все Бабарихой зовут. Я уж привыкла. Яблочков на варенице собрать хотела, пока гуси-лебеди не склевали. А про колодец-то запамятовала.
2: И часто к вам гуси-лебеди прилетают?
3: Часто, милок. Они мне перышков на подушке подкинут, а я им яблочко.
2: Скажите, пожалуйста, а Черномора вы когда в последний раз видели?
3: Так на свадьбе. У Гвидона с этой царевной-лебедью. Уж гостей назвали прямо. А тебе, дядька, для какой надобности? Натворил, что ли, чего?
2: Пропал он.
3: Так уж и пропал.
2: Скажите, бабушка, а вчера вечером вы где были?
3: Да в колодце сидела. И вчера, и сегодня. Ох, хорошо, вот ты вытащил. Сейчас чайку согрею на травках. Полегчать должно. Будешь? Дай-ка с полки коробочку. Да не ту.
2: Простите, сейчас я все соберу. Ой, тут какие-то золотые чешуйки.
3: Не трожь. Вот что. Ступай-ка, ступай. У меня дел полно, еще шить надобно. Ступай.
2: До свидания. Надо Марье Петровне и Добрыне письмо написать. Отправляю. Ушло. Скорости тут сказочные.

0: Максимка, я письмо получил и сразу к тебе. Бабариха свою злую руку к похищению дядьки Черномора приложила. Надо ее содержать.
1: А Марья Петровна где?
0: Где-то в районе острова Буяна, потому как название острова, где Гвидон живет, неведомо.

0: А вот и я.
1: Быстро ты.
2: Макс мне все уже рассказал.
0: Ну что, кого задерживаем? Бабариху?
1: А может, Чудо-Юдо?
0: Бабариху. Она злющая и завистливая. И дом у нее трав полно. Видел, небось?
1: Видел.
0: Ну вот, опоила Черномора сонным зельем. И готово дело.
1: И золотые чешуйки я у Бабарихи в доме на полу видел. Только у Чудо-Юдо чешуя тоже золотая. Может, они вдвоем действовали?
2: Любая версия требует веских доказательств.
1: Марья Петровна, а что царевна-лебедь? Вы с ней говорили?
2: Да, царевна сказала, что князь Гвидон переместился на свадьбу Руслана и Людмилы. А она вышивает молодым в подарок рушник, полотенце. Нить для вышивки у нее золотая, а узоры на рушнике волшебные. Они должны будут принести молодым счастье. Сказала, что как только закончит работу, поспешит за Гвидоном.
0: А о том, что Черномор пропал, она знает?
2: Знает. Царевна считает, что у Гвидона много недоброжелателей. Это они похитили дядьку, чтобы оставить княжеский остров без защиты.
1: Сватью бабу Бабариху имеет в виду?
2: Вероятно. О Бабарихе все отзываются неважно. Говорят, что к ней прилетает очень неприятная птица. Описывают птицу по-разному. Кто-то говорит, что перья у нее белые, а кто-то утверждает, что золотые.
0: А я знаю, что это за птица. Грифон это. Мифическая птица с туловищем льва и головой орла. Может быть, или добрым, или жуть каким злобным существом. Но самое главное – перья. Они у грифона могут быть и белыми, и золотыми.
1: Может, это грифон перо на окне у Черномора оставил? А грифона подослал тот, кто усыпил богатырей.
0: Только я давно ничего не слышал про грифонов.
2: Это усложняет поиски. Добрыня, а что с тем пером, что мы нашли в опочивальне Черномора?
0: Марья Петровна, тут такое дело. Понимаете, я когда пакет с уликами открыл, перо вдруг раз, повернулось, обернулось мотыльком и в окошко.
2: А платок цел?
0: Да, только... Платок-то оказался непростой. Я хотел его на огненную воду опустить, проверить, заколдован он или нет. Как вдруг он вспыхнул и исчез. Вода перестала гореть, а по ней побежали водомерки.
1: Такие смешные насекомые на длинных ножках. Значит, платок ты тоже проворонил.
0: Ну уж, так сразу и проворонил.
2: Так это же замечательно. Коллеги, я догадываюсь, кто похитил Черномора.
1: И кто же?
2: Чуть позже скажу. Нужно кое-что проверить.
0: Нечего и проверять. Чудо-Юдо это в компании со сватьей бабой Бабарихой.
1: А грифон как же?
0: И грифон с ними.
1: Как же можно делать окончательные выводы, если мы с Гвидоном еще не поговорили? Может, он скажет что-то важное?
0: Может, и скажет. Так, Чудо-Юдо с Бабарихой от нас никуда не денутся, а вот за грифоном придется побегать. Вернее, полетать.
2: Полетать? Ну, конечно. Добрыня нашел последнее звено в этой истории. Перемещаемся в поэму Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Там все объясню.
3: Ой, люблю праздники! Угощение, о, сказочное. Чего только нет.
2: Добрыня, мы здесь по делу. Ты помнишь?
0: Марья Петровна, да это я так просто.
1: Вон там царевна-лебедь и князь Гвидон.
0: Идем к ним. Здравствуй, князь. Знакомься, вот детективы Марья Петровна и Макс.
4: Душевно рад. Здрав будь, Добрыня Никитич. Вот жена моя, царевна-лебедь.
5: Добрый день вам, господа.
1: Мы ищем преступника.
4: Даже не знаю, чем вам помочь, где Черномор мне неведомо. Неужто вы думаете, что преступник здесь, на свадьбе Руслана и Людмилы прячется?
5: Уверена в этом. Как это странно. Кому же из гостей могло понадобиться прятать начальника нашей морской стражи?
2: Могло, если кому-то захотелось спасти кого-то. Вы хорошо помните поэму Пушкина «Руслан и Людмила»?
1: Конечно! У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том.
2: Скажите, что происходит после свадебного пира?
0: После свадьбы Людмила похищает Черномор, ясное дело.
1: Получается, у Пушкина два Черномора?
2: Вот именно, два. Злой волшебник Черномор из поэмы Руслана Людмила и добрый богатырь Черномор из сказки о царе Салтане.
0: Ну надо же, совсем из головы вылетело.
1: Понятно, кто-то решил спрятать Черномора, чтобы он Людмилу не украл. Только вот перепутали.
2: Черномора похитил тот, кто знает свойства волшебных трав и пользуется доверием 33 богатырей. Неизвестный не обладает большой физической силой. Он мог смахнуть чашу, поранить ногу и...

0: и обронить перо в спальне Черномора. А еще он умеет превращать людей в насекомых. И ему, вернее ей, пора сознаться в своем поступке.
1: Вы так подробно все рассказали, как будто сопровождали меня. Да, это я спрятала Черномора. Прости, князь. Рассказали мне, что Черномор Людмилу, сестрицу мою, похитить должен. Решила я спрятать Черномора.
2: Так, а где же наш дядька Черномор?
1: У Лукоморья. Кот ученый ему сказку рассказал. Черномор и задремал, а я не стала его будить.
3: Мария Петровна, но как же вы догадались?
0: Это было нетрудно. Первое – чешуя. Найденные нами чешуйки по форме не совпадают с чешуйками Чудо-Юдо. Очень многое стало понятно после твоего разговора с Бабарихой, Макс. В сказке о царе Салтане есть такие строки. А орешки непростые, все скорлупки золотые.
2: Сватья баба Бабариха собрала скорлупки, утащила их домой и сложила в горшочек.
0: Именно так. Тут надо отметить, что на первый взгляд скорлупки и чешуйки похожи.
3: А у богатырей они просто прилипли к сапогам. Они же из моря выходят, и сапоги у них мокрые.
0: Вернемся к моей встрече с царевной. Когда я подошла, царевна сидела на крыльце. Она не поднялась мне навстречу. Дело в том, что ей было больно наступать на ногу. На вопрос о том, чем она была занята накануне вечером, царевна ответила, что вышивала рушник. Рукоделием можно заниматься и при свечах. Однако лучше всего это делать утром или днем, когда больше света. Но у меня еще оставались сомнения в виновности царевны Лебеди.
2: А когда я рассказал, что платок превратился в водомерку, то есть в насекомое...
3: Вы вспомнили, что царевна-лебедь превращала Гвидона в комара, в муху и шмеля. И вам все стало ясно.
0: Именно. А сейчас нам пора.
2: Спасибо вам, детективы. До свидания.
0: До свидания, Добрыня.
2: Пойду Черномора будить. Выспался уже, наверное.
4: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А после что вы делали?
3: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
4: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
0: Хрум. Школа юного детектива. На детском радио.
5: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
6: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, утрясёны.
7: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
8: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
9: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
2: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
3: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Реклама.

0: С интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали? Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на Детском радио.

0: Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, и теперь вот рассказываю тебе о них разные интересные истории. Дело было давно. Точно не упомню, но больше 200 лет назад. Однажды в Марсельском порту разгружали корабль, который доставил ценную древесину из Африки, и вдруг среди сырых бревен и веток грузчики обнаружили диковинную улитку поистине гигантских размеров. Раковина в длину достигала 20 сантиметров. Моллюска облепили ученые-мужи, а когда описали и внесли во все свои научные таблицы и атласы, выставили на всеобщее обозрение в Лувре. Поглазеть на улитку Гулливера, как ее прозвали, выстроилась огромная очередь. Целый день стояли зеваки, чтобы вечером хоть одним глазком поглядеть на живое чудо. Так в 18 веке в Европу попала гигантская улитка Охотина. Сейчас ты ими никого не удивишь, а в ту же Францию их ежегодно завозят на несколько миллионов евро для того, чтобы есть. Да, ну что ты так удивляешься? Французы не только лягушачьи лапки уважают, но и улиток. Своих виноградных улиток они уже давно едят в разных видах. И охотин распробовали. Мясо у них, говорят, нежное и очень питательное. Как только выяснилось, что гигантские моллюски не только большие, но и вкусные, их немедленно повезли в Южную Азию, чтобы она там акклиматизировалась и размножалась. Тут следует кое-что разъяснить. В тропических азиатских странах большую часть года стоит ужасная жара и не менее ужасная сырость. Поэтому там все моментально портится и гниет. А вот улиткам-охотинам подобный климат пришелся по вкусу, и они принялись быстро размножаться. Вначале аборигены очень этому обрадовались, ведь молодые моллюски выполняли работу мусорщиков-чистильщиков, поедая разные отходы. А потом-то охотиновая молодь подрастала, еды стало не хватать, и тогда улитки набросились на все посевы и огороды. И это было уже совсем не весело. Они расплодились так, что частенько ветви деревьев и кустарников обламывались под тяжестью жующих листья улиток. Но аборигены не пали духом. Мясо они поедали еще охотнее, чем французы. То, что сами не съедят, отправят в Европу. А из раковин мастерят сувениры и всевозможные поделки. К тому же в 20 веке охотины вдруг вошли в моду, как домашние животные. Держать их очень просто. Главное, чтобы было тепло и сыро. Только будь осторожным, чтобы не пережарить улиток слишком сильной лампой. Едят они все, что угодно. Яблоки, салат, траву, всевозможные очистки. У нас дома террариум с охотинами работает мусорным ведром. Огрызки от яблок, корки от дынь, ботва от моркови. Все туда летит к этим ненасытным гулливерам. Есть только один секрет успеха. Для строительства панциря им необходим кальций, причем в достаточном количестве. Можно положить в террариум кусочек мела, от которого охотины будут понемногу откусывать кусочки, но я предпочитаю подсыпать им гамаруса. Так называют сухой корм для рыбок, который состоит из сушеных рачков и продается в зоомагазинах. Кстати, их обожают и другие улитки – ампулярии. Эти уже водятся в воде, в аквариуме. Хотя иной раз любят оттуда сбегать, если аквариум неплотно прикрыт стеклом. Ампулярии чаще всего встречаются двух видов. Бурые – раковины серо-шоколадного цвета с более темными и светлыми полосками. И золотистые. У этих домики ярко-желтые. Размножаются и те, и другие без всяких проблем. Вылезают по стеклу повыше и откладывают на стенке прямо над водой целую гроздь яиц. Потом из нее вылупляются и падают прямо в воду маленькие улитки. Любопытно, что ампулярии могут, сидя под водой, выдвигать наружу длинную трубу. Она называется сифон. И через нее дышать воздухом. Этому они научились в дикой природе. Ведь если улитка вылезет на какой-нибудь стебель или листик из воды, то ее там мгновенно слопает пролетающая мимо птица. Но про ампулярии мы еще поговорим с тобой более подробно, когда будем постигать аквариумные мудрости. А сейчас... сейчас пришла пора прощаться. До новых встреч, дружок. До новых историй.
1: Живой уголок.

0: страшно. Весть о беде придет ли вдруг, или радостная весть? Дай лапу мне, дай лапу, друг.
1: Дай лапу мне, дай лапу, друг.
2: Спасибо, друг, что ты на свете есть.
3: Спасибо, друг, спасибо, друг, что ты на свете.
4: Каждый родитель желает знать.
5: Ребенок пошел в первый класс. Как помочь ему адаптироваться к новым условиям и начать получать удовольствие от обучения? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться со всеми помогу я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
4: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
6: 18+.
7: Думали.
8: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний. Он и получил подарочек.
7: И что? Больше подарков не будет?
8: Будут. Призы новые, новые загадки.
7: Правда, что ли?
8: Да, ведь это говорю вам я. Сундучок с секретом.
7: Понял, класс. Игра «Сундучок с секретом».
8: Новые призы и новые загадки.
7: Каждый день
8: на детском радио. Сыграй со мной.
4: 0+. Реклама.
9: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
12: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
13: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы, что
15: на Марсе тоже есть медведи?
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 удивительных невыдуманных историй. В том, что все они произошли на самом деле, я абсолютно уверен. Ведь их прислали вы. Ну что, начнем? Для начала я расскажу вам, какая история приключилась на глазах у моего знакомого.
0: История первая.
1: Один мой хороший приятель работает тренером на детской спортивной базе. База окружена лесом с вековыми деревьями. На этих деревьях живут настоящие вороны. И один из них очень общительный. У сотрудников базы сложились с ним по-настоящему дружеские отношения. Они подкармливают птицу и разговаривают с ней. А вороны, как известно, прекрасные звукоподражатели. Вот этот ворон и выучил несколько слов. Хлебушек, птичка, орел. Кстати, именно так его здесь называют. Орел. И вот однажды на базу приехала новая команда ребят в сопровождении своего тренера. Ворон встречал гостей. Он прыгал по дорожке, каркал и взмахивал крыльями. Увидев крупную черную птицу, ребята спросили тренера: «Ух ты, а это что за птичка?» «Это, ребята, ворон», — ответил тренер. И тут ворон, услышав знакомые слова, перестал прыгать, остановился и громко произнес: «Орел! Птичка-орел!»
0: История вторая.
1: Домашнее задание. Настя ходит в школу во второй класс. Ей уже задают домашнее задание. Но за уроки она садится неохотно. Маме приходится постоянно напоминать: «Настя, делай уроки! Настя, когда ты уже займешься делом?» А в ответ мама слышит: «Ну сейчас, мамуль, ну еще чуть-чуть». И вот однажды Настя, вернувшись из школы, сразу без напоминаний ушла к себе в комнату и, сев за письменный стол, стала что-то писать. Мама раз заглянула в комнату, два заглянула, но ничего не сказала. А когда под вечер Настя вышла из-за стола, мама с надеждой спросила: «Ну что, сделала уроки?» «Нет, мам», — ответила Настя, — «я была занята».
2: «Чем же, интересно, ты была занята?» — удивилась мама.
1: Настя вздохнула и сказала: «Откладыванием уроков, мамуль». За эту историю я говорю спасибо Эльвире из Владивостока, маме девочки Насти. Авторы следующей истории живут в Екатеринбурге. Это мама и дочка Галина и Алиса.
0: История третья.
3: Кусачая тетя.
1: Когда Алиса была маленькой, она очень любила гостить у бабушки с дедушкой в деревне. Много играла с подружками, купалась, загорала. Особенно ей нравилось ходить в лес за грибами. Единственное, что не нравилось Алисе, это комары, которые ужасно противно пищали и все время норовили укусить. Алиса отмахивалась от них веткой, но это не помогало. Тогда бабушка говорит Алисе: «Да не бойся ты этих маленьких пескунов и не размахивай руками, не все комары кусаются. Кусают и пьют кровь только комарихи, самки». Алиса это запомнила, перестала махать руками и шлепала теперь только тех комариков, которые уже сели на нее. На выходные к Алисе приехала мама. Вечером они с бабушкой стояли на улице и о чем-то разговаривали. В воздухе появились комары. И вот Алиса подбегает к маме и кричит: «Мама, мама, меня тетя укусила!» Мама испугалась: «Кто тебя укусил? Какая тетя?» Алиса посмотрела на бабушку и говорит: «Какая-какая! Тетя Комар!»
0: История четвертая.

0: Хвостики бывают разные.
1: Артему 6 лет, он ходит в садик. Однажды он начал спорить со своим главным другом Саней, чья мама лучше.
0: «Моя мама самая добрая», — говорил один. «А моя самая красивая», — отвечал другой. «А моя вкуснее всех варенье варит, а моя быстрее всех бегает».
1: Долго мальчишки перечисляли достоинства своих мам, и тут Артем говорит:
0: «А у моей мамы есть 2 хвостика».
1: Саня отвечает:
2: «Так не бывает, у людей хвостов не может быть».
0: «А спорим на шоколадку», — говорит Артем. «Ты приходи к нам в гости и сам все увидишь».
1: И вот Саня пришел к другу в гости. Артем позвал маму и говорит:
0: «Мам, мы поспорили с моим другом Саней, что у тебя есть 2 хвостика».
3: Мама посмотрела на сына и говорит: «Что за глупости-то? Какие хвостики?»
0: «Нет ни глупости», — говорит Артем и зовет своего младшего брата Владика.
1: Когда Владик вошел в комнату, они с Артемом обняли маму с 2 сторон, и Артем говорит:
0: «Мама, ну ты же сама говоришь, когда мы тебя вот так вот обнимаем, что мы твои хвостики».
1: Выигранную шоколадку разделили на 3 части: 2 хвостикам и другу Саньке. И за эту историю я говорю спасибо нашим слушателям из Калининграда, маме Наташе и ее хвостику Артему. Напоминаю, с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
4: «Вот ведь удивили!».
1: Как вы знаете, своими историями со мной делятся не только наши слушатели, но и известные люди. Вы уже догадались, что в эфире рубрика
4: «История 5. Звезды удивляют».
1: И сегодня нашим гостем станет популярный писатель Александр Цыпкин. Звоним. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Алексей.
1: Вы рассказывали, что у вас в детстве был велосипед, и вы на нем очень любили ездить. Во время летних каникул до 30 км в день, бывало, проезжали.
5: Замечательная история. Я там договорился кому-то, по-моему, соседей что-то из магазина привезти за рубль. Ну вот, и давали им такое огромное количество заказов, что я понимал, надо 2 раза будет скататься туда-сюда, но лень, опять же. И я повесил все на руль, вот это с 2 сторон, сам маленький, еще, ну сколько там, не знаю, 13 лет, а я вырос только в 14, так нормально. То есть я до 14 был, наверное, 2-й в классе с конца по росту. Вот. И огромный этот велик я не доставал до земли. То есть я на него как Михаил Сергеевич Боярский на лошадь, так я вскакивал на велосипед «Украина». И дальше, чтобы с него слезть, но это была уже проблема достать. А когда у тебя бидон с молоком, какой-то пакет, еще пакет, все это на руле, и вот, собственно говоря, я еду, и у меня бретелька от тренировочных синих, которые у меня были что-то великие, она мне попадает в цепь. Ты катишься. Ты не можешь слезть, ты не можешь ни тормознуть, все, ты не можешь спуститься, потому что не достаешь до педалей. И пока я катился, я умудрился въехать в огромную лужу, которая набралась у остановки автобуса, потому что автобус выдавил чуть-чуть асфальт, и там такая лакуна образовалась, заполненная водой. И вот я въехал на этом огромном велике в середину лужи. Он остановился, и я так бамс на бок. На меня молоко, это какое-то печенье, какие-то картошки, тошка, еще что-то. И все это на глазах у стоящих на остановке людей. И в этот момент подъезжает автобус, а я-то лежу в остановке. И водитель меня вместе с велосипедом взял, вот так поднял и выкинул из лужи.
1: Это был писатель Александр Цыпкин и его история «Хорошая машина, велосипед» или «Стальной друг» тоже может подвести.
4: Вот ведь! Удивили!
1: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, которые присылаете нам вы, наши слушатели. И на очереди...
4: История 6,
1: которую я назвал «Маленький философ». Еве 5 лет. Она очень любознательна. Родителям иногда кажется, что чересчур. Вопросы она задает со скоростью пулемета. Однажды Ева с мамой и ее подругой пошли в зоопарк. Ева носилась между клетками со зверями и при этом без

0: из остановки спрашивала: «А что едят леопарды? А где зимуют обезьянки? А рыбкам зимой в воде не холодно? А почему у птичек нет ушей? А зачем слону хобот?» Вопросы она задавала так быстро, что мама даже не успевала отвечать. Мамина подруга долго смотрела на это, а потом и спрашивает: «Ева, а зачем ты задаешь маме так много вопросов?» Ева, не задумываясь, отвечает: «Так я же не знаю ничего». «Так почему же ты тогда не слушаешь ответы?» «Так если я буду слушать ответы, я не успею задать остальные вопросы». Прислали эту историю Ева и ее мама Дина из Серпухова.
1: История седьмая.
0: Странное имя. Девочка Мия первый раз пошла в детский сад. Мама вечером забирает ее и спрашивает: «Мия, ну как тебе в садике? Понравилось?» «Да, мам, мы сегодня знакомились с ребятами и воспитателями. Ты всех запомнила, как зовут?» «Конечно», — говорит Мия. «Воспитательницу зовут Елена Анатольевна, нянечку Анфиса Сергеевна, учительницу по музыке Ирина Модестовна, а учительницу по физкультуре зовут Физкуль». «Ой, странное имя какое-то», — удивляется мама. «Нет, она сама так и сказала. Ребята, когда я вхожу в помещение, здороваться надо так: Физкуль, привет». За эту историю мы говорим спасибо девочке Мии и ее маме Наталье из Зеленограда. А за следующую благодарим наших слушателей из Казани, Есину и Вильдана.
1: История восьмая.
0: От чего растут дети? У нашей мамы Оксаны есть двоюродный брат Инсаф. Ему всего 4 годика. Он очень капризный, особенно когда дело касается еды. Каждый раз его мама и папа пробуют множество способов, чтобы уговорить его съесть хоть что-нибудь. И вот однажды мама ему говорит: «Ешь суп, Инсаф, а то не вырастешь». Инсаф посмотрел на тарелку с супом, потом на маму и сказал: «Мам, вот ты же сама не ешь суп, а выросла. И я вырасту. А знаешь почему?»
2: «Почему?»
0: «Вот мне 4 годика, а тебе 28. Растут, мама, не из-за супа, а из-за годиков».
1: Вот ведь удивили!
0: Вы слушаете «Детское радио» и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. И не только. Я уже говорил, что обожаю читать интересные истории про великих людей. Сначала читать, а потом рассказывать вам в нашей рубрике
1: «История девятая. История из истории».
0: И сегодня я расскажу вам про Аристотеля. Это был такой древнегреческий философ, учитель величайшего полководца древности Александра Македонского. Именно он первым придумал школу. У него она называлась «Лицей». Только уроки Аристотель проводил не сидя в классе, а прогуливаясь с учениками в саду. А еще Аристотель был известным атлетом и принимал участие в Олимпийских играх. И вот что приключилось однажды с этим великим человеком. Как-то раз к Аристотелю явился очень бойкий и весьма невоспитанный молодой человек и сказал: «Я хочу у вас учиться ораторскому искусству». Ораторское искусство – это когда человек умеет говорить красиво и убедительно. «Ну, расскажи мне что-нибудь», – попросил Аристотель. Юноша начал говорить. И говорил много и долго, без умолку, при этом все время нахваливая себя. Аристотель дослушал речь до конца и сказал: «Хорошо, я возьму тебя в ученики, но ты должен будешь заплатить двойную цену».
2: «Почему?» – удивился юноша. «Я уже неплохо говорю, меня и учить много не придется».
0: «Да нет, научить тебя говорить – это полдела», – ответил Аристотель. «Сначала придется научить тебя молчать».
1: Вот ведь удивили!
0: Друзья, с вами Алексей Лысенков, и впереди вас ждут еще 3 истории. Я назвал их «Казетта или эх ты, папа», «Кто же, если не я» и как уговорить маму или неожиданный аргумент. Итак, история под названием «Казетта» или «Эх ты, папа». Прислали ее девочка Майя и ее папа Филипп из Москвы.
3: История.

0: Много ушла, мама с Майей стали искать эту книгу в книжном шкафу. Но книг было очень много, и они никак не могли найти нужную. Когда папа пришел с работы, он спросил: «А что вы ищете?» Майя ответила: «Казетту! Ты, пап, ее не видел?»
1: «Видел. Я газету всегда на кухне оставляю».
2: История 11.
0: Кто же, если не я? Эту историю нам прислала девочка Женя и ее папа Илья из Рязани. Жене 3 года, и ее любимое занятие – командовать другими детьми. Как только она приходит на детскую площадку, закладывает руки за спину и, вышагивая вдоль песочницы, строгим голосом говорит другим ребятам: «Так, Миша, ты сегодня строишь башню из песка, а ты, Андрей, копаешь в центре ямку. Тебе, Никита, задание сделать дорогу, а ты, Ксюша, будешь насыпать песок в формочки». К Жениному командованию уже все привыкли, но однажды мама одного мальчика спросила: «Женя, вот ты раздаешь задание, а почему сама ничего не делаешь и ребятам не помогаешь?»
1: Женя остановилась и, важно посмотрев на эту маму, сказала: «Вы что, не видите? Мне помогать некогда. Я командую».
0: Ну а теперь... Финальная история нашего сегодняшнего выпуска. Ее прислали слушатели из Санкт-Петербурга, 3-летняя Аня и ее мама Татьяна.
2: История 12.
0: Неожиданный аргумент. Как-то мы с Аней, пишет нам мама Таня, стояли в магазине в очереди в кассу. Аня рассматривала ряды шоколадок. Как же ей хотелось, чтобы я купила одну из них. В конце концов, Аня не выдержала. Взяла в руки одну, самую любимую свою шоколадку и, прижав к себе, сказала: «Мамочка, ну давай ее купим». «Нет, доченька, тебе нельзя. В шоколадке очень много сахара. Ты же не хочешь, чтобы у тебя зубки болели, и врач тебе их потом лечил». Аня посмотрела на меня таким искренним взглядом и голосом, полным надежды, говорит: «А тогда давай ее папе купим». А вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
2: «Вот ведь удивили».
0: Встретимся с вами на детском радио. Пока.
3: Детское радио. Детское радио.

0: до 9.
1: Слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.
2: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
3: И что же, Добрыня?
2: Придумать, что подарить.
4: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
2: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
3: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
4: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
2: Запомнили?
3: Заходите на наш сайт dtfm.ru
4: и ищите Хрум «Особенный день».
5: Хрум-хрум.
6: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
7: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
7: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
8: Слушаю.
2: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
8: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
8: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
10: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. «Яблоко ревень», «Груша» и «Лимон». Вкусно, как в детстве.
11: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фагабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
3: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СС Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО СЗ Аристова Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Человек на 90% состоит из воды.
7: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
6: А почему?
7: А потому что он слушает... Детское радио.
6: Не торопись взрослеть.
8: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
9: Детское радио.
10: В Москве полдень.
11: В эфире
0: познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
10: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели детского радио. Наступил понедельник, и с вами снова я, диджей Алло Алена. А зачем я здесь? А для того, чтобы провести любимую программу «Музыкальный привет». Надеюсь, у вас уже накопилось достаточно приветов, а может быть, поздравлений, а может быть, музыкальных желаний. И все это прозвучит сегодня в нашем эфире. Звоните, чтобы отправить приветы всем, кого вы любите. 8-495-134-5664. Также присылайте свои полные любви сообщения вот сюда. 8-916-968-0968. Ну и, конечно, мы будем слушать прекрасные песни. И начнем мы с рисования.

0: Музыкальный привет.
1: Обязательно нужно подавать руку, если кому-то непросто. Например, он заболел, не пришел в школу или в детский сад. Ну, узнайте, во-первых, как чувствует себя ваш товарищ. Ну и, конечно, передайте ему лучи выздоровления. И можно это сделать в прямом эфире. Прямо сейчас нам дозвонилась Маша. Маша, здравствуй.
2: Здрасте.
1: Ну что ж, ты самая первая на этой неделе передаешь музыкальные приветы. Кому?
2: Я хочу передать своей маме, Татьяне, своему папе Кириллу, моей бабушке Ирине, моей сестренке Анюте, моей сестре Катюше, моему старшему брату и моей второй бабушке Ирине.
1: Замечательно. Какую песню ты хочешь услышать в нашем эфире прямо сейчас?
2: Почему Кирилл Бурундук, что ли?

0: Специальный привет.
1: Почему, хочу я у вас спросить, вы еще до сих пор не написали на детское радио? Вот, ребята написали, даже некоторые прислали фотографии красивой, яркой осени. Дмитрий написал: здравствуйте, вот прислал рябинку, рябиновые бусы. Хочу передать привет маме и папе. Это у нас Галина написала. А, нет, Софья из Санкт-Петербурга. Да, Софья из Санкт-Петербурга передает привет маме и папе. Добрый день, Алена, ты не представляешь, как мне скучно было. Стала от тоски с колонкой общаться. Много чего про детское радио узнала от нее. Передаю привет всем, кто меня знает. Это Олечка из Нижнего Новгорода. Так, Кирилл передает привет Елисею. Между прочим, он любит играть в Майнкрафт со мной. Хорошо, когда у тебя есть товарищ, у которого...

с тобой схожие интересы. Дорогая Аленушка, поздравьте нашу доченьку Тасеньку. Ей сегодня исполнилось 8 лет. Тасенька, наша радость, счастье и гордость. Желаем тебе крепкого здоровья. Пусть все вершины будут тебе достижимы. Рядом будет много друзей. Ты вдохновляешь нас своими успехами. Папа Алеша, мама Оля и сестренка Ксюша. Ну что ж, дорогая Тасенька, вся наша большая радиосемья поздравляет тебя с днем рождения. Ты тоже, можешь сказать, нашей радиосемье-то, да? И мы гордимся, что у тебя есть чем гордиться. Вот, прямо сейчас мы поздравим тебя хорошей песней, а вы, друзья, звоните, чтобы передать свои приветы и поздравления. 8495-134-5664.

0: и не выключай.
1: Музыкальный привет.
2: Правильно, детское радио можно не выключать хоть целый день. У нас каждый час есть что-то для вас интересное. Музыкальные приветы, что-то очень развивающее, сундучок с секретом. В общем, на любой вкус. Варвара нам дозвонилась. Варя, привет.
3: Здравствуйте.
2: А, Варюш, а ты откуда звонишь?
3: Из Екатеринбурга.
2: Славный уральский город, в котором я бывала и не раз. Замечательный Екатеринбург, привет. Кстати, а кому ты хочешь передать свои приветы?
3: Я хочу передать привет маме, папе, братику старшему, одноклассникам из 4-го А, бабушке, еще одной бабушке, прабабушке, дедушке и тете, дяде, троюродному брату, его маме.
2: Замечательно. Большая семья у тебя. И родные, и двоюродные, и всякие, и разные. Еще одноклассники есть из 4-го А. Так, ну мы будем слушать песню про одно экзотическое животное, правильно?
3: Да.
2: А называется это животное...
3: Вау. Wow.

0: Музыкальный привет.
1: Привет и поздравления у нас есть, конечно же. Анастасия из Саранска поздравляет всех с хорошим осенним днем. Всем хорошего дня. Так, сегодня 12 октября нашей доченьке Ксении Петровой исполняется 5 лет. Поздравляем ее. Это у нас сообщение от семьи из Москвы. Ой, сегодня у нас тоже прекрасный повод. День рождения нашей любимой мамы Марии. Мы очень любим, поздравляем с днем рождения, написала Настя Михайловская из Санкт-Петербурга. Ну что ж, я думаю, что следующую песню мы подарим маме Марии и всем-всем-всем мамочкам, слушателей детского радио, с большой-пребольшой любовью.

потихоньку сплакнет. Как там дочка, как там сынок ее? Лишь под утро мама уснет.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, кстати говоря, скоро грядет праздник, День мамы. Ну, это только в конце ноября, конечно, но мы уже готовимся. Как это говорится, готовься к Дню мамы заранее, чтобы потом не пришлось бежать, роняя тапки. Ну, а я пойду, конечно, не роняя тапки, готовиться к ярмарке талантов. Друзья, встретимся там совсем скоро.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
5: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
6: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
9: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
12: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
13: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
14: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в

0: Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Ярмарка талантов.
1: И снова здравствуйте, дорогие мои слушатели детского радио. По-прежнему здесь, в студии, я, диджей Алло Алена, и самая творческая программа на детском радио, которая называется «Ярмарка талантов». Здесь выступают все, кто чувствует в себе жилку творчества. Кто умеет петь песни, кто может прочитать красивое стихотворение, или кто может сыграть на музыкальном инструменте. Друзья, звоните, сделаем красивый концерт понедельничный. 8-495-134-5664. Ну и, конечно, присылайте свои поделки, рисунки, что вы умеете делать своими руками. Давайте 8-916-968-0968. Ну а у нас, друзья мои, столько прекрасных новостей. Всем очень нравится наш новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Всем тем, кто там побывал. Да не просто спектакль, там еще и встреча с любимыми ведущими, загадки, все, что нужно всем любителям детективов. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в таком запутанном деле, самым запутанным в их истории? Узнаете в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Приходите пораньше, за час до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что, мы прямо сейчас начинаем, и для нас старается дуэт «Подружка».

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, подружки мои, дорогие, кстати, дозвонились девочки. И первая — это Майя. Майя, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: А ты, Майя, откуда дозвонилась?
2: Из Москвы.
1: Угу. А ты родилась в мае?
2: Да. На самом деле, мама хотела меня назвать Майя, и так совпало, что в мае родилась.
1: Ничего себе. Судьба у тебя, Майя, какая? А какого мая у тебя день рождения?
2: 31-го.
1: То есть последний день весны ты родилась, Маечка?
2: Да.
1: Представляешь, как тебе повезло. Могла бы в июне родиться, например, а родилась последний день весны. Красиво. Майя, 31 мая. Что ты нам исполнишь?
2: Стихотворение.
1: Стихотворение. Как называется?
2: Я уже забыла.
1: Ну, ничего, вспомним вместе. Давай, можешь начинать.
2: Мама, глянь-ка из окошка, тут вчера недавно кошка умывала нос. Грязи нет, вот двор одела, посветлела, побелела, пятна не смазалась. Не колючий, стеклостинный, по ветвям развешан синий. Словно кто-то сыроватый, свежий, белый, пуховатый, все убрал кусты. Так, еще.
1: Уж теперь не
2: будет. Тогда уж теперь не будет школы за салазки, да и в горы весело убежать. Завтра, мама, не откажешь, она ведь, а сама, наверное, скажешь, что скорее гулять.
1: Вот, где-нибудь месяца через полтора нас с вами тоже ждет вот такая вот снежная картина. А написал это стихотворение певец природы, как это говорится, Афанасий Афанач Фет. Слышала от Бартакова?
2: Да.
1: Да, вот он писал прекрасное стихотворение о природе, и мы ему за это очень благодарны, Афанасий Афанач Фет. Ну что ж, спасибо тебе большое за звонок. Это у нас была Майя, которая родилась в мае.
0: Ярмарка талантов.
1: Настя тоже очень хочет сегодня выступить. Настюша, привет-привет.
3: Здравствуйте.
1: А, Настюша, что ты будешь сегодня исполнять в Ярмарке талантов?
3: Стихотворение.
1: Угу, давай, мы тебя слушаем.
3: Ласточки пропали, а вчера зарей все грачи летали, да как сеть мелькали вон над той горой. С вечера все спится, на дворе темно. Лист сухой валится, ночью ветер злится, да стучит в окно. Лучше б снег да вьюгу встретить грудью рад, словно как с испугу, раскричавшись, к югу журавли летят.
1: Угу. Это тоже у нас, кстати, Афанасий Афанасьевич Фет. Я же говорю, сегодня у него прямо бенефис. Вот, а это стихотворение про позднюю осень, да?
3: Да.
1: Слушай, Настя, а вот мы тут с Майей разговаривали, кто когда появился на свет, у тебя когда день рождения?
3: 22 июня.
1: О, то есть ты летняя у нас девочка, да?
3: Да.
1: Ну что ж, и сколько тебе исполнится в будущем году уже?
3: 9 лет.
1: 9 лет. Прекрасный возраст. Настюш, спасибо тебе большое за звонок, спасибо за стихотворение. Вот видите, как бывает. Раз, и сегодня все читают Афанасия Афанасьевича. Но я так и полагаю, что, наверное, его как раз в это время задают в школе, по школьной программе. Друзья, вы тоже можете в нашей программе выступить. Это может быть песня, это может быть красивое стихотворение, это может быть какое-нибудь произведение, которое вы сыграете на музыкальном инструменте. Давайте звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно, очень-очень жду ваши работы. Все, что вы умеете делать своими руками, присылайте вот сюда 8-916-968-0968.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, а мы тем временем продолжаем. У нас в гостях Ксюша. Ксюша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ксюша, откуда ты звонишь?
2: Из Благовещенска.
1: О, издалека далеко. Ну что ж, приветствуем город Благовещенск, в котором я, кстати, тоже бывала. Это далеко от Москвы. Я помню, что мы летели очень-очень долго. Как у вас там? Снег еще не пошел?
2: Пойдет где-то в начале ноября.
1: Ага, ну у нас он тоже может пойти в начале ноября, в принципе-то, да? А сейчас снег у нас не пойдет. Сейчас мы будем слушать что-то в твоем исполнении. Вопрос, что, Ксюша?
2: Я хочу спеть песню «Я и маленький принц».
1: Давай.
2: В голове моей вопросы словно осы, ну и дела. Сказки вроде...

0: Привет. Еще ответь?
1: Давай.
0: За окошком звезды, только мне опять не хочется спать. Не могу никак придумать, где же.

0: Ой, какая красота! Ксюшенька, как ты звонко поешь! Ты звезда Благовещенска, скажи мне честно.
1: Ну, я хожу еще в артисты к профессиональному педагогу из Хабаровска.
0: Ну, вот это я чувствую. Это я чувствую посыл какой. И, наверное, ты хочешь стать большой артисткой, да?
1: Да, ну, я хочу преподавать детей, но я еще решаю, либо буду певицей, либо ветеринаром.
0: Ну, надо же, а? Ну, подумать только. Слушай, какие у тебя благородные желания, Ксюш? Я просто восхищаюсь. Еще и так талантливо поешь. Ну, вообще, талантливый человек талантлив. Во всем, кем бы ты ни стала, мне кажется, у тебя все получится. Ксюша! Спасибо тебе огромное за звонок. Классно спела. Это у нас была Ксюша из Благовещенска. Спасибо.
2: Ярмарка талантов.
0: Ну, а тем временем к нам сюда врывается Лев. Лева, здравствуй. Прием, как слышно меня? Лева, ку-ку. Так, что-то у нас с Левой. Лев, ты тут или не тут? Да. Странная история. Ну ладно, пока вот у меня здесь парочка работ есть классные от Кириллова. Например, из Новокузнецка пришел медведь. Это осенняя поделка. А при помощи крупы сделал ее Кирилл. И вот здесь у нас и гречечка есть, и пшеночка есть. Ну и, конечно, осенние листья. Потрясающе яркий медведь с бочонком меда. Молодец, Кирюш. Классная работа. Привет, алло, Алена. Семен, 6 лет, ходит в студию живописи «Тюбик» в Пушкино, между прочим. Очень любит лепить и рисовать. Передает привет преподавателю Наталье Николаевне. И, конечно, прислал свою работу. Это тоже осень. Такая картина. Здесь у нас ежик нарисован с яблочком. Ну и не только нарисован, но и из пластилина слепил его Семен. Это значит, что он очень любит лепить и рисовать. Так что сразу две работы. Конечно, в адрес Ксюши у нас здесь посыпались комплименты. Привет, алло, Алена. Вот эта девчонка зажгла. Супер, слушали бы и слушали. Молодец, пишет нам из Муравленко Георгий. Да, согласна полностью с вами, потому что Ксюша действительно молодец. Тут уж ничего не попишешь. Талант есть талант. Ну что, нашелся ли у нас Лев? Нет, пока не нашелся, значит, будет у него возможность еще найтись, может быть, завтра. А на сегодня наша программа заканчивается. И с вами была я, диджей Алло, Алена. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.

0: Ярмарка талантов.
1: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
2: А ну, покажи язык.
3: Кипятош, а ты что-нибудь когда-нибудь выращивал из семечка?
4: Ага. Ну, точнее, не я. Я помогал. Бабуль бы я как-то умудрилась из лимонной косточки вырастить целое деревце в горшке.
3: Ух ты!
4: Лимонов мы тогда не дождались, правда, но деревце красивое получилось.
3: А я тоже как-то своей бабушке помогала сажать рассаду. Но она меня быстро выгнала, потому что я и землю рассыпала, и семена. Но я тогда еще маленькая была.
4: А сейчас ты с чего вдруг у тебя сельскохозяйственные вопросы возникли?
3: Да у меня лук пророс. Я в баночку водичку налила, лук туда сунула и на окошко поставила.
4: А, ну все, Веснушка, считай себя агрономом.
3: А это было бы интересно.
4: А как же твои капибары? А плетение браслетиков?
3: Ай, на все меня, конечно, не хватит.
4: Не, ну если честно, вот положа руку на сердце, так сказать, чем ты все-таки хотела бы заниматься?
3: А какую руку на сердце нужно класть? Правую или левую?
4: Правую, если ты правша. И левую, если левша. А вообще без разницы.
3: Ну сам же попросил положить руку на сердце. Что ж такое-то?
4: Да это устойчивый оборот такой.
3: Кажется, я догадываюсь, что он означает.
4: И что? А нет, подожди, не говори. Лучше сначала спросим нашего эксперта о значении этого фразеологизма и узнаем, почему, когда говоришь «положа руку на сердце», никакую руку ни на какое сердце класть не обязательно.
3: Давайте внимательно послушаем главного специалиста по запяточечкам, склонениям ударениям, преподавателя Института русского языка Александру Матрусову.
2: А ну, покажи язык!
5: Здравствуйте, дорогие ребята! Привет, Кипятош и Веснушка! Положа руку на сердце, значит искренне, от всей души, чистосердечно. Давайте-ка для начала разберемся, как появился сам этот жест. Говорят, что он был известен еще со времен Великой Римской империи. Если навстречу воину империи по дороге шли простые люди, воин клал руку на сердце, показать, что в руке нет оружия, что простым людям ничего не грозит. Мирные жители проходили со спокойной душой, видя, что воин настроен миролюбиво. А еще говорят, что издавна люди клали руку на сердце, если хотели в чем-то поклясться. Интересующее нас выражение известно не только в русском языке. Например, когда вы хотите заверить собеседника, что говорите от души, по-английски вы тоже можете сказать «hand on heart». Ну а в русском языке это выражение употребляется с XIX века, и у него много синонимов, то есть схожих по смыслу выражений. Откровенно, не кривя душой, без обиняков. Давайте запомним это выражение с помощью нашей рифмованной запоминалки. Скажу, положа руку на сердце, морковка полезней, чем наггетсы. Изучайте и любите русский язык. Говорите красиво и правильно.
2: А ну, покажи язык!
3: Кипятош, а руку только на сердце кладут?
4: Почему же? На лоб кладут, когда температуру меряют. А еще на горло, когда хотят сказать «все, с меня хватит».
3: На живот еще кладут, когда показывают, что «обоелся».
4: Еще пальцы.

0: Ему виска крутят. Ну ладно, это к делу не относится.
1: Главное, когда ты в чем-то признаешься, можно говорить, положа руку на сердце.
0: А ну-ка, давай-ка, признайся в чем-нибудь.
1: Положа руку на сердце, мне совсем не хочется идти в школу.
0: А взрослые некоторые наверняка сейчас думают: положа руку на сердце, ужасно лень идти на работу.
1: Давай повторим подсказку-запоминалку.
2: Скажу, положа руку на сердце, морковка полезнее, чем наггетсы.
3: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
4: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: слушайте на детском радио.
1: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
2: Я хотела поужинать с людьми.
1: Ну, тогда не свистать.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва. Национальный центр Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми! Участие бесплатное! Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Детское радио. Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
12: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
13: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
14: Театральный этикет. Правило номер 12. Дарить артистам цветы – добрая театральная традиция. Вы благодарите их за спектакль и на секунду становитесь не только зрителем, но и участником действия.
15: В театре Терезы Дуровой зрители сами выходят на сцену и на поклонах дарят цветы любимым актерам. Это так торжественно.

0: Японская сказка «Меч самурая».
1: 17 и 18 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Дорожное радио.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной
2: и со мной.
1: А вкусные эти рыбные котлетки на свежем морском воздухе. Эх, хорошо горяченького поесть.
2: Ну, может, и угостишь?
1: Тут Крутилкин и одному, знаешь, маловато.
2: Эх, ну ладно, буду на голодный желудок красотой наслаждаться.
1: Я об этом твоем «эх», значит, стишок сочинил. Бьются об айсберг холодные волны, толстые льды вокруг. Под нами бурлит океан бездонный, какой-то это холодный юг.
2: Ну вот, юг, Вертелкин, это так же интересно, как и север.
1: Интересно, но холодно. Мы же недалеко от Южного полюса. Два робота в одном тазу пустились по морю в грозу.
2: Да что ты такое говоришь, Вертелкин? Во-первых, в каком тазу? Мы на большом и надежном корабле. Во-вторых, погода отличная. В-третьих...
1: А в-третьих это, я помню, научный эксперимент ты мне говорил. Только я не знал, что этот научный эксперимент будет таким холодным. Ты же говорил, на юг едем, на юг. Я и думал, пальмы, коктейли, все включено. Угощайся, чем хочешь. Ой, плавник огромный! Свистать всех наверх! Спасайся, кто может!
2: Да не надо свистеть и ни от кого спасаться, Вертелкин! Это же касатка! Млекопитающие яркого черно-белого окраса, вид китообразные, из семейства дельфиновых.
1: Черно-белого, говоришь, Крутилкин? Дельфиновые? Китообразные? Это китообразное плывет прямо на нас, а зубищи...
2: Да чего ты боишься, Вертелкин? Фоткай лучше!
1: Крутилкин! Крутилкин! А если она перевернет наш корабль? Она такая огромная и совсем рядом! А-а-а!
3: Огромная? Фу, как грубо! Я дама средних размеров, всего-то 6 метров в длину и вешу каких-то 4 тонны. Я вообще не хочу переворачивать ваш корабль. Я планировала с вами поужинать.
1: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
3: Я хотела поужинать с людьми.
1: А, с людьми, а не роботами? Ну, тогда не свистать.
3: Но могу и с роботами поделиться. Вот смотрите, я вам рыбы принесла.
2: Вертелкин, Вертелкин, сработало! Ты видел, ты видел?
1: Рыбка? Нам? То есть ужинать рыбкой, а не нами.
3: Да не вами, не вами, но с вами.
2: Это и есть тот научный эксперимент, Вертелкин. Дело в том, что недавно ученые из Канады, Новой Зеландии и Мексики рассказали о десятках случаев, когда касатки делились едой с людьми, дайверами и рыбаками. Причем они сами приближались к человеку.
1: Кто? Дайверы и рыбаки?
2: Да ну, касатки!
3: Да, было дело. На Аляске, в тропических водах Тихого океана, у берегов Аргентины, Новой Зеландии и Норвегии.
1: И зачем?
3: Странный вы, ученый Вертелкин, вопросы задаете. Ну что значит «зачем»? Любопытно.
2: Возможно и так. Но вот ученые мотив такого поведения касаток пока выясняют.
3: Общение, общение. Сегодня я к вам, завтра вы ко мне. Ужинать-то будем?
4: Если

0: Ловись, рыбка большая и маленькая, большая и маленькая.
1: Вертелкин, ты что делаешь?
0: К ответному визиту готовлюсь. С пустыми-то руками в гости не ходят.
2: С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире «Ну и ну». Новости науки.
3: «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

0: светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 14 октября с 18.30 до 19, 17 октября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: 104, 42, 30 и 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12.
2: Лисичка.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Итак, дети, тема сегодняшнего занятия – устный счет. Откройте свои рабочие тетради и записывайте. Ичи, ни, сан, си, го, року, сити, хати, ку, дзю.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: А знаете ли вы что?
3: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио. Реклама.
5: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
6: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
5: Конечно.
7: Пап, а можно я цвет выберу?
6: Можно.
2: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
8: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования о

0: Агентство «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.detfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1310-7476-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
3: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
0: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1177-46-79-24-55. Город Москва, 6+.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: пес. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прожусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes.
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла.

0: крадусь во мраке, плыву, как кандала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Три. Два. Один. Супер-пупер ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Брам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Радикс, посмотрите скорее в иллюминатор. Брам зачем-то на дерево залез и машет руками.
3: Не волнуйтесь, мудрица. Это мы новую антенну для сигналов межгалактической связи решили установить.
4: Радикс, посмотрите ровно!
5: Я отсюда не вижу!
2: Вот, возьмите бинокль, Радикс.
5: Что это?
2: Устройство, которое земляне как раз в таких случаях используют, если нужно разглядеть что-то вдалеке. Приставьте эти трубки к своим глазам.
5: Странно как-то. Брам! Мне плохо видно!
3: А, нет, уже хорошо. Чуть левее подвиньте.
4: Да!
3: Ну, левее, говорю.
2: Брам так не услышит. Вы громче крикните, Радикс.
5: Чего кричать? Брам же здесь, рядом.
3: Ой, как это получилось? Я в эту штуку посмотрел, и Брам прямо тут очутился. Я даже мог рукой до него дотронуться. Убрал бинокль, Брам снова на место телепортировался.
2: Это вам показалось. Такое ощущение возникает, если бинокль использовать. На самом деле Брам остался там же, где и был, на дереве. Вы смотрели сквозь особые изогнутые стеклышки. Они называются линзы. И потому смогли хорошо разглядеть все, что далеко от вас.
5: Какие-то коварные стеклообманщики.
2: Ну-ну, друг мой, вы не правы. Оптические приборы, бинокли, подзорные трубы, очки, телескопы – очень полезное изобретение землян.
5: Телескопы?
2: Да-да. Мы на планете Азире пользуемся совсем другими телескопами. А вот люди для такого дела приспособили линзы.
4: Фу, все. Установил я антенну. Не знаю, правда, насколько ровно получилось. После передачи поправим, если что.
5: Да, точно! Нам же программу пора начинать. А давайте сегодня попробуем об этих стеклах-обманщиках что-то узнать.
4: Хм, какие еще стекла? Это куда мне телепортироваться?
5: Честно говоря, я сам о них ничего не знаю. Мудрица, командуйте!
2: Брам, вам нужно попасть на завод, где делают очки.
4: Странное слово. Очки. Ладно, до связи, коллеги.
2: До встречи, Брам. Думаю, сегодняшнее задание не будет особенно сложным или опасным.
0: Энциклопедия интересных вещей.
3: Привет, Азира и все-все-все межпланетные слушатели! В эфире Радикс, Мутриция и наша программа «Энциклопедия интересных вещей». Разумеется, очень скоро к нам присоединится специальный корреспондент Брам, который, как обычно, в самой гуще событий готовит рассказ о том, как делают на Земле. А вот что именно делают, нам расскажет наш научный консультант, потому что я, честно говоря, ничего про это не знаю, кроме того, что это удивительная и коварная вещь. Мутриция, вам слово!
2: Здравствуйте, друзья! Все не так уж сложно. Речь пойдет о приборах, которые помогают жителям планеты Земля лучше видеть. Древние люди однажды заметили интересную вещь. Если посмотреть на какой-нибудь предмет через прозрачный камешек, это может быть кусочек кварца. Предмет, на который смотришь, кажется крупнее, чем он есть на самом деле. Изобретательные земляне стали специально подбирать и шлифовать прозрачные камни, чтобы сквозь них рассматривать что-то мелкое или то, что находится в отдалении. Отшлифованный камень люди назвали линза. Например, у римского императора Нерона была такая линза, сделанная из изумруда. С ее помощью он читал.
5: Изумруд, кажется, зеленый? А я видел, многие люди на глазах носят штуки такие. Иногда тоже вот зеленые, синие или даже красноватые. Чаще, правда, прозрачные.
2: Эти штуки называются очки. Мы направили нашего корреспондента туда, где их делают. Очки с прозрачными линзами нужны землянам.

0: Чтобы лучше видеть, очки с разноцветными линзами обычно предохраняют глаза от солнечного света.
1: Вот оно что!
0: Да-да, очки для разных целей используют. Древние китайские судьи, например, скрывали свои глаза пластинами дымчатого кварца, чтобы окружающие не видели выражения их глаз. Есть очки для защиты глаз от пыли. Машинисты поездов носят специальные очки с устройством, которое не позволяет им заснуть. После того, как некоторые люди решили, что синий цвет ухудшает аппетит, появились очки для похудения.
1: С синими стеклами? Ходишь в таких и есть не хочется.
0: Ну, не уверена, что это работает, но я об этом точно где-то читала. Представьте, существуют очки, ухудшающие видимость.
1: Это еще зачем? Неужели есть люди, которые хотят видеть хуже?
0: Эти очки сделаны не для людей. Некоторые фермеры так оберегают своих не в меру дрочливых подопечных. Забиякам-петухам надевают что-то вроде очков, чтобы те могли разглядеть зерно или червяков под ногами, но не обращали внимания на своих собратьев и не устраивали боев. Намного для чего можно использовать очки. Кое-кто из людей носит их, чтобы казаться умнее.
1: Как это?
0: В старину, друг мой, книги у людей были на желтоватой бумаге. Буквы было не очень хорошо видно. Из-за этого зрение у тех, кто много читал, портилось. Ну и как-то стали считать, если ты в очках, значит, много читаешь.
1: Что, правда? Человек может просто так надеть очки, даже когда хорошо видит?
0: Ну, заказать очки сегодня на Земле не проблема. Тем более, что для их изготовления сейчас уже не требуются никакие драгоценные камни. С тех пор, как люди научились делать стекло, очки смогли себе позволить очень многие. Вот, Радикс, посмотрите в моей энциклопедии картинки.
1: А зачем этому дяде такие огромные очки? Он и на человека-то не похож в таком виде. Каждое стекло с ладонь размером выглядит как стрекоза, честное слово.
0: Это старинная картина. Когда-то считалось, что чем больше у человека очки, тем он более могущественный и знатный.
1: Глупости! Какая связь ума с очками? Но все равно надо попросить Брама, чтобы образцов раздобыл. Кстати, думаю, пора связаться с нашим корреспондентом и узнать, как делают современные очки.
2: Здравствуйте, друзья!
1: Брам, мы с мудрицей почти разобрались. Думаю, там на вашем заводе изготавливают линзы. Скажите, их и в самом деле...

0: Брам, я, наверное, плохо вам объяснила. Вам на завод очков надо. Там из стекла делают линзы.
1: Ну да, я как раз на таком заводе, правильно? Только линзы тут создают вовсе не из стекла.
2: Все-таки изумруды.
1: Не уверен. Вот у меня заготовка в руках. Из нее потом линза получится. Толстый пластиковый диск.
2: Пластиковый?
0: Ах, мне следовало догадаться, друзья. Когда-то людям действительно приходилось отыскивать и с огромным трудом шлифовать прозрачные камни. Потом земляне научились делать стекло. Конечно, создавать из него линзы стало проще. К тому же стекло легче и прозрачнее камня. Но если зрение у человека очень плохое, линза нужна толстая. Такие куски стекла носить тяжеловато.
2: А вот пластик – другое дело. Он в самом деле гораздо легче стекла и прочнее. Вот повезло землянам. Пластик можно сделать, а из него, в свою очередь, линзы для очков.
0: И не только. Оправа, конструкция, в которую линзы вставлены, тоже часто изготавливается из этих материалов.
1: Но пока тут у меня только заготовка для линзы.
0: Ах, рассказывайте, Брам, как она выглядит?
1: Ну, что рассказывать? Такой толстый прозрачный кружок, с одной стороны выпуклый, а с другой, впуклый.
0: Вогнутый.
1: Ну вот, я сквозь него смотрю, пока не очень отчетливо видно. Ой! Тут какое-то заколдованное место. На меня напала стена. Она двигается?
2: Как? Говорил я, что эти стекла коварны.
1: Положу-ка лучше заготовку на место. Посмотрю. Рабочий приклеивает к выпуклой части защитную пленку. Да уж, мне бы тоже не мешала какая-нибудь защита. Теперь их, будущие линзы... По две складывают в коробки и бумажку сверху кладут, где мелко и неразборчиво что-то написано.
0: Очевидно, рецепт. В нем написано, какие нужны очки для тех, кто не видит вблизи, или наоборот, для тех, кто не видит вдали.
1: А коробки уже отправляют в следующий цех. Вот вы сейчас, мудрицы, опять скажете, что я не туда телепортировался. Но хотите верьте, хотите нет, а тут льется... Расплавленный металл! О, жарища! Раскаленную массу заливают в формочки и туда прикладывают заготовки для линз.
0: Зачем?
1: Сейчас попытаюсь понять. Ай, горячо! Для каждой линзы сделан отдельный металлический держатель.
2: Наверное, потом линзу будут обрабатывать, обтачивать, а чтобы ее закрепить как следует, нужен держатель. Правильно думаю, Брам?
1: Точно! Так, теперь я могу особо не прятаться. Тут за дело роботы берутся. Устанавливают коробки с заготовками на конвейер. Я поехал с ними. До связи, уважаемые слушатели.
0: В самом деле, до чего дошел прогресс? Робот. А в прошлом, когда люди только-только научились делать очки, работала специальная, почетная гильдия стекольных дел. Эта группа объединяла мастеров, умеющих шлифовать линзы. Эти люди пользовались огромным уважением. Правда, учились этому ремеслу долго, почти 10 лет.
2: Наверное, и очки раньше по-другому выглядели.
0: Конечно. Например, были такие, с одной линзой, монокль называется.
2: Одним глазом в него, что ли, смотреть?
0: Да, Радикс, верно. Либо на длинной ручке стеклышко держали, либо просто зажимали глазом и так смотрели.
2: Неудобно.
0: Или... пенсне. Ну, на носу крепились зажимом два стеклышка.
2: Тоже неудобно.
0: А лорнет? Очки на длинной палке, как на школьной указке.
2: У нас, озерян, три руки. А человеку-то неудобно. Наверное, очки с дужками, которые за уши цепляются, самое удобное изобретение.
0: Самое удобное – контактные линзы. Их просто вставляют в глаз, и все.
2: Стекла? В глаз?
0: Ах, Радикс, ну, разумеется, не стекла. Это особое вещество. Кроме того, что контактные линзы мягкие, легкие, в них глаз чувствует себя хорошо, потому что дышит.
2: Ну-ка, посмотрю в интернете, что за штука. Вот, нашел. Контактные линзы. Представьте, люди додумались их использовать не только для того, чтобы лучше видеть.
0: Вот как? Любопытно.
2: Кое-кто с помощью контактных линз меняет цвет глаз.
0: Линзы разноцветными бывают?
2: Не просто разноцветными. Иногда с каким-нибудь удивительным рисунком. Человек с такими расписными глазами выглядит странно. А еще бывают лечебные линзы. Да, тут написано, что их нужно использовать на ночь.
0: Но ведь ночью человек обычно спит. На что ему смотреть?
2: То-то и оно. Человек спит, а линзы...

0: линзы в это время как-то его глаз сжимает. Утром ее снимают, и глаз лучше видит. А если маленькому человечку врач такие пропишет, зрение может исправиться.
1: Чего только не придумают люди.
0: Да уж, заметьте, друзья, при том, что эти мягкие линзы удобны, многие земляне предпочитают носить очки. Пора вызвать на связь нашего корреспондента Брама. Он расскажет нам о том, как очки делают на заводе. Брам, как слышите нас?
2: Пока хорошо, Радикс.
0: Пока?
2: Слышите, как тихо? Станок сейчас читает.
1: Ах, вот в чем секрет земной техники. Какие умные машины. Посмотрите, Брам, какую книгу читает станок. Это учебник?
2: Это не книга, мудрицы. Машина читает документ, в котором указано, что именно надо сделать с линзой, и затем... И затем обтачивает заготовку. Пластиковый диск становится тоньше. Только теперь он совсем непрозрачный, весь шероховатый и с разводами.
0: Ну, это не годится. Линзы должны быть прозрачными. Машина, наверное, заготовку случайно испортила.
1: Радикс, не горячитесь.
0: Нет, ну даже на стекольном заводе посуду умеют делать прозрачной. А тут очки. Вот, смотрите, у нас в космолете есть обычный стакан. Я в него наливаю воду, он все равно остается прозрачным. Даже могу через него читать. Вот. Йощев хынсе ретни я иде полкицне им ав с илета шулс те вирп.
2: Радикс?
1: Радикс? Это на каком языке? Что это вы сказали?
0: Сам не пойму. Я так обычно передачу начинаю. Вот, привет, слушатели. С вами энциклопедия интересных вещей.
1: Дайте-ка мне стакан. Вы через него смотрели и читали? Ну-ка, пойду проведу исследование этой воды.
0: Мудрицы, не смотрите в воду, стойте! Что с вами? Вы вместо того, чтобы налево повернуть в коридор, пошли направо и в стену космолета врезались.
1: Сквозь стакан с водой все видится наоборот. Это тоже линза, только не такая, как в очках. Надо изучить это явление. Видимо, воду использовать нельзя, она мешает.
2: А тут на заводе обточенные линзы как раз водой теперь поливают. Итак, под прохладным душем полируют специальной машиной.
0: Да? И дальше что?
2: А теперь опять рабочий появился. Пленочку защитную снимает, аккуратненько так в резиновых перчатках линзу держит, осматривает, так и эдак поворачивает.
1: Просто глазами смотрит? Знаете, линза вещи вправду коварная. Как работник на глаз определяет, правильное получилось или нет? Вдруг она начнет все наизнанку показывать? Или вместо того, чтобы увеличивать, уменьшать начнет?
2: Так прибор у него есть, линзометр. Линзу устанавливают на маленьком столике под яркой лампой. Прижимают чем-то, и на экране циферки. Ох, зря я на этот свет посмотрел. Теперь в глазах рябит.
0: Эх, Брам, надо было вам солнцезащитными очками запастись на такой случай. Пишут, что такое устройство на Земле давным-давно жители Крайнего Севера придумали. У них там полно белого снега, а он на солнце блестит и слепит.
1: Да, но те пользовались непрозрачными кусочками кости, в которых была проделана узкая щель. Лучше уж такие, какие были у солдат французской армии Наполеона. Они обычные прозрачные стекла очков сажей пачкали, чтобы защитить глаза от яркого солнца.
2: Я тоже так сделаю. Вот сейчас работник отвернется, и я пару стеклышек потихоньку прихвачу и чем-нибудь запачкаю. Попробую защитить свои глаза. Правда, тут и яркий свет, и от шлифовального станка пыль во все стороны летит, и... Ай-яй-яй!
0: Что?
2: Не пойму. Что-то едкое в воздухе. Глаза щиплет. Но я все равно вижу, что линзы ухватили какими-то держалками. Макают в баночки с какими-то смесями. Фу, это оттуда так пахнет. Раз макают, два, три, 15 раз.
1: Это едкие вещества. Скорее всего, они нужны для очистки поверхности.
2: Точно! Теперь линзы, знаете, какие прозрачные?
0: Но я знаете, чего не понимаю, коллеги? Камень, стекло, да, тяжелые. Кость непрозрачная. Но пластик, его так легко поцарапать.
1: Я тоже об этом подумала.
2: Люди, вы удивитесь, тоже об этом подумали.
1: И?
2: Они теперь линзы лаком бесцветным покрывают.

0: открывает для прочности. Макает в емкость с этим лаком и в печь. Там несколько часов они жариться будут.
1: Ну и ну! Я-то думал, стеклышко отполировать и готово дело. Видите, уважаемые слушатели, насколько оказывается непросто.
0: Это еще не все.
2: Еще что-то делают с линзами?
0: Да, те линзы, что из печки вынули, устанавливают в такой машине, типа детской карусели.
1: Их будут крутить?
0: Сначала на каждую линзу насыпают цветные порошки.
2: Очки будут с цветными стеклами.
0: Не знаю, что из этого получится. Рабочий закрывает дверцу, выставляет температуру, очень большую, и уходит. В дверце маленькое окошечко. Сейчас посмотрю. Все крутится, порошок раскаляется, еще не будто кипит, испаряется.
1: Как?
0: Я понял. Эти порошки не для цвета, они нужны для прочности.
3: Брам, когда эти линзы в оправы вставят, прихватите несколько образцов. Ну так, на всякий случай. Представьте, мудрицы, явитесь на заседание Азерийской академии наук. Раз земляне считают, что эта штука позволяет выглядеть умнее, солиднее.
2: Ну что вы? Представьте, как я буду выглядеть с такими огромными стеклянными кругами. Брам же говорит, на заводе они все круглые.
0: Вообще странно. Тут вот оправы привезли, все они гораздо меньше, чем линзы. Боюсь, ничего у рабочих не получится. Линзы просто не поместятся в оправу. Сейчас рабочие сами убедятся. Автомат измеряет оправу, такая стрелочка обходит круг, другой. Ай, я хотел выбрать себе линзу для образца. Мне какие-то щупальца за палец хватит. Теперь вот из этого кругляшка робот вырезает линзу нужной формы. Край обтачивает и... Ох, как же хорошо, что я палец вовремя одернул. Слышите, как шипит?
1: Здорово.
0: Я возьму несколько образцов. Мудрицы, сможете выбрать себе что-нибудь?
3: Что ж, друзья, вижу, что время передачи подходит к концу. Эти самые линзы – чудесная штука. С их помощью можно запросто в глазах человека маленькое сделать большим, а большое –

0: Брам, мы заждались вас с завода. Ну где же? Где же образцы очков?
1: Вот они.
2: Мне вот эти нравятся. Ну-ка, посмотрюсь. Правда, в зеркале себя не вижу. Скажите, Брам, Радикс, я правда выгляжу в этих очках солиднее?
0: Как вам сказать?
2: Что, мне не идет?
0: Я просто тоже надел очки и тоже ничего не вижу. Сейчас сниму.
3: Мудрица, мне кажется, это то, что вам нужно. Всегда так ходите.
2: Что ж, как скажете. Я попробую привыкнуть. Наверное, можно научиться в них смотреть и перестать натыкаться на мебель. Ну как же я буду читать доклад? Ах, голова разболелась.
0: Да вы, наверное, устали после передачи.
1: Нет. Я, когда был на заводе, узнал, что не следует надевать очки, если их врач не выписывал. В этом случае глазам один вред. Зрение так можно испортить, и голова болеть будет.
2: Ах, какая жалость. Как хотелось покрасоваться на ученом заседании.
0: А вы глаза закройте. Все равно незаметно будет. Линзы очень толстые в ваших очках.
2: Но как я буду читать? Мне ведь нужно сделать доклад.
0: А давайте я с вами в вашу Академию наук телепортируюсь. Буду вам подсказывать. Ну и следить, чтобы вы на углы не натыкались.
2: Замечательно, Радикс. Вы настоящий друг. Срочно телепортируемся в Академию наук.
1: Подождите, Радикс. Вы обещали мне помочь установить антенну.
0: Вот вам бинокль, Брам. Прекрасная штука. Помогает видеть то, что далеко-далеко. Все, мы с мудрицей покидаем вас.
2: Сделаем доклад и сразу обратно. Новую передачу готовить.
1: Бинокль какой-то. Надо в эти трубки смотреть, что ли? Ну-ка. Ой, ну Радикс, вечно его глупые шутки. Этот бинокль вместо того, чтобы приближать картинку, наоборот, отдаляет. Какая-то бесполезная штука. Зачем только ее придумали? Что это? Радикс книжку какую-то читал, закладку оставил. Посмотрим. Иван Крылов, басни. Открою. Тут даже что-то подчеркнуто. Очков с полдюжины себе она достала, вертит очками так и сяк, то к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Ой, не могу. Тут иллюстрации есть, как мартышка пробует надеть очки. Смех, да и только. Обезьяна ничего в очках не понимает. Не то, что мы, жители планеты Азиры. Сегодня мы узнали, как с ними правильно обходиться. Правда, вот этот вот бинокль — какая-то ошибка изобретателей. Зачем только его придумали? Не пойму.
4: Энциклопедия интересных вещей.

0: слушаете в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио.
0: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипитошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
4: Да-да-да!
5: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
4: Теперь нас не только слышно, но и видно!
2: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипитошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
5: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
4: А как я правым глазом подмигиваю?
2: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипитошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка ФСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ФСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Детское радио и «Аквамарис» представляют.
0: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
2: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
0: Полный вперед!
2: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
7: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Возможно, максимально выгодно с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
2: Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
13: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057, 87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
14: В Московском театре кукол премьера. Музыкальный спектакль «Снежная королева». Сцена на Спартаковской превратится в настоящий каток. Приходите всей семьей, окунитесь в атмосферу чуда. Подробности на

0: сайте mospapets.ru для зрителей от 6 лет.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Московское время 14 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске:
3: путешествие на Северный полюс, великий исследователь, расписание приключений. Российские школьники дошли до Северного полюса на атомном ледоколе. 68 талантливых ребят побывали в арктической экспедиции «Ледокол знаний». Школьники увидели белых медведей, птичьи базары и стали свидетелями солнечного затмения. А еще они запустили радиозонд. Это прибор, который измеряет погоду на высоте. Ребята побывали и на самой северной кинопремьере в мире. Прямо среди льдов они посмотрели новый фильм. Такое путешествие ребята запомнят на всю жизнь. Необыкновенными путешествиями запомнился русский ученый Николай Миклуха-Маклай. О его экспедициях ребятам теперь будут рассказывать в школах на специальных уроках. Великий русский исследователь изучал жизнь людей в далеких странах. Больше 100 лет назад он отправился в Новую Гвинею. Это остров в Тихом океане. Там он жил среди туземцев, местных жителей. Изучал их обычаи и язык. Он доказал, что все люди на Земле равны, даже если выглядят по-разному. В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения Миклуха-Маклая. Это отличный повод узнать больше о человеке, который сделал столько важных открытий и не побоялся отправиться на другой конец света. На занятиях ребята узнают о достижениях и других великих исследователей и встретятся с путешественниками, которые ездят по миру с экспедициями. Всегда в пути знаменитый российский путешественник Федор Конюхов. Он готовится к новому большому приключению. Хочет переплыть Тихий океан на плоту, который будет двигаться только за счет энергии солнца и ветра. После этого исследователь планирует пересечь самую жаркую пустыню нашей планеты на верблюдах и изучить 100 самых больших вулканов Земли. Расписание поездок Федора Филипповича составлено на 25 лет вперед, вплоть до 2051 года, когда отважному путешественнику исполнится 100 лет. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: Понедельник, день тяжелый. Знайкина, веришь в это?
1: Нет.
0: Правильно, я нет. Мы начать 7 дней желаем без печалей и без бед. Ну что ж, вперед, ребята, полетели, покатились, поплыли. Неделя началась, Катя Знайкина здесь.
1: И супер, Гарик тоже на месте. Привет, мальчишки, девчонки. Привет всем нашим взрослым радиослушателям. Мы очень рады, что вы включили детское радио. Именно сейчас начинается шоу «Развивайка», ребят. Сегодня будем развиваться на определенную тему, конечно же. Как всегда, подготовили много всего интересного. Поиграем, гостей встретим, подарки раздадим. В общем, у нас такие планы на понедельник. Ну, кстати, ты сказал, знаешь, все-таки я понедельник не очень люблю, Гарик.
0: Ты что-то врешь тогда всем
1: сразу. Я не знаю, почему я сказала «да». Но я думала,
0: сказала «нет».
1: А я сказала «нет».
0: Ты забыла.
1: А видишь, я и не помню, что я говорю «да», «нет», какая разница.
0: Я думала, я в рифму. Помнишь? Я в рифму это делаю.

0: Гарик. Молодец. На самом деле не люблю понедельники. Сегодня все, знаешь, кувырком. Но неизменно одно. Наша теплая, уютная студия, наша новая красивая студия и наши слушатели, которые ее посещают.
1: Да, конечно, ребята, приходят в нашу студию на экскурсию. Вот уже сейчас мы хотим вам всем, ребята, представить наших сегодняшних гостей. Это наша Полиночка. Полин, привет.
0: Привет, Полинка.
2: Здрасте.
1: Здрасте. И наш Аркадий. Привет, Аркаш.
3: Привет.
1: Ну, а также в студии наши ребята тоже, которые слушают детское радио. Это Верочка, и Римочка, и Андрюшка. Все тут.
0: Да, и Андрюшка чуть не видно его.
1: Андрюшка здесь спрятался. Вон там. Вот этот бородач. Так вот, ребята.
0: Подрос Андрей.
1: Подрос. Я помню, его еще под слог нам ходил. А вот вырос, ребята. Заходите в прямую трансляцию, увидите. Но сегодня день необычный. Вот ты говоришь, понедельник не любит, а вот Полинка, она очень любит сегодняшний понедельник. Знаешь почему?
0: День рождения, что ли?
1: Конечно. Полечке сегодня исполнилось 6 лет. Полечка, поздравляю.
0: Полин,
1: тебя.
0: Поздравляем тебя, праздник у тебя сегодня. Ну-ка, расскажи, вот давай, в день рождения можно что-то загадать и обязательно сбудется. О чем ты мечтаешь, Полин?
3: У меня была собака.
0: Так.
3: Я хочу себе вторую собаку.
0: Порода какая? Давай мы конкретно будем мечтать.
3: Не знаю.
0: Еще не знаешь. Ну вот пока ты не знаешь, да, собака и не прибудет. А мне кажется, когда вот
1: надо
0: определишься,
1: точно, знать,
0: точно
1: да.
0: Знаешь, с породой, как назовешь уже, все, нарисуешь себе ее.
3: А у меня уже будет собака, когда я через год в школу пойду.
0: Да?
3: Ничего себе. Первый класс.
0: Вот ты много на себя прям возьмешь и первый год в школе, и собаку. Столько забот сразу появится. Полин, не пугает тебя это?
3: Нет, у меня кошка есть.
0: А, ой, ну да, после кошки. Да, кстати.
3: У меня еще была собака.
0: Кто будет гулять в семье с собакой?
3: А у меня была собака.
0: И кто гулял?
3: Папа, потому что я в садик ходила. Теперь я буду гулять, потому что я буду в школу
0: да,
3: ходить.
0: Да, возьмешь на себя эту ответственность. Ну, хорошо. Аркадий, а у тебя есть животные? Расскажи нашим слушателям.
4: Две собаки и один сомик.
0: Сомик? Ух ты. А сомика ты как-то назвал? Нет? Вот мне кажется, никто рыбок не называет. Нет? Гарик, как думаешь?
1: Я называю свою рыбку Гариком тоже.
0: Фантазия у тебя.
1: Я богатейшая. А второй Ириской.
0: Скажи, а собачки у тебя какие? Какой породы? Может, ты как раз Поле подскажешь? Они хорошие у тебя?
4: Один маме Сиба, а другой полушпиц, получихуахуа.
1: Это как-то сложилось, да, Аркадий, расскажи.
0: Я представила себе. Маленький такой, да, совсем крохотный, но пушистый очень, да, такой комок бегающий. Да, но они дружелюбные, ты играешь с ними?
4: Ну, больше играю с...
0: Сомиком? Нет? С кем? С Полинкой, скажи, больше играю, да, чем с собаками.
4: За
0: второй, который и китаину, что ли?
4: Маме Сиба.
0: Маме Сиба?
1: Маме Сиба, что такое порода?
0: Маме Сиба.
4: Сибаину. Нет, маме Сиба.
1: И вот, ребята, пошел спор.
0: Мы сейчас закажем собаку.
4: Нет, порода маме Сиба.
1: Маме Сиба.
4: Маме Сиба, ну, маленькая Сибаина.
1: Маленькая Сиба, да. Но сегодня же мы помним, да, что пока я тяну время, Зайкина, смотри про маме Сиба, но мы знаем, что Полечка сегодня день рождения. Конечно же, мы, Полечка, тебя детского радио дарим. Вот этот
0: поздравляем,
1: замечательный подарок.
0: Полинка!
1: Это не просто
0: рождения.
1: Пустой пакет, там наверняка что-то есть, потом посмотришь.
0: Ну, собака?
1: Да
0: нет, конечно.
1: О, Полечка, вот это, да, ну спрячь, чтобы никто не видел, потому что всем такие подарки. Так что, друзья мои, вот так вот у нас в студии весело. Приходите, кстати, на экскурсию, да, у нас и новая студия, и вообще все красиво и замечательно. День рождения, кстати, можете отметить здесь.
0: Да, можно прямо друзей всех позвать и родственников отметить вместе с нами праздник. Ребят, сундучок открыть в прямой эфир выйти, конечно же, имениннику такая эксклюзивная возможность предоставляется. Но и на экскурсии мы вас всегда ждем. Посмотрите, хоть куда мы переехали.
1: Да, ребят, приходите. Подробности на сайте dtfm.ru. Ну, а прямо сейчас пора и тему объявить, да, нашего Динового шоу «Развивайка». Как вы думаете? Думаю, да. Итак, внимание, загадка. Мы от дома вдалеке. Сплав устроим по реке. По реке бурлящий, самый настоящий. Потом на берег все сойдем, и это все мы там найдем. Раз, два, три, четыре. Шаг мы сделаем пошире.
0: Так о чем же пойдет речь в нашей сегодняшней программе? Скажите нам вы. Дозвоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, друзья, вперед, вперед! Нас ждут великие дела. Пора и тему объявлять. Варечка на связи. Привет.
2: Здравствуй, Варенька. Сложное стихотворение, как нам кажется, мы загадали. Но ты, я так понимаю, предполагаешь, да, что за тема сегодняшнего шоу, о чем уже пойдет речь?
3: Да.
2: И о чем?
3: А можете еще раз повторить?
1: Конечно, можем. Итак, внимание. Мы от дома вдалеке, сплав устроим по реке бурлящий, самый настоящий, потом на берег все сойдем, и это точно там найдем. Раз, два, три, четыре, шаг мы сделаем пошире.
3: Наверное, мы будем говорить о пикнике.
2: Ну, это тоже входит в это. Да. Пикник, сплав.
3: Путешествие,
2: говорит. Варя, это правильный ответ, конечно. О путешествиях, ребята, мы сегодня поговорим. И, конечно же, о великих географических открытиях. Узнаем, кто они были, эти первооткрыватели, да? Какие удивительные вещи они привезли из дальних стран. И есть ли вот самое интересное место открытием в наши дни? Вот как ты считаешь, Варь? Ты вот что-то для себя недавно открыла, может быть, что-то узнала новенькое, необычное. Например, что, не знаю, там, Пушкин писал не только стихи, но и прозу. Например. Ну, что-то тебя в последнее время удивило, может быть, ты узнала, что, не знаю, яичница болтунья называется, потому что не, она не болтает, а почему-то по-другому.
3: Не знаю. Ну... Я пошла в новую школу, перешла.
2: Так.
1: Хорошо.
3: И там узнала новые правила.
2: Новые правила поведения в школе?
3: Да.
2: О, это интересно. Они тебе понравились, самый главный, Варь?
3: Ну, вроде да.
2: Вот это самое важное.
1: Самое главное правило в школе. Что нельзя делать, Варь, у вас в школе?
2: Там список.
1: Самое главное правило. Можно все. Нет?
3: Можно играть.
1: О, это хорошая школа.
3: Не да. Даже я не знаю, что нельзя.
1: Вот весь протокол замечательный.
2: Тогда мы поздравляем тебя с тем, что ты в эту школу попала.
1: Ну что ж, спасибо, Варечка, тебе за звоночек, ребята. Ну и вопрос тоже вам адресуем. Что вы открыли такого интересного? Может быть, какую-то книгу открыли интересную? Может, какой-то фильм посмотрели интересный? Тоже же открытие считается?
2: Конечно.
1: Ну вот, напишите нам об этом да поподробнее. В сообщалочке у нас есть... Плюс 7-916-968-0968. Телеграм-канал Детского радио также имеется.

0: Чайкиной и Супер Гарика.
1: Сегодня мы говорим, ребята, о великих географических открытиях. А какое маленькое открытие вы совершили недавно? Ну, например, да, вот многих удивляют детей там, арбуз это ягода, да? Например, конечно, это открытие или у олимпийского символа 5 колец, например. Ну, много разных открытий, да, можно в жизни совершить. Или кто-то совершил такое открытие, я узнал, что, не знаю, там, 3 плюс 3 равно 6.
2: Да, это замечательно. А я, кстати, узнал, например, я же в том году говорил, что я хочу открыть новый остров. Я открыл его в этом году для себя в Малайзии. Да, я там вообще
1: отправился
2: никого нет из людей.
1: Отправился в путешествие туда, да?
2: Да, да, да. Его открыл для себя.
1: А может, и правда его открыл?
2: Может, его правда открыл. Они сами не знали. Там жители очень мало, они знали, что это остров, а я приехал и открыл.
1: Ух ты. Ну, а почему мы сегодня такую тему выбрали, ребят, хочется вам рассказать. Ведь 12 октября, а сегодня, кстати, 12 октября.
2: Да ты что?
1: Но в 1492 году произошло событие, которое изменило мир навсегда. В этот день 3 испанских корабля под командой итальянского мореплавателя Христофора Коломбо, они достигли одного острова, да, Сан-Сальвадор.
2: Сан-Саныч.
1: Да, Сан-Саныч, ходи, у берегов Америки. Так. Официальной датой открытия Америки считается именно 12 октября, ребята. Интересно, что сам Колумб, он до конца своих дней был уверен, что доплыл до Индии. Uh-huh. Да? Он даже принимал еще Кубу, по-моему, за Японию. Ну, в общем, так и не удалось ему до конца разобраться. Но теперь мы знаем, ребят, практически, мне кажется, все. Но, а вы знали еще, что первыми европейцами, достигшими берегов Америки, были, на самом деле, да, вовсе не испанцы.
2: А кто же тогда?
1: Еще в 10 веке викинги высадились на территории современной Канады. Правда, эти поселения, они просуществовали недолго, и о них в Европе и забыли. Так что Колумб официально открыл Америку как бы заново, но уже для всего мира. То есть вот считается, что вообще другой человек.
2: Ну да, да, вообще слово «открытие» в географии означает не только находку новой земли, это может быть новые знания о нашей планете,
1: конечно,
2: да? Конечно, это описание течений, там, ветров или обитателей далеких островов, как раз-таки я вот это сделал.
1: Ты открыл остров.
2: Я открыл остров.
1: Так что первое открытие.

Открыватели, ребята, могут быть в любой сфере. Признавайтесь, а вы что для себя недавно открыли? Пишите на сообщалочке +7 916 968 0968.

0: дракоша Тоша.
1: І дракоша Тоша.
2: І дракоша Тоша.
1: І дракоша Тоша.
0: І дракоша Тоша.
2: І дракоша Тоша.
3: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
4: «Хрум. Школа юного детектива».
5: А после что вы делали?
6: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
7: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
3: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
8: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
9: Сказку слушать. А ты?
10: И я.
9: Включай.
10: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
9: Ладно, ладно, подожду.
8: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: Ноль плюс. Реклама.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
13: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Реклама.
14: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
15: Умным.
14: А богатым?
15: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
16: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
14: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
15: Комфорт.
14: Повезло.
15: Ага, с мужчиной.
17: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Я, ребята, здесь нахожусь в студии на детском радио. О, Катя,
2: а
1: и ты тоже здесь.
2: Ой, я
1: здравствуйте,
2: привет, Супер Гарик. Как у тебя дела? Что-то ты сегодня вроде как в черном, а надпись у тебя на футболке такая яркая.
1: Да,
2: Вьетнам написано.
1: Там я много, кстати, открытий сделал.
2: Да ты что? Сегодня, ребята, мы, кстати, об открытиях разных говорим. Вот Гарик, он думает, что он открыл новый остров, возможно.
1: В Малайзии.
2: В Малайзии.
1: Лабуан называется.
2: Ну зачем ты всем рассказал? Ну теперь все
1: а
2: туда.
1: А я теперь в деле.
2: Понятно. Вот. Но мы хотим узнать, какие открытия вы совершаете. Может быть, каждый день, может быть, какое-то открытие сделали такое бытовое, можно сказать. Может, в школе что-то новое узнали, потому что, ребята, каждый день можно делать маленькие, но все же приятные открытия. Вот рассказывайте нам, +7 916 968 0968. А для кого-то открытием, Гарик, ты знаешь, стало то, что, оказывается, за свою любимую песню можно проголосовать на сайте. Я говорю, я вот недавно разговариваю с нашими слушателями, говорю, в смысле, вы не знали? Как это? У нас же хит-парад детского радио есть. Они говорят, ну вот тебе на, вот тебе открытие.
1: А я тебе на эту же тему открытие расскажу.
2: Давай.
1: Открываю я дверь в студии. Открываю. Понимаешь, дверь.
2: Так.
1: И смотрю, диджей Микрофош стоит.
2: И что говорит?
1: Он говорит, ты проголосовал? Вот что он говорит.
2: Вот это я всегда боялась, что он меня с такими словами встретит. А что же, ребята не голосуют? Да голосуют, наверное. Просто, Гарик, только понедельник. А когда хит-парад выходит? В субботу. Значит, еще целая неделя есть у слушателей проголосовать.
1: Да, ребят, но все-таки вы не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.
2: Так точно.
1: И сходите на наш сайт dtfm.ru, проголосуйте за свою любимую песню, и тогда вы 100% услышите ее в хит-параде топ-20. Там же она может быть, пусть не на первом месте, но а может быть и на первом, кстати.
2: Да.
1: Но все равно она будет в этом хит-параде. Джей Микрофоша объявит, да, все результаты.
2: Да, в любом случае, ребята, это решаете только вы. Так что бегом на dtfm.ru. Ну а мы побежали с Гариком на наши сообщалочки. Ой, вот добежали.
1: Угу.
2: Итак, смотрим, что же вы открываете каждый день. Из Рязани сообщение
1: так.
2: От Марьяны. Я недавно для себя открыла удивительный мир школы. Представляешь?
1: Хорошо.
2: Потому что в этом году пошла в первый класс. Очень классно написал. Молодец, Марьян. Передаю привет своей школе 68 подружкам Анфисе и Ане. Вот представляешь, как красиво звучит. Вот кто-то в школу отправляется в первый класс. Да, в школу пошел. А кто-то представляет себе как удивительный новый мир, который он будет познавать, который он открыл. Ну, здорово же.
1: Ну, конечно,
2: вот
1: здорово.
2: Вот с таким ощущением и нужно учиться. Ребята, у вас сейчас, по сути, только одна задача у детей. Вот взрослые, они работают, угу. Да, дела какие-то решают у них вечно. То надо сделать это, да, в голове столько всего. А ваша задача, представляете, одна – впитывать, учиться и развиваться. Так здорово. Для себя только.
1: Потрясающе, ребята. Открытие может каждый день громадило.
2: Хочу детство.
1: Я тебе сейчас еще про свои открытия расскажу. Знайкина, ребята, а вы пишите про свои в сообщалочке +7 916 968 0968 или в телеграм-канал детского радио. Все ждем. Подписываться не забывайте.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, путешествия, великие открытия. В общем, мы говорим сегодня все об этом. Вот, кстати, эпоха великих географических открытий началась аж в 15 веке.
2: Так.
1: И одной из главных ее целей было найти морской путь, куда бы вы думали, в Индию. Страну, между прочим, пряностей и драгоценностей. Представляете?
2: Да, ребят, все верно.
1: Вот и в 1488 году португалец Бартоломео Диаш обогнал южную оконечность. Обогнул, скорее, да? Он ее как бы обгонял и обогнул наконец-таки наконечность Африки, открыв путь в Индийский океан.
2: Наконец-то! Ну, вот, да. Все вздохнули.
1: Да. А через 10 лет Васко да Гама добрался до берегов Индии, и Португалия начала прямую торговлю с этой страной. Вот к чему шли, то к тому и пришли.
2: Так точно. Ну, а потом, что был-то, Гарик?
1: Ну?
2: В 1519 году и по 1522, да?
1: Так.
2: Фернан Магеллан совершил первое в истории кругосветное уже путешествие. Но не просто так. Он доказал, что Земля — это шар. Да? Экспедицию завершал, правда, его уже помощник. Сам Магеллан погиб в пути, но все же вот оно, великое открытие. Ну, согласись, да, Земля — это шар.
1: В том-то и дело. А среди российских первооткрывателей, ведь такие же тоже были. Вот Семен Дежнев, например. Он в 1648 году прошел пролив между Азией и Америкой. Беринг, чья экспедиция достигла берегов Аляски, в 1741 году, да, тоже сделал своеобразное открытие. А Беллингсгаузен.
2: Фадей Беллингсгаузен, да, Михаил Лазарев. Они же в 1820 году открыли
1: что? Эту... Что? А, ну-ка, ребята.
2: Антарктиду.
1: Правильно.
2: Последний известный материк на планете. И, кстати, мы про Антарктиду, помнишь, с тобой много всего интересного рассказывали. А кто-то туда и недавно, да, съездил, наверняка в путешествие отправился. Да. Были ли такие среди вас, ребят, наверняка? Ну, признавайтесь, какие открытия вы совершили за последние годы? Вот кто-то открыл для себя новый удивительный мир школы, в первый класс пошел. Кто-то узнал, что можно готовить не омлет, и его замучишься переворачивать, а скрамбл. Можно просто все это перемешать, в сковородке получится вкусная яишенка. А вот рассказывайте,
1: рассказывайте, ребята. Да, и звоните в прямой эфир по номеру 8495-134-5664. Ждем вас.
2: А мы пока артикуляционную гимнастику сделаем.
1: Обязательно.

0: Каков вопрос?
1: Итак, ребята, мы сейчас будем общаться с Олечкой. Оль, привет.
2: Здравствуй. Коля, здравствуй.
1: Колечка, Калюнчик, конечно же.
3: Здравствуйте.
2: Привет, Коль. Ну, расскажи, какое же открытие ты недавно совершил? Что ты узнал недавно?
3: Я узнал, что на ночном небе где-то 88 созвездий.
2: О, а где ты такое узнал?
3: В учебнике.
2: Вот, как хорошо. Тоже мир знаний для себя открыл, да? Ну, действительно, официально, да, насчитывается 88 созвездий. А какие ты знаешь, Коль, поделись? Может, у тебя любимая есть?
3: Весы, рак, большая медведица и малая.
2: Ты находишь часто большую медведицу на небе?
3: Ну, так, не очень.
2: Не очень часто, да? А я вот всегда, я сразу поднимаю наверх голову, да, и ищу ее.
1: И на
2: тебя
1: большая медведица.
2: Она смотрит на меня, подмигивает. Ну, правда, если вот чистое небо, я всегда ее нахожу, ну, по привычке, я не знаю. Я даже не представляю, как можно голову задрать и не найти ее. Понятно. Слушай, ну тебе нравится учиться, Коль, правильно?
3: Да.
2: А кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Коль?
3: Я, наверное, футболистом или...
2: Подожди, ну,
3: или
2: тут тогда не вяжется немножко, да? Ну хорошо, и это тоже прекрасно. Футболом ты занимаешься, самое главное, Коль, уже?
3: Да, я сейчас на него еду.
2: Ну классные тебе игры, забей там всем голы, хорошо? Обещаешь? Да. Или ты вратарь, представляешь, если... Ты, у тебя какая позиция на поле?
3: Защитник.
2: А, защитник.
1: Ну, значит, защитники тоже бывают, забивают.
2: Да, бывают, да. Ну, мы тебе желаем хорошей игры, Коленька. Спасибо тебе за такую интересную информацию про созвездия.
1: Да, но мы продолжаем дневное шоу «Развивайка». Оставайтесь с нами.
2: Да, но самое главное, это Гарри. Совсем скоро мы подведем итоги конкурса. Главный по игрушкам. В этом конкурсе участвовали ребята со всей страны. И вот пришло время выяснить, кто же из них окажется победителем.
1: Невероятно.
2: Кто станет главным по игрушкам? Ребята, узнаем через несколько минут.

0: главный по игрушкам.
1: Ребята, мы уверены, что именно вы, слушатели детского радио, отлично разбираетесь в играх и игрушках. Ведь кто лучше детей знает, во что интересно и классно играть? И мы решили найти такого юного народного эксперта для всероссийского конкурса «Родная игрушка». Там разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, ну а дети решают, справились ли со своей задачей взрослые или нет.
2: И чтобы побороться за право стать таким экспертом и побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка», нужно было участвовать в конкурсе, организованном детским радио и Всероссийским обществом знания. Требовалось загрузить на сайт детского радио свою видеозаявку. В ней участник должен был рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, почему именно он должен стать главным по игрушкам. Ребята, участники, они боролись за возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка» и лично оценить работы в качестве народного эксперта.
1: В конкурс пришло немало заявок от ребят из разных уголков нашей страны. И Краснодарский край, и Урал, и Сибирь, и Дальний Восток. Везде живут юные эксперты по игрушкам. И кто-то в своей заявке рассказывал о любимой настольной игре, в которую играли еще их родители. Кто-то делился историей о любимой мягкой игрушке, с которой не расстается ни днем, ни ночью. Это я, судя по всему, был. Кто-то даже сказочное театрализованное представление снял. Да.
2: Здорово.
1: В общем, пришло много ярких, интересных творческих работ. И очень тяжело, конечно, было выбрать только одну, но, ребята, уж извините, но таковы правила конкурса. У него должен быть победитель.
2: И сейчас мы готовы назвать его имя. Ну что, Гарик, ты готов?
1: Я
2: у меня ладошки
1: готов.
2: Аж вспотели.
1: Тут всегда не потный, знайте.
2: По решению жюри победителем конкурса главный по игрушкам становится Иван Земан из поселка Еропей Павлочевича Амурской области. Поздравляем Ванечку, Ванька. Ой, слушай, ну вот представляешь, он теперь главный по игрушкам.
1: Невероятно. Ванечка, ты представляешь, это так здорово. Он прислал видеозаявку, в которой рассказал нам все его любимые игрушки, знаете, это Ерофейка.
2: Ерофейка, я поняла, но, ну, подожди, он был сделан своими руками на классных занятиях, и, между прочим, Гарик стал талисманом класса, в котором учится Ванечка. А назвали игрушку так в честь русского землепроходца Ерофея Павловича Хабарова. Кстати, как в тему нам сегодня, представляешь? А мы же тоже говорим, да, о первооткрывателях Гарика. Ну вот. Ну, а главное, имя это носит поселок, в котором и живет наш юный победитель.
1: Невероятно. Сейчас наши редакторы пробуют связаться с Иваном, чтобы мы могли поздравить его с победой в прямом эфире детского радио.
2: Да ладно.
1: Да.
2: Так, Ваня, Вань, ты на связи? Ванечка?
3: Да, здравствуйте.
1: Ванька.
2: Привет!
1: На связи, Ванька.
2: Мы тебя поздравляем, Ваня, с победой.
3: Спасибо.
2: В конкурсе. Ты главный по игрушкам, Вань. Ну как у тебя ощущения? Ты ожидал, нет? Переживаешь?
3: Я ожидал.
2: Ты был уверен, да, в себе, Вань?
3: Да.
2: Слушай, ну как здорово, как это прекрасно. А с кем ты поедешь в Москву на финал конкурса «Родная игрушка»?
3: С отцом.
2: С папой, да? Как его зовут?
3: Иван.
2: О, Иван Иванович.
1: Иван Иванович, хорошо, слушай.
2: Ой, ну, ты будешь, мне кажется, да, таким экспертом. Ну, ты же должен будешь оценить работу в качестве народного эксперта. Ты таким жестким будешь или все-таки очень мягким?

0: добрым экспертом.
1: Ну, лучше быть добрым, чем злым.
0: Согласна. Надо ко всему подходить с душой. Да. Ваня, ты это сделал. Спасибо тебе большое за участие и с победой тебя поздравляем.
2: Ждем тебя через неделю, 19.

0: участникам. Их работы можно увидеть на странице конкурса на сайте детифм.ру.
1: Ребята, вы лучшие! До встречи в новых играх и конкурсах на детском радио!

лесною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что сейчас так шина.

0: каждый родитель желает знать.
1: Ребенок пошел в первый класс. Как помочь ему адаптироваться к новым условиям и начать получать удовольствие от обучения? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в теме помогу я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
2: Реклама.
3: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
3: Повезло.
4: Ага, с мужчиной.
5: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
6: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром «Фитакса».
7: «Фитакса» все вкуснее.
8: Мама, ты спишь?
9: Что случилось?
8: Мне сейчас такое приснилось.
10: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Подробности на сайте moskvarium.ru. 0+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы что?
13: Собака может рисовать не хуже человека.
14: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
14: По выходным на детском радио.

Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его!

0: Московское время 15 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске чудо-игрушка, необычные попугаи, костюмы киногероев. В Москве в парке Зарядье отпраздновала свой первый день рождения матрешка Москвы. Это самая технологичная достопримечательность столицы. Она открылась ровно год назад. Высота матрешки – семиэтажный дом. Она состоит из сотен экранов, которые постоянно двигаются и меняют угол наклона. На экранах показывают познавательные программы о культуре, истории нашей страны, музыкальные концерты, световые шоу и даже северное сияние. А еще сообщают о важных городских событиях. Благодаря этой чудо-игрушке можно виртуально побывать в разных уголках нашей Родины и познакомиться с традициями разных народов. В московском зоопарке поселились необычные попугаи – Киа. Их можно увидеть в павильоне «Дом птиц». Попугаев поселили по соседству с розовыми кокоду в отдельном вольере с качелями. Киа – единственные в мире хищные попугаи. Они выглядят как маленькие орлы или соколы. У них загнутый клюв, окрас оливковый с синими крапинками. Живут эти птицы в горах и лесах Новой Зеландии. Внесены в список исчезающих животных. В Москве эти редкие птицы под надежной защитой зоологов. И все желающие могут с ними познакомиться. В столице состоялась 7-я московская неделя моды. Зрители посмотрели почти 100 показов. Один из них был посвящен фильму «Зубастая няня». Это семейная музыкальная комедия о маме семерых непоседливых козлят. Фильм выйдет в следующем году. Пока идут съемки, создатели решили показать уникальные костюмы персонажей. Побывала на модном показе и пообщалась с артистами юный корреспондент детского радио Ксюша Косичкина.
3: Мать-зайчиха с милыми малышами, волк-вегетарианец, элегантная лиса, модница-коза и семеро козлят – это далеко не все герои будущего фильма. С ними зрители знакомили актеры – Пелагея, Александра Рябинок, Кирилл Зайцев и юные артисты. Поскольку фильм музыкальный, имена козлят созвучны с названиями нот. Дора, Рэм, Миня, Фаня, Соня, Ляля и Сима. У каждого козленка свой характер. Есть модница, спортсменка, хулиган, заучка. Вообще у всех героев есть яркая черта, которая отражается в их костюмах. Например, у Сорокина на черно-белом пиджаке огромное количество карманов, для чего объяснил актер Вячеслав Чепурченко.
4: Я Сорокин, этим все сказано. Он главный редактор, у него есть свой журнал. Карманчики – это все у него для того, чтобы в нужный момент достать нужный элемент. Нужна ручка, нужен блокнот. Вот все у меня здесь, все есть. Батарейка для камеры тоже где-то здесь у меня спрятана.
3: В фильме есть забавный персонаж. Стилист, визажист и парикмахер в одном лице. Альпака. На поясе ее плюшевого костюма болтаются фен и расчески. На голове – копна смешных кудряшек. На ногах – тапочки в виде копыт. Играет альпака актриса и юмористка Наталья Медведева.
5: Она такая экспрессивная, смешная, улыбчивая. Все время все удивляется, восхищается, радуется. Такая, знаете, эмоциональная мадам. Я очень надеюсь, что мне удастся повеселить зрителей.
3: Чтобы герои выглядели современно, стильно и при этом были похожи на настоящих зверей, к созданию костюмов привлекали не только художников, стилистов и гримеров, но и зоологов. Они подсказывали, как звери должны себя вести и выглядеть. Осталось дождаться премьеры, чтобы увидеть, что из этого вышло.
0: Это был репортаж нашего корреспондента Ксюши Косичкиной с Московской недели моды. Видео и фото с показов ищите на сайте и в соцсетях Детского радио. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио.

0: Ребята, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки и дедушки, вот он, понедельник наступил, а вместе с ним пришли и мы, Катя Знайкина.
1: И Супер Гарик, я думала, что же на тебя еще наступило, кроме понедельника. Но наступило еще, ребят, если вы не заметили, осень.
2: Осень же, да.
1: Да, и, честно говоря, я уже, знаешь, вот, Гарик, устала от осени, хочу снега.
2: Вот, наступил, наступило, помнишь однокоренное слово? С наступающим.
1: Точно, совсем скоро. Я уже жду, не дождусь. Честно говоря, хочется, чтобы как-то побелее, что ли, стало. Я знаю, что вот на прошлой неделе в Екатеринбурге, например, выпадал снег уже, но уже сразу растаял. Вот этот первый снег,
2: слушай,
1: понимаешь?
2: Ну вообще весна теплая, хорошая.
1: Весна, да.
2: Весна, а осень. И осень тоже. Сегодняшняя осень и очень осень. Теплая.
1: А теплая она не из-за погоды, Гарик, а из-за чудесных событий, которые происходят этой осенью. Например, что скажешь? Новое расследование знаменитых детективов. Этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо».
2: Ребята, это что-то невероятное. Спектакль уже стартовал в Москве, скоро будет, кстати, в Санкт-Петербурге. Но, понимаете, какая вещь? В сказочном мире появилось загадочное существо, да?
1: Так.
2: И где бы оно ни побывало, все пошло не так.
1: А что случилось?
2: Ну, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы, да и так далее. Везде следы этого загадочного чудища. Никто не знает, как оно выглядит. И вообще ничего про него не знает.
1: Сказочный мир в опасности получается.
2: Да,
1: но тут на помощь как раз и должны прийти детективы агентства «Хрум». Они должны разобраться в этом деле, ведь это самое запутанное дело в их истории, Гарик.
2: Это точно. Но они справятся, мы уверены. Поэтому вы тоже можете прийти на спектакль. И нужно прийти и помочь нашим героям, и все тогда точно у них получится. Новый спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой весной, ребята. Фу, почему же не весной-то все тянет на весну-то, а? Осенью, конечно же, в Москве и Санкт-Петербурге. Приходите пораньше немножко, потому что вас там ждут сюрпризы невероятные, танцы, веселье. Мы вас будем там ждать. На этой неделе, кто придет, да, в субботу-воскресенье, там будет как раз-таки Катя Знайкина.
1: И Супер Гарик,
2: да,
1: будет,
2: это
1: или
2: точно.
1: Ты не будешь?
2: Буду, конечно.
1: Будешь?
2: Же, да.
1: Хорошо, и возможно сделать, ребята, у вас будет фотографии с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио dfm.ru, категория 6+. Ну а мы ждем ваше сообщение. Сегодня говорим об открытиях. Какие открытия совершили недавно вы? Пишите.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ох, ребята, ну вообще, когда мы с вами куда-то едем, да, мы что-то открываем и что-то привозим с собой, да, какие-то сувениры.
2: Обязательно.
1: Да?
2: И также первооткрыватели, они тоже привозили некоторые подарочки, uh-huh. так скажем. Благодаря великим путешествиям в Европе, а потом и в России появились, например, продукты, без которых мы сегодня не представляем свою жизнь. Вот ты представляешь свою жизнь без картошки.
1: С картошки?
2: Говорит,
1: я и не так часто ем.
2: Понедельник день тяжелый.
1: Ладно.
2: Картошку не часто ешь, да? Ты больше макароны любишь?
1: Я люблю перловку в последнее время почему-то.
2: Да, я сегодня, кстати, суп на обед из перловки ела, да. Но я ее не люблю, но комплексный обед, он таков. Хорошо, ну а я, вот честно, я картошку обожаю. Я даже не представляю, как без нее можно жить. Ну, потому что я чередую все, ну, там, понятно, и рис, макароны, но картошечка, ты что?
1: Не, ну я ее ем, конечно, как-то последнее. Хотя нет, в салате у меня сегодня картошка.
2: Ну, она везде, ты просто даже этого не понимаешь. Картошка отварная, жареное пюре, картофель фри, картофель пай. Помнишь, как в девчатах Тося говорила? Ну вот, из нее же можно много чего сделать. И пирожки с картошкой.
1: Точно.
2: Вот, а картофель попал в Россию, ребята, в конце 17 века. Петр Первый, путешествие по Европе, да, познакомился с разными как раз заморскими диковинками и переслал в Санкт-Петербург все, что особенно ему понравилось. По его указанию, из Голландии графу Шереметьеву был направлен, например, мешок картофеля, чтобы тот разослал его по разным уже областям для разведения. Понравился он ему, понимаешь? Правда, крестьяне поначалу отказывались его выращивать, да? Но они не знали, что съедобны только клубни. И ели вот какие-то там нехорошие вещества, да? Ну, вот эти листики ядовитые они оказались. Вот, и понадобилось много-много лет, чтобы картошка стала нашим вторым хлебом. Ну, действительно, я ее так считаю.
1: Хорошо. Нет, а чай на Руси? Его же еще узнали раньше.
2: Еще раньше?
1: Да. В 1638 году боярский сын
2: Василий Старков.
1: Боярский сын Василий Старков привез чай в Москву в качестве подарка из Монголии, представляете?
2: То есть это тоже подарочек был?
1: Да, при дворе царя Михаила Федоровича напиток был испробован, оценен по достоинству и позже вошел в употребление.
2: Но сначала ведь, Гарик, чай пили как лекарство.
1: Конечно.
2: То есть, да, он вот так лечил людей. Но потом уже чай стал любимым напитком. И, мне кажется, Россия сейчас одна из самых чаепьющих стран мира, как ты думаешь? Ну, правда, у нас... ну, вот, кстати, в Москве не так даже чай пьют, не в таких количествах, как в других городах в российских. Правда, куда ни приедешь, все время чайку, пообедали, чай попьем с бараночками, там, с вафельками, просто так, между приемами пищи. Да, вот какая-то есть такая привычка. Мы как англичане практически, да, они тоже чай пьют. Вот, но они с молоком пьют.
1: Ну, Five O'Clock пока еще не придумали у нас.
2: Не, Five O'Clock нет. Ну, там и есть много всего надо. Не, мы просто чай пьем, и там сушечку окунули или печеньку с маслицем. Вкуснотища.
1: Как чайку захотелось, да?
2: Точно.
1: Ой, кстати, Знайкина, знаешь, что я сейчас буду делать?
2: Ну, видимо, чай пить, Гарик.
1: Нет, я буду делать открытие, Знайкина.
2: Какие?
1: Да, вот я буду открывать новые загадки про различные континенты и загадывать их ребятам.
2: Ну, хорошо, тогда, ребята, присоединяйтесь. Будем играть в игру «Континентальные загадки», получается.
1: Скорее звоните 8495-134-56-64. Come on,

0: человека.
1: И нам, ребята, прямо сейчас дозвонилась в эфир Настюшка. Здравствуй, Настенька.
2: Привет, Насть.
3: Привет.
2: Итак, будем тебе загадывать континентальные загадки, между прочим. Ну, а ты попробуй их разгадай. А если ответишь, получишь приз от детского радио. Хотя бы три континента, да, разгадаешь? Угу. Обязательно жди приз. Готова?
3: Да.
1: Поехали. Это чудо-материк. Он красив и невелик, и на нем всего одна живописная страна. В других местах таких зверей смогу найти едва ли я. Ведь кенгуру среди степей гуляет лишь...
3: Австралия.
2: Верно, хорошо. Молодец.
1: Где волшебный край пингвинов? Здесь зима бывает длинной, а на белые торосы с неба смотрят альбатросы.
3: Антарктида.
2: Молодец.
1: Раскалена от жара пустынная Сахара. Зато среди саванны слоны и обезьяны, львы, зебры и жирафики гуляют в жаркой...
3: Африке.
2: Верно, молодец.
1: Непонятно, где теперь я. Степи тут зовутся прерия. Здесь у них пастух любой называется ковбой.
2: Ковбой где, например?
1: Колумб открыл. Колумб открыл сегодня.
2: Ну, там
1: ну,
2: пред...
1: как бы, ну, да, ну...
3: Америка,
2: молодец.
1: Да. И финальная.
2: Так.
1: Часть света и материка соединилась на века с другой частью, с Азией, и назвалась...
3: Евразии.
2: Верно, умница, ну, Настенька. Ну что, мы три говорим, три. Пять из пяти.
1: Ну,
2: правильных,
1: конечно,
2: ответов целых пять. Мы тебя поздравляем. Ура. Ты справилась с нашим невероятным заданием. Загадки разгадал. Ну и, конечно же, хотим вручить тебе приз от детского радио.
1: Настюшка, получаешь от нас косметичку с логотипом детского радио. Поздравляем тебя.
2: Поздравляем.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото –

0: имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
0: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
6: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
6: 0+. Реклама.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: Эй, ребята! А вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
6: Реклама.
11: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
12: Умным.
11: А богатым?
12: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
13: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
11: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
12: Комфорт.
11: Повезло.
12: Ага, с мужчиной.
14: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
15: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, всем привет, это Катя Знайкина и Супер Гарик у микрофонов. Ну и продолжается наше шоу «Развивайка». Сегодня мы с вами совершаем открытия разные, да? Разные, разнообразные открытия может совершить каждый. Да, все мы первооткрыватели. Кто-то недавно открыл для себя новый вкус, не знаю, торта, да? Кто-то открыл для себя новый мир школы, ребят, пошел в первый класс.
2: А я какое открытие сделал?
1: Ну что, ты открыл опять баночку с огурчиками?
2: Не, это
1: ну
2: само что? Собой. А я открыл вот еще какой момент, так. Что салат оливье можно есть не только перед Новым годом, но и, например, осенью.
1: Да ты что, уже съел?
2: И вот я сейчас буду, скоро.
1: Да? А, у тебя сегодня с собой салат оливье.
2: Там и картошечка, кстати, про которую я тебе рассказывал.
1: Так, надо было мандарины мне принести, тогда бы запах уже почувствовали мы вот

0: этот новогодний, Гарри.
1: Ну, потому что время уже.
0: Ну, согласна с тобой. В общем, ребята, пишите, какие вы открытия совершили сегодня, вчера, может быть, несколько лет назад, свои маленькие, небольшие, а может, и большие открытия. Чего это я так скромничаю-то? Вы же у нас талантливые. Ну, а мы, конечно же, ждем ваше сообщение на сообщалочке детского радио плюс 7-916-968-0968. Присылайте обязательно их, ребята. Мы будем очень и очень ждать.
1: Да. Ну что ж, вот одно сообщение я уже увидел, пришло.
0: Так.
1: Я открыла для себя вот что. Я побывала практически во всех городах-героях в России.
0: Да?
1: Да. В 5 классе. И знала я еще, что с 5 лет живу в городе-герой Белгороде. Но, кстати, не была еще в городе Орле. Такая история у нас.
0: Так, не забывайте, ребят, подписываться. Очень интересно. Ну, такое сообщение нам оставил. А вот Вика Филатова, 11-летняя, из Москвы, написал так. Я очень давно, может, ей не 11 лет, но очень давно открыла самый крутой мир детского радио.
1: Ну, это же здорово. Представляешь,
0: сердечки улетают Вике. Спасибо тебе большое. И Вика написала большое спасибо, хорошего всем понедельника.
1: Взаимно, Викулечка, спасибо огромное. Спасибо, ребят, что вы нас слушаете и открываете нашу радиостанцию с каждым днем. Это очень здорово.
0: Да, присылайте, пожалуйста, какие открытия вы совершаете сами каждый день. Мы с удовольствием почитаем ваши сообщения совсем скоро. Ну, а пока немножко попоем и потанцуем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Так, друзья мои, продолжаем наше дневное шоу «Развивайка». Сегодня мы с вами говорим про разные открытия, да еще и про путешествия, потому что в любом случае Знайкино путешествие – это открытие чего-либо нового, неизведанного.
2: Так точно, да. Вот вы можете, ребят, подумать, что все земли уже открыты, да? Все моря изучены. Но это же не так. Открытия продолжаются прямо сейчас. И вы можете тоже написать, ребята, какое открытие вы совершили.

0: Недавно, да? Может быть, давным-давно, но какое-то оно было для вас очень важное, интересное. Вот, например, переворачивает вообще представление о древней истории такая новость, да, в Египте итальянские ученые заявили, что обнаружили второго сфинкса.
1: Это как?
0: Да, вот статуя, которая, по их мнению, была высечена 3000 лет назад, и сейчас она погребена под песками. И исследователи, да, они изучили местность, изучали с помощью спутниковой аппаратуры, да, и нашли структуру зеркально повторяющую конфигурацию известного сфинкса. То есть похоже что-то, да, и теперь археологи, они ждут вот разрешения на раскопки.
1: Понятно.
0: Вот представляете, даже в наш век, когда карты, кажется, изучены вдоль и поперек, находятся все равно какие-то новые земли, новые виды животных.
1: Да, вот, кстати.
0: Новые имена на карте.
1: Вот по поводу животных. Удивительная новость пришла из Боливии, между прочим.
0: Так.
1: В горном регионе Юнгас ученые впервые за более чем 100 лет обнаружили новый вид диких кошек.
0: Да.
1: Да, его назвали Тилькайоу.
0: Тилькайоу?
1: Тилькайоу. В честь местной легенды. Это небольшое животное размером около 46 сантиметров и весом примерно полтора килограммчика.
0: Так, да? Маленький.
1: Генетический анализ подтвердил, что это действительно самостоятельный вид, а не подвид уже известных кошек. Да.
0: То есть их изучали, да? Очень?
1: Конечно, изучали. Ну, эти кошки живут в лесах, да? Вот, поэтому ученые их очень спешат изучать, и они это делают.
0: А потому что лесам сейчас угрожает вырубка, гарик по всей планете, да, поэтому ученые и спешат, чтобы кошки, да, не исчезли, а потому что виды некоторые же исчезают, некоторые животные, между прочим, они занесены в Красную книгу. Но вообще много действительно открытий, Гарик, я сейчас предлагаю открыть для себя, знаешь что?
1: Нет.
0: Нашего слушателя с другой стороны. Потому что мы-то ему можем загадку предоставить, да, музыкальную одну, да? А он должен разгадать, что это за песню мы придумали.
1: А, да все это просто. Это с двумя словами. Из песни слов не выкинешь. Так называется наша игра «Знайкина» в понедельник. Эх, ладно, ребятки. В общем, если вы готовы с нами поиграть прямо сейчас, тогда вы можете дозвониться в студию по номеру 8495-134-56-64. Ждем вас.

0: из песни слов не выкинешь.
1: Итак, мы, ребята, начинаем нашу игру «Из песни слов не выкинешь». У нас на связи Яночка. Яна, привет.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуй, Яна. Итак, мы загадали песню. Выкинули из нее практически, Ян, все слова, оставили 4 специально для тебя.
1: Угу.
3: Сейчас тебе их назовем, ты попробуй угадай, что это за песенка. Готова слушать?
2: Да.
1: Только выключай радиоприемчик, громкую связь, если она у тебя работает. Итак, внимание.
3: Гарик, я тебя слышу.
1: Я тоже. Медведи плывут, моря, земля.
3: И все?
1: 4 слова.
3: А, ну да. Медведи плывут, моря, земля. Что это за песня, как ты думаешь? Если нет идей, есть целая строчка. Вот, нашли только что.
1: Ну что, Ян?
2: Нет идей.
3: Чего-чего?
2: Нет идей.
1: Not today.
3: Not today. А нет идей.
1: Понятно. Хорошо, тогда давай строчку тебе предоставим.
3: Сейчас
1: слушай,
3: идея появится.
1: Да. Мимо плывут столетия.
3: Спят подо льдом моря?
1: А, ну, хватит.
3: А, у меня она длиннее строчка-то была.
1: А, у тебя длиннее.
3: Так, ну что? Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.
2: Песня как называется.
3: Ну, ну что, принимаем, Гарик. Ну, ну угадала же, ну разузнала же, все правильно.
1: Ну, конечно.
3: Песенка о медведях, да, она так называется. Мы тебя поздравляем, Яночка, конечно же, и вручаем тебе приз от детского радио.
1: Яночка, ты получаешь наш приз, это будет блокнот наш и карандаши. Поздравляем
3: ой,
1: тебя.
3: Как здорово.
1: Ай, просто невероятно. Ян, скажи, пожалуйста, а ты какое-нибудь открытие в своей жизни совершала?
2: Я Нина. Играла.
3: Играла? В новую игру? В настольную?
2: Ну, я играю на фортепиано.
3: Да.
2: Хожу в музыкальную школу.
1: Угу.
3: Там можно много открытий совершить.
1: Очень много. А сольфеджио у тебя есть?
2: Да, сольфеджио есть. И у меня пока что в этом музыкальном дневнике 13 пятерок.
3: 13 пятерок? Ты когда успела? Ничего себе. Набрала-то. Вот твое маленькое открытие, что можно за такой короткий срок получить целых 13 пятерок.
1: Невероятно.
3: Это твой рекорд наверняка, да, Ян?
2: Здесь еще будет пятерка.
3: Конечно! Новое открытие будешь совершать и узнавать для себя все новое и новое. Спасибо тебе большое. Ну, мы поздравляем тебя еще раз с тем, что ты победила, выиграла и приз свой получишь. Не клади трубочку, тебе объяснят, как и когда. Вот, кстати, смотри, Гарик, Вика еще 9-летняя наша слушательница, она прислала сообщение про свое открытие, забавно написала. Так, меня было открытие, что можно без проблем просыпаться в 7 утра.
1: Это как? Расскажи
3: а
1: нам.
3: А вот как, да, Вика, самое главное, это если ты совершил такое открытие, поделись с ближним, со своим, пожалуйста. Мы всем ребятам расскажем, и мы все будем легко вставать в 7 утра.
1: Да, ребят, но вы также можете делиться с нами своими открытиями. Пишите про них в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968. Также можете найти наш телеграм-канал детского радио, туда оставить свои сообщения. И не забывайте подписываться, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Так что дневное шоу «Развивайка» продолжается, но мы прямо сейчас послушаем песню про
3: медведей.
1: Верно.
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось.

0: будет 5. Попробуй отгадать.
1: Их двое. Братья, но не близнецы. Похожи, но разные. Друг без друга бесполезны, вместе бесценны. Если бы занимались спортом, то устанавливали бы рекорды. Готовы прийти на помощь опоздавшему. Но хотя их и двое, помочь они могут только кому-то одному.
0: Кто будет петь? Отгадал?
2: Поют сапоги-скороходы.
3: Слышь, правый, нам надо, оказывается, песню петь.
4: А мы разве умеем, левый? Мы ж сапоги.

0: Гонки за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. А знаете ли вы, что...
4: Лучший подарок для лося – это соль.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио. Реклама.
6: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Реклама.
8: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
9: Умным.
8: А богатым?
9: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
10: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
8: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
9: Комфорт.
8: Повезло.
9: Ага, с мужчиной.
11: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
12: Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
13: Застройщик ООО «Третий силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Московское время 16 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске:
3: путешествие на Северный полюс,
0: великий след.

Исследователь. Расписание приключений. Российские школьники дошли до Северного полюса на атомном ледоколе. 68 талантливых ребят побывали в арктической экспедиции «Ледокол знаний». Школьники увидели белых медведей, птичьи базары и стали свидетелями солнечного затмения. А еще они запустили радиозонд. Это прибор, который измеряет погоду на высоте. Ребята побывали и на самой северной кинопремьере в мире. Прямо среди льдов они посмотрели новый фильм. Такое путешествие ребята запомнят на всю жизнь. Необыкновенными путешествиями запомнился русский ученый Николай Миклуха-Маклай. О его экспедициях ребятам теперь будут рассказывать в школах на специальных уроках. Великий русский исследователь изучал жизнь людей в далеких странах. Больше 100 лет назад он отправился в Новую Гвинею. Это остров в Тихом океане. Там он жил среди туземцев, местных жителей, изучал их обычаи и язык. Он доказал, что все люди на Земле равны, даже если выглядят по-разному. В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения Миклуха-Маклая. Это отличный повод узнать больше о человеке, который сделал столько важных открытий и не побоялся отправиться на другой конец света. На занятиях ребята узнают о достижениях и других великих исследователей и встретятся с путешественниками, которые ездят по миру с экспедициями. Всегда в пути знаменитый российский путешественник Федор Конюхов. Он готовится к новому большому приключению. Хочет переплыть Тихий океан на плоту, который будет двигаться только за счет энергии солнца и ветра. После этого исследователь планирует пересечь самую жаркую пустыню нашей планеты на верблюдах и изучить 100 самых больших вулканов Земли. Расписание поездок Федора Филипповича составлено на 25 лет вперед, вплоть до 2051 года, когда отважному путешественнику исполнится 100 лет. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, всем привет! Продолжаем наше дневное шоу «Развивайка». Сегодня понедельник, я вам напоминаю об этом постоянно.
2: Спасибо большое тебе, неприятный человек.
1: Катя Знайкина здесь.
2: И Супер Гарик тоже в нашей новой студии. Ребят, мы тут уютно расположились. Здесь сухо, тепло, и меня это очень радует, потому что осень не мое любимое время года, честно признаюсь, но так здорово, что все мы здесь собрались, чтобы развиваться.
1: Да, правильно. Ты сегодня в костюме листа. Точка кленового, который из зеленого превратился в красный. Опадаешь.
2: Да, ну это хорошо. Чтобы радоваться хоть немножко, да, глядя в зеркало. Ребята, мы сегодня, напоминаем вам, говорим о разных географических открытиях, о путешествиях. Вы нам рассказываете, что же вы открыли недавно. Кто-то открыл для себя мир удивительный, школьный, да, вот такое замечательное сообщение нам пришло и запомнилось. Угу. Кто-то открыл для себя, что еще писали дети, какой-то счет новый, да, как
1: открыли,
2: можно считать.
1: Да, в 7 утра просыпаться.
2: А то, что в 7 утра просыпаться очень легко. Такое открытие, например, сделали дети, и папа не обрадовался, скорее всего. Но, ребята, мы решили поговорить о путешествиях поконкретней, поподробнее. Пригласили к себе в студию гостя.
1: Ребята, включайте видеотрансляцию, потому что у нас сегодня в гостях Вадим Нарштейн. Это актер и ведущий программы «Тайна на карте» на телеканале «Моя планета». Здравствуйте, Вадим.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, ребята. Да. Добрый день.
1: Все гостей, которые приходят... А вы, кстати, у нас уже не первый раз приходили к нам в гости.
3: Да, я, ну, в этой студии
1: вот,
3: впервые.
1: Расскажите ваши впечатления, потому что мы всех гостей,
2: собираем
1: кто второй раз, да, собираем впечатления. Что бы добавить, что убавить, может быть, что бы вы сделали здесь...
3: А вы давно вообще здесь уже?
1: Месяц вот примерно.
3: Всего
1: полтора,
3: лишь, да. Только-только. С новосельем вас.
2: Спасибо.
3: Я поздравляю. Ну, естественно, та студия, она была уже обжитая у вас. Я помню, там было много-много всяких фотографий.
2: Рисунков.
3: Да. И я так понимаю, что этой студии только предстоит обрести.

0: этот внешний вид, и, как вот говорят, место намолено, еще только его предстоит вам обживать. Я вам желаю, чтобы это произошло как можно скорее. Там было и место само такое постарше, поспокойнее, поменьше, очень такое милое, хорошее. Здесь технологичное, новое, крутое здание. Ну, так должно быть, мне кажется. Жизнь же не стоит на месте. Все развивается, все идет вперед. В общем... Ура, ура. Поздравляю с новосельем.
1: Спасибо, спасибо вам большое. Да, мы действительно обживаемся потихоньку, но самое главное, что мы очень рады здесь приветствовать гостей, потому что как-то вот кажется нам, что она такая уютная, стильная все-таки, да. Наша новенькая, чистенькая.
2: Ну вот уже еще одно открытие совершил Вадим сегодня, придя в нашу новую студию. Это уже...
1: Ну, кстати, да. Вот мы наших ребят спрашивали, давайте сразу с этого и начнем.
0: Давайте.
1: Наших ребят спрашивали про их открытие. У них, конечно, они забавные, но, может быть, и у вас такое же бытовое открытие. Кто-то там недавно открыл для себя, что там арбуз — это, не знаю, ягода, да, например, и так далее.
0: Банан — это трава.
1: Да, да. Банан — это трава, а авокадо — это плод просто. Но не воображение, да. Может быть, вы какое-то открытие тоже совершили недавно, что-то вас удивило, поразило. Может быть, это связано с вашими путешествиями, со съемками, а может быть, с бытностью просто.
0: Ну, я вообще постоянно стараюсь удивляться и поддерживать в себе это знание. Первое, знаете, что пришло в голову? Я переоткрыл бессонные ночи. У меня несколько месяцев назад родился сын. Это уже второй раз в моей жизни происходит. У меня старшая дочка, ей 11, а вот молодому человеку 3 месяца только. И да, я вспомнил, каково это не спать ночами.
2: Это такое старое новое открытие.
0: Это да, ты вроде бы знал его, но все равно, как в первый раз всегда.
1: Ну хорошо, что оно временное, и все мы это знаем, да? И вы это знаете, опять же. Но мы вас поздравляем тоже.
0: Спасибо.
1: Видишь, как здорово, как праздник. Понедельник, ребят, превращается в праздник.
2: А я вам что говорил?
1: Да, это прекрасно.
0: Да вообще, действительно, каждый день можно делать какие-то невероятные открытия. Достаточно только прислушиваться к себе, смотреть вокруг и не проводить очень много времени в мобильном телефоне и в интернете.
1: Ой, это точно. Но вот когда в путешествие отправляешься, я всегда не понимаю, как себя вести. Вот расскажите, вы да много путешествуете, изучаете, и хочется всегда все фотографировать. Красиво,
2: красиво
1: же, да? Ну, новое увидел, сфотографировал, не знаю, на концерте любимой звезды где-то, да? Тоже
0: все
1: хочется записать.
0: Да.
1: Но с другой стороны, я пытаюсь вот как-то найти какую-то середину, это так сложно.
0: Здесь важно действительно соблюдать баланс, потому что, когда очень много снимаешь, все равно это лежит потом в телефоне мертвым грузом,
1: да, да,
0: и процентов
1: редко.
0: 80 из этого ты никуда не выкладываешь, да и даже не сказать, чтобы прям очень часто пересматриваешь. А если совсем не снимать, то потом как будто бы
1: и
0: не
1: было.
0: Остается, да, воспоминаний этих. Они какие-то такие очень смутные получаются и блеклые. Вот здесь нужно искать золотую середину. Я до сих пор стараюсь это делать. Но в силу профессии, естественно, у меня много мне приходится
1: материалы
0: снимать. И для передачи, и для своего блога, который я веду на разных площадках. И все равно, так или иначе, это часть моей профессии, которая тоже важна. О чем вопрос был?
2: Как раз про телефоны, как сопоставить, где найти баланс. Но вы нам все-таки сейчас рассказали. Но расскажите за последнее время, может быть, за последний год, где вы побывали, что вы успели снять, посмотреть, чему удивились, что открыли в этих местах?
0: Ой, ребята.
1: Закидал вопросы человека в понедельник.
0: Где я только не был. Вы знаете, самое, наверное, поразительное в этом году и необычное, потому что, как правило, с моей планетой мы путешествуем все-таки по России, разгадываем таинственные и загадочные места, пытаемся разобраться, что же вот происходит в том или ином загадочном месте. А в этот раз мы отправились весной разгадывать тайну в соседнюю страну, большую, в Китай.
2: Так.
0: И там оказалась древняя цивилизация, которая проживала на землях китайских параллельно с древними египтянами, шумерами, и там вкладывала, значит, в развитие своих земель огромные ресурсы. Это была такая, как ее назвали ученые, Венеция неолита. Называется загадочное государство Лянчжу.
1: Лянджу. Угу. Даже не слышала.
2: Я тоже не слышал.
1: Интересно. Загадочное.
0: На то и есть. Ну, да. На то и загадочное. Конечно. На юге, да, в чем особенность отличительная его, так, заключается в том, что люди, вот уже, получается, 5000 лет назад, угу, боже мой, страшно представить, они, ну,

0: научились управлять водой. Они строили огромные-огромные дамбы, и система этих дамб до сих пор вот держит тот климат, который они создали и так направили реки в этом регионе, что вот спустя 5000 лет мы до сих пор используем эти строения. Ну, не мы, а наши соседи из Китая. Они до сих пор пользуются этим вот ландшафтом, который соорудили их далекие-далекие предки.
1: Слушай, ну интересная поездка, да, видимо, была? Мистическая, нет?
0: Ну, там не совсем мистика, это все-таки такое историческое было исследование. Больше, да? Мы работали с китайскими коллегами, было очень интересно обменяться опытом. Потом они нам показывали, естественно, как и исторические достижения своих предков, так и технологические достижения современности, которыми они уже сейчас хвастаются. И все эти вот роботы, которых они мне там показывали, я с ними танцевал, прыгал и пел. Тоже очень впечатлили.
2: А как вы общались с ними? На китайском языке, на английском, на русском?
0: У нас был переводчик, через который мы общались. Все-таки китайский язык считается одним из самых сложных в мире. Поэтому я так быстро не готов был его освоить.
1: А чем угощали? Это тоже многое о стране, мне кажется, говорит, когда ты угощаешься какими-то местными блюдами, может быть, что-то понравилось.
0: Ну, у них же отличительная вообще способность их кухни приготовить курицу как рыбу, а рыбу как курицу, к примеру. Очень много всякой растительной пищи, много соевых, да, каких-то продуктов. Но она необычная. И отличительная как раз черта наших соседей в том, что они, когда куда-то приезжают, местную кухню не едят. Вот, как правило, у европейцев вот есть это жажда познания. Мы приезжаем куда-то и пытаемся местное что-то попробовать. А вот ребята из Поднебесной...
1: Да, они едят только свою
0: кухню. Патриотично едят только свою китайскую кухню. Даже вот в Москве, обратите внимание, они приходят только в свои китайские рестораны.
1: Интересно.
2: Да, ребята,
1: слушайте. И ты тоже любишь, да, китайскую кухню?
2: Я тоже люблю китайскую кухню.
0: Я периодически хожу в Москве, конечно, тоже, да. Это необычно.
1: Я не очень. Ну, знаете, извините. Слушай, ну подожди. Но я вам оставлю, ну, вам больше достанется. Ну, я борщ люблю.
0: Сначала надо, да, тут надо, конечно, попробовать, потому что вот я как раз, повернувшись из той поездки, мы с моей супругой поехали. Я говорю, поехали в этот настоящий китайский ресторан на одной станции метро. И она заказала наобум и была очень недовольна.
2: А в Китае по-другому нельзя, там картинки-то висят, а ты заказываешь, а что там внутри в этом, там какие
0: это
2: супы?
0: Это всегда сюрприз.
2: Да, да. А давайте это, ну все, ешь, а потом ты узнаешь, что там, оказывается, было.
1: А лучше,
2: вот
1: не узнавать,
2: лучше не узнавать. Вот именно. Поэтому
0: лучше, да, довериться. Смело.
2: Да. И, кстати, это тоже открытие, между прочим, да, и в пище, и в вкусовых каких-то ощущениях. Так что, ребята, пробуйте, да, всегда пробуйте. И еще пробуйте задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю, Вадиму. Пишите их в сообщалочке, +7 916 968 0968. Ну а также пишите в телеграм-канал Детского радио. Всех ждем.
0: Пишите.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Вадим Нарштейн у нас в гостях сегодня, ребята, актер, ведущий программы «Тайна на карте», телеканал «Моя планета». Задавайте вопросы, ну и мы, конечно, тоже слушаем интересные истории. Вот Вадим побывал в Китае, узнал новую загадочную
2: цивилизацию. Древнюю, да.
3: Лянчжу называют.
1: Лянчжу, ребята, представляете, эта цивилизация была построена аж 5000 лет назад.
3: Потом загадочным образом исчезла, собственно, тайна-то заключалась в чем. Вот мы ее разгадывали, и, собственно, плоды наших трудов можно будет посмотреть уже в эти выходные на «Моей планете». Угу. У нас большая международная премьера.
2: Ух ты, здорово. Ну, разгадали, самое главное, скажите.
3: Конечно.
2: Разгадывали. Конечно. И все получилось, ребята.
3: Там
2: как
3: много,
2: интересно.
3: Много интересного всего.
2: Будем смотреть обязательно. Ну, а также мы любим вашу программу, да, «Тайна на карте». Вы разгадываете разные загадки по России, путешествуете. И уже, ну, сколько, вы не считали, сколько городов, сколько мест, точнее, даже не городов, наверное, просто мест изъездили уже?
3: Я думаю, что около 50 загадочных мест мы уже разгадали.
2: И загадки не исчезают, да? То есть вот вы знаете, что еще их миллион, и их предстоит только, да, вам
3: у
2: разгадать.
3: У нас есть банк цель. К которому мы каждую зиму обращаемся, и потом из этого собираем следующий вот сезон. Уже 5 лет это все продолжается, счастье в моей жизни. Я путешествую, разгадывая тайны по планете Земля, по России.
2: Но это действительно вот на съемках иногда что-то невероятное происходит, знаете, необъяснимое может быть, или же все-таки достаточно все понятно? Ну, то есть вот что такое мистика, если ребенку объяснять?
3: Ну, это что-то неизведанное, непонятное. Вот буквально там неделю назад мы вернулись из Волгоградской области с Медведицкой гряды. Это такое геологическое образование на стыке литосферных плит. Угу. Там, где, в общем, степи и равнины, возникла, ну, такая гряда горная. Где-то они 300 метров эти, над уровнем моря, эти холмы, наверное. Но все-таки горами их не поворачивается язык назвать. И там люди якобы видят загадочное свечение. И там летают такие некие плазмоиды, светящиеся по ночам. Но, правда, не удалось какого-то задокументированного свидетельства увидеть. Рассказывают очень красивые люди. А вот просишь, покажи фотографии, видео. Почему-то как-то говорят, может быть, вы не готовы еще к этому знанию.
2: Не, ну засмотрелись, опять же. Хочется глазами же смотреть, да, не фотографировать. Но мне кажется.
3: Ну, говорят.
2: Тем более,
3: да,
2: когда
3: говорят,
2: волнуешься.
3: Так. И там же еще у них, в общем, тайна была вот этих вот плазмоидов, которые летают, они непонятно как. По разным свидетельствам, это то ли инопланетяне, то ли внеземная форма жизни какая-то такая вот интересная. И там же еще фиксируется исследователями большое количество шаровых молний. Так вот, видимо, геологически сложились все условия, что много бьют молнии в эти горы и высекают, как искры, шаровые молнии, встреча с которыми может быть безумно опасна, на самом деле. Мы весь фильм говорили практически во всех подводках о том, что шаровые молнии не изучены, никто еще не знает, на самом деле, что это такое, в лабораторных условиях никто не смог повторить. И последний наш герой, мы приехали к геологу, сказал, а вот в мае 26-го года московские ученые смогли в лабораторных условиях установить, что же такое шаровая молния.
2: Да вы что, открытие совершили.
3: Первые в мире, да, в этом году буквально. И поскольку это было не запланировано, мы вот поедем в ближайшее время в лабораторию доснимать наше кино и расскажем нашим зрителям, что такое есть шаровая молния.
2: Вот крутые
3: ученые. На самом деле.
2: Да,
3: меня,
2: здорово.
3: Я помню, бабушка в детстве
2: пугала
3: шаровые молнии.
2: И я помню, я до сих пор помню такие страшилки из детства.
3: Жуткое,
2: да, я все равно переживаю. Ну, вдруг... Ой,
3: вот,
2: слушай,
3: отечественные ученые разгадали тайну, теперь это, наверное, я надеюсь, будет не так страшно. А может, еще страшнее.

0: Потому что это сенсация. Мы же пока не знаем, что ученые вам скажут.
1: Вот я, да, я же тоже пока говорить
2: скажут
1: не могу.
2: Скажут и покажут, интересно. А вот вы из поездок, вы же в путешествие отправляетесь не отдыхать, а работать. Вы привозите каждый раз что-то необычное? Ну, сувенирчик какой-то себе?
1: Какие-то сувениры. Я собираю камни по разным вот регионам. Я очень люблю чаи, которые вот во всяких отдаленных...
2: Из Китая, я думаю, вы привезли.
1: Нет, кстати говоря, я люблю всякие вот травяные чаи из отдаленных всяких вот районов. Из Пермского края я привозил, из Карелии очень разные всякие какие-то вкусные, необычные. Это действительно вот вкус такой деревни, вкус этого региона. Можно прочувствовать, и они все разные. И, как говорят, очень там с полезным каким-то эффектом. Но я использую вот потому, что мне нравится именно вкус. И что нету каких-то вот там кофеина,
2: добавок,
1: как говорят. Добавок
2: вредно.
1: Нету, да.
0: Ребята, наш дневной шоу «Развивайка» продолжается. Задавайте вопросы нашему гостю. Ну а мы совсем скоро вернемся.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения!
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: слушайте на детском радио.
1: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
2: Я хотела поужинать с людьми.
1: Ну, тогда не свистать.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: А знаете ли вы, что...
4: На Марсе тоже есть медведи.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио. Реклама.
6: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
7: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
8: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
7: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
8: Машина на года, сразу видно.
7: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
9: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
3: Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
13: Мама, ты спишь?
14: Что случилось?
13: Мне сейчас такое приснилось!
15: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Подробности на сайте москвариум.ру. 0+.
16: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Здравствуйте, наши прекрасные, замечательные первооткрыватели, мальчишки и девчонки. Вы включили прямо сейчас детское радио и верно сделали, потому что в студии у нас Катя Знайкина, и здесь у нас Вадим Нарштейн, и я тоже здесь присутствую, как ни странно.
2: Супер Гарик.
1: Да, и мы сейчас будем узнавать невероятные истории от Вадима, которые он принес с собой. Ну, Вадим... Давайте.
3: Но... Вот прям вот так.
1: Вот вообще, прям вот так.
3: С мешком что... историй к нам да. пришел Вадим Нарштейн. Но... Сейчас посмотрю, что
2: вы...
3: у меня там есть.
2: Да, вы путешествуете по загадочным местам России. Да? Что вас за последнее время очень впечатлило, поразило? Какую тайну вы пытаетесь разгадать до сих
3: пор? Самое яркое путешествие

0: этого пятого сезона, это, конечно же, Тунгусский метеорит. Мы отправились в глухую тайгу. Долетели сначала на самолете до Красноярска, это много часов от Москвы. Оттуда еще на старом таком очень необычном самолете долетели до поселка Ванавара. Так. Который находится уже, вот у него, получается, это поселок, с ним есть наземное сообщение только зимой. Летом туда можно прилететь только на самолете или на вертолете. А уже из этого вот Ванавара поселка мы отправились на вертолете как раз к месту падения Тунгусского метеорита. Там такой был исследователь этого явления Леонид Кулик. И его именем названа тропа Кулика, по которой он шел, получается, в его время еще вертолетов не было. Он шел все это дело пешком, поэтому называется тропа Кулика. Мы отправились на 13-ю стоянку Кулика. Это вот ближайшее к эпицентру взрыва место, где можно остановиться, перевести дух, спрятаться от местных значит, животных, приготовить еду. И вообще такое прекрасное, красивое очень место на берегу
1: реки. Надо еще ребятам прям кратко рассказать, что такое Тунгусский метеорит, потому что многие, думаю, не слышали о нем. Вообще,
2: метеорит.
1: Что случилось, да.
2: И был ли он вообще?
0: Вот, да, это большая загадка, которую мы как раз в нашем фильме пытаемся разгадать. Дело в том, что больше 100 лет назад, значит, летним утром, тайгу глухую сибирскую, вот нынче это Красноярский край, поразило страшное явление. Дикий взрыв, выгорело как это, сотни квадратных километров леса, все разбросало во все стороны. И вообще человечеству очень повезло, что это произошло именно там, а не там на 3 часа. Говорят, раньше, если бы произошел взрыв, он бы примерно над современным Петербургом произошел. Поэтому жертв официальных, к счастью, у Тунгусского метеорита нет. В общем, прилетел какой-то загадочный пришелец из космоса, взорвался в атмосфере, наворотил дел. Но загадка самая главная заключается в том, что когда исследователи уже пришли пытаться изучить это место и понять, что же произошло, не нашли они сам метеорит. И вот уже больше 120 лет люди со всего мира едут туда, пытаются найти сам метеорит, и найти его пока не могут. Есть несколько претендентов на звание. Например, такой камень Джона, он называется, по имени человека, который его открыл. С таким простым русским
2: Джон
0: именем.
1: Джон, мой любимый
0: Терминатор. Простым русским именем человек Джон Анфиногенов нашел этот камень, так. Который, по сути, как будто бы не может быть метеоритом, но лежит настолько странно и настолько он несвойственен для этого места, что его вот записали в претенденты. А в чем странность? Как будто бы он прилетел откуда-то. Он, во-первых, единственный в своем роде такой из осадочных этих пород. Он как будто бы откуда-то прилетел, под землей прошел где-то 13 метров, раскололся на 2 части, и на нем есть следы оплавления. Вполне возможно, что произошло это именно в тот момент, когда прилетел настоящий Тунгусский метеорит, и камень Джона на самом деле не является никаким метеоритом. Но это все только теории. Последнее гласит, значит, следующее. Наши ученые из Красноярска решили, что сам метеорит на Землю не прилетел. Он как будто бы прошел атмосферу по касательной, взорвался, значит, на высоте 10 тысяч километров. 10 тысяч метров.
1: Метров,
0: 10 километров, да. 10 километров над землей взорвался. Представляем, да, какая это сила, силище. Ну, и дальше его выкинуло куда-то в космос, он полетел своей дорогой. Это вот последняя такая наиболее убедительная теория, которой придерживаются наши ученые. Звучит и вот продвигают ее по миру.
2: Ну, то есть в новом сезоне можно про это все посмотреть, да?
0: Да.
2: Что
0: в новом сезоне «Тайны на карте», да, прям вот это вот мы будем все рассказывать, расследовать.
2: Кстати, Вадим, а вы сказали вот «Тайны на карте», да, это ваша программа, а что вот это за карта с вами лежит?
0: А это карта, которую я принес сегодня сюда для того, чтобы разыграть ее. между вашими слушателями. Так. Это тайна, это карта таинственных мест России. Она у нас снималась в

0: тизере первого сезона «Тайны на карте», висело у меня все это время на стене. Угу. Так что, можно сказать, от сердца отрываю, распишусь на обратной стороне. Так что истинным любителям путешествий, ценителям неизведанного, вот такой подарок от меня и от нашей съемочной группы мы приготовили.
1: Да, достанется подарок одному из вас. Ребята, если вы готовы поиграть прямо сейчас вместе с Вадимом, а игра у нас будет простая, с одной стороны, но сложная, с другой нужно будет пофантазировать. Игра называется «Путешественник».
2: Верно.
1: Тогда звоните скорее в прямой эфир прямо сейчас. 8495-134-56-64.

0: Итак, ребят, начинается наша невероятная игра «Путешественник» вместе с Вадимом Нарштейном. А в путешествие отправится у нас Виктория. Викулечка, здравствуй.
1: Привет.
2: Здравствуйте.
3: Привет, дорогая.
1: Итак, Вика, игра «Путешественник» называется. Вадим будет задавать тебе вопросы про твое уникальное путешествие. И все твои ответы должны начинаться на одну букву. Сейчас мы ее определим. Вика, скажи, пожалуйста, куда бы ты хотела отправиться? В какую страну? На континент или...
2: В Австралию.
1: В Австралию хочет Вика.
3: Хороший выбор.
1: Вы там были, кстати?
3: В Австралии, к сожалению, пока нет.
1: Нет, а ты?
0: Я буду там скоро. И вас всех возьму.
1: Хорошо.
3: Договорились.
1: Но в Австралию отправляется Вика. Итак, все твои ответы должны быть на букву А. Ты можешь фантазировать, выдумывать. Вика, не стесняйся. Готова?
2: Да.
3: Поехали. Вика, что ты возьмешь с собой в путешествие?
2: Ананас.
3: Кто отправится туда с тобой?
2: Аня.
3: Хороший выбор. Что обязательно наденешь на себя?
1: Давайте не
3: принято,
1: будем переспрашивать.
3: Нормально. Чем будешь заниматься в путешествии в Австралию?
2: Аплодировать.
3: Отлично. Молодец. Кого бы ты хотела там встретить?
2: Академика.
3: Вау! Какой сувенир привезешь из путешествия?
1: Сувенир.
3: Сувенир из Австралии.
1: Нам нравятся просто твои варианты.
3: На букву А.
2: Арбуз.
1: Нормально.
3: Знаменитый австралийский. Какое блюдо ты бы хотела попробовать в путешествии?
1: А вот тут арбуз, извините, уже занят.
3: Опа!
1: Что еще на А?
3: Коварно.
2: Абрикос.
3: Действительно, почему бы и нет? А какую книжку ты возьмешь с собой в путешествие?
2: Алису.
1: Алису Стране Чудес.
3: Я с тобой поеду.
1: Льюис Кэрролл.
3: Это Льюис Кэрролл, да. Каким словом поприветствуешь местных жителей?
2: Алло.
3: Ну, слушайте. И местные жители ответят тебе: мы тебя поздравляем.
1: Вика!
3: Тебе
1: молодец!
3: Достается карта загадочных, таинственных мест России. Здесь отмечены Соловецкие лабиринты, гора Ватавара, плато Мань-Пупунёр. В общем, с тобой, да, тебе ее передадут, и я надеюсь, что ты когда-нибудь обязательно во всех этих местах побываешь. Оно того стоит. Я был во всех.
0: Ну да, и Вадим еще и сделает надпись тебе специальную.
1: Да, автограф оставит. Вик, спасибо тебе большое.
3: Спасибо.
1: Настоящая путешественница. Ну что, хорошо собралась, кстати, да, Вик, в путешествие? Нормально так. Все придумала, разобралась во всем. Ну, а наша программа заканчивается потихонечку, это правда. Немножко вот хочется... Вы действительно очень много путешествуете. Немножко такого напутствия нашим юным слушателям, которые отправляются в путешествие пока еще вместе со своими родителями, но все же... Вот, не знаю, может быть, по поводу того, что нужно взять с собой, может быть, по поводу того, на что обращать внимание, или что привозить из путешествия, или как там себя вести, может, что-то изучать, обращать внимание, как детективы, знаешь, расследовать.
3: У меня ощущение, во-первых, что я мало путешествую, потому что путешествий много не бывает. А с собой берите, во-первых, хорошее настроение. Не думайте, что да я там все знаю и ничего нового для себя не открою. Обязательно в каждом новом месте что-то новое да откройте. Берите вот просто возможность и способность удивляться, впечатляться. Это самое главное вообще, что есть у путешественника. И держите ноги сухими.
1: Правильно, это тоже важно. А вы-то в какой стране мечтаете побывать? Ну вот вы в Австралии не были, не знаю, мечтаете или нет?
3: В Австралии не был. Хотелось бы мне, конечно, да я везде хочу. Я в Африку хочу. Я хочу еще раз в Латинскую Америку. Я хочу в Японию.
0: Японию мы тоже все хотим, сидящие в этой студии.
1: Я уже лет 20 хочу, давно я уже перехотела, опять захотела.
3: Больше всего я хочу в Антарктиду. Пролив Дрейка — это моя мечта.
1: Это я тоже.
3: Я безумно боюсь.
0: я с вами не поеду.
1: И я. Да ладно тебе, не бойся, все вместе поедем.
3: Я вот, да, покачался там, вот покачался на волнах.
1: Пингвинов посмотрим в Антарктиде. Ну здорово, Гарик.
3: Самое загадочное место на планете
1: вот,
3: Земля.
1: Кстати, вам туда просто сам Бог велел отправиться. Я думаю, что у вас все случится. Уверена.
3: Ой,
1: почему-то,
3: Бог.
1: И вы придете и нам расскажете про Антарктиду.
3: Я надеюсь, что мы там встретимся.
1: Да, ну и это тоже может быть. Там интервью возьмем у Вадима.
0: Ладно, еду, ребята, с вами еду. Ох, ну что ж, Вадим, спасибо огромное, что сегодня пришли. Надеемся, что скоро снова вас увидим здесь, в нашей новой студии.
3: Спасибо, друзья.
1: Или в этой же.
0: Ну и посмотрим, как говорится, поживем, увидим.
1: Точно. Ведущий программы «Тайна на карте» на телеканале «Моя планета» актер Вадим Нарштейн был у нас в гостях.
0: Да, ребят, ну а мы с вами не прощаемся, я так точно.
1: Знайкина, я прощаюсь до завтра. Счастливо,
0: пока,
1: ребят, хорошего вечера.
0: Ну а мы совсем скоро приступим к разгадыванию приза, который лежит в нашем волшебном сундучке. Оставайтесь с нами.

0: Доброе утро!
1: Доброе утро, месье!
0: Куда ты идешь?
1: В книжную лавку. Я только что прочла чудную историю про фасолинку и великана и...
0: Очень мило! Мари! Скорей! Батоны!
2: Какая странная и неземная! Чудная!
3: С книжкой в руках!
4: Все витает в облаках! Ты чего? Она смешная, это Бен!
5: Бонжур!
1: Привет!
5: Поклон от брата!

0: нет.
1: А как же нас? Мне 6 яиц.
2: Дороговато.
1: Ах, да, чего такая жизнь скучна.
0: А, Бель.
1: Доброе утро, вот книга, которую я брала.
0: Ты уже прочла?
1: О, не могла оторваться, есть что-нибудь новое?
0: Со вчерашнего дня нет.
1: Ну ничего, я возьму вот эту.
0: Эту? Ты ее уже читала дважды.
1: Это моя любимая. О дальних странах, об острых мечах, волшебных заклятиях и нежных речах.
0: Раз она тебе так нравится, я тебе ее дарю.
1: Ну что вы?
0: Я настаиваю.
1: Ну спасибо, большое спасибо.
3: Какая странная и неземная, чуждая наша конечность.

0: ты не промахнулся, Гастон! Ты величайший охотник
1: мира! Я знаю.
0: Уж ты-то не пропустишь ни одного зверя. И ни одной девушки, кстати.
1: Это правда, Лифу. И я остановил свой выбор на ней.
0: Дочь изобретателя?
1: Именно она. На этой счастливице я и женюсь.
0: Но она же...
1: Красивейшая девушка в городе.
0: Я знаю, но...
1: И поэтому она лучше всех. А разве я не достоин лучшей?
0: Ну, конечно, я и говорю, ты достоин, но...
2: С того момента, как ее увидел, нашел свою я в жизни цель. Здесь из девушек она, мне лишь нравится одна. Так что я решил, что я женюсь на Бель.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Итак, дети, тема сегодняшнего занятия – устный счет. Откройте свои рабочие тетради и записывайте. Ичи, ни, сан, си, го, року, сити, хати, ку, дзю.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных делах.
3: Какой настрой сегодня будет, твой? Перевернись. Вкусно у нас. Ной?
4: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
4: Это которую можно настроение менять?
5: Угу.
4: И на рюкзак вешать?
5: И не только.
4: Пап, нам пора в Перекресток.
5: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
6: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организаторы правил акции, количество призов, срок комиссии варит их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 108-70-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
2: Реклама.
7: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
8: Умным.
7: А богатым?
8: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
7: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
8: Комфорт.
7: Повезло.
8: Ага, с мужчиной.
9: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
11: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове,
10: а еще в Челябинске, Воронеже,

0: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
1: Московское время 17 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Ребята, всем привет! Это Супер Гарик. И, конечно же, как я вам и обещал, мы начинаем думать, какой же подарок находится в нашем волшебном сундучке. А вы-то, мои дорогие, ох, какие вы... любознательные. Вы так хотите открыть сундучок. И правильно, ребята, правильно. Пробуйте дозвониться в нашу студию по номеру 8495-134-5664. Нужно задать три вопроса о призе. Ваши вопросы начинаются со слова

это, что можно спросить? Например, то, что лежит в сундучке, это светится, или это крутится, или это вертится? Я отвечаю очень коротко вам. Да, нет, не знаю, возможно. Но потом вы предлагаете свой вариант ответа, и мы все, конечно же, надеемся, что этот вариант ответа окажется правильным, и вы откроете сундучок и получите свой заветный подарок. В общем, мои дорогие, все как всегда. А если вы вчера слушали программу «Сундучок с секретом» вместе с дядей Сашей, тогда вы уже помните подсказки о призе и можете уже предложить свой вариант ответа. Напишите его, пожалуйста, например, в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968. Можете написать в мой телеграм-канал «Супер Гарик», что с микрофончиком. Я с удовольствием буду озвучивать ваши имена и города, из которых вы пишете. Поэтому подписываться не забывайте. Ну что ж, мои дорогие, начнем наш

0: Сундучок с секретом.
1: Итак, мои дорогие друзья, будем начинать, и я с удовольствием приветствую Жанну. Здравствуй, Жанночка.
2: Здравствуйте.
1: Жан, я тебе сейчас напомню загадку и подсказки, они уже имеются. Готовы слушать?
2: Да.
1: Слушай внимательно. Может бежать, а может лежать. Что там такое? Ты должна сказать. Бывает, что это надувается. Но у нас нет. Не надувается. Бывает это металлическим, но у нас опять нет, не металлическое. И для девочек, и для мальчиков это подойдет. Мы понимаем, что это точно не часы. У нас это среднего размера. Это точно с водой не связано. Все, Жанночка, все подсказки тебе напомнил. Давай, задавай
2: это...
1: вопросы.
2: Это как-то можно что-то крутить.
1: Что-то крутить? Но там особо-то ничего не крутится. Ну, в принципе, ну, как сказать, в руках ты можешь, конечно, это как-то покрутить.

0: А в этом присутствует коричневый цвет?
1: Коричневого цвета вроде как нет.
0: Это какая-то игрушка?
1: Очень хороший вопрос. Да, в данном случае это игрушка. Так, Жанночка.
0: Можно посовещаться?
1: Посовещаться хочешь? Конечно, Жанночка, дорогая, посовещайся. Я тебе даю несколько секундочек. А вам всем, ребята, напоминаю, что если вы уже знаете, что лежит в сундучке, скорее пишите. Мне интересно узнать, кто-нибудь уже догадался, что находится в нашем сундучке? Вроде как надувается, а у нас и не надувается. Вроде как бывает и металлическим, но у нас это не металлическое, у нас это игрушечное. Как мы выяснили только что, Жанны. Вот сейчас, возможно, через несколько секундочек Жанна нам даст ответ, и желательно верный, и откроет наш волшебный сундучок. Ребята, давайте все вместе пожелаем Жанночке удачи. Итак, Жанна, дорогая, что, по-твоему, в сундучке?
0: Это плюшевая собака.
1: Собака! Вот твой ответ. Сундучок, открой-ка, пожалуйста, нам свой секрет. Эх, нет, Жанна, спасибо тебе огромное за игру. Очень хорошие подсказки ты привнесла всем нашим дорогим радиослушателям. И им будет чуть-чуть попроще, как мне думается. Но так ли это или нет, мы узнаем совсем скоро. Поэтому, ребят, дозванивайтесь в студию 8495-134-56-64.

0: Сундучок с секретом.
1: Так, мои дорогие прекрасные радиослушатели, я жду ваши варианты ответа в своем телеграм-канале «Супер Гарик». Направляйте их туда. Я с удовольствием буду озвучивать ваши имена и города. Итак, что мы знаем о призе на данную минуту? Слушайте внимательно. Мы знаем, что этот приз точно не металлический.

0: металлический. Мы знаем, что это игрушка какая-то. И девочкам подает, и мальчикам. К часам не имеет никакого отношения. У нас это среднего размера. С водой это не связано. Не коричневого цвета. И точно это не собака. Вика в нашей студии. Здравствуй, Викулечка.
1: Привет.
0: Вик, тебе нужно задать вопросики. Ты готова это сделать?
1: Да.
0: Хорошо, давай. Первый вопрос.
1: Это может издавать какие-нибудь звуки?
0: Ну, в теории, конечно, может. Но в данном случае это игрушка. То, наверное, нет. Отвечу тебе так.
1: Это можно куда-нибудь положить?
0: Можно куда-то положить, конечно.
1: Это дома?
0: У кого? В смысле дома?
1: У ребенка.
0: Ну, может быть, дома, да. Может быть, конечно. Вик, хорошие вопросы ты задаешь. Очень хорошие. Будешь ли ты совещаться перед ответом или прямо сейчас дашь свой ответ?
1: Буду совещаться.
0: Пожалуйста, ты можешь это сделать, посовещайся. Так, ребята, пока у нас Вика совещается, я вам напомню, что мы выяснили, что это какая-то игрушка вроде как, но там коричневого цвета-то нету, мои дорогие друзья. Ага, вижу ваши варианты ответа вы присылаете. Так, Зильчика из Казани прислала свой вариант ответа. Спасибо огромное, Зиленька. Артемка нам написала из Санкт-Петербурга. Ребят, если вы пишете, да, например, в мой телеграм-канал «Супер Гарик», то, пожалуйста, подписывайтесь, пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города, потому что я ответы ваши не могу озвучивать в прямом эфире, а вот имена и города, из которых вы пишете, с удовольствием. Так, ага, вот Тимур написал нам свой вариант ответа. Спасибо, Тимурчик, спасибо. Но возвращаемся к Вике. Викуль, как думаешь, что в сундучке?
1: Это ботинки.
0: Ботинки. Интересный вариант ответа. Ну что ж, сундучок, вот наш ответ. Раскрой же свой секрет. Нет, это неверный ответ, Викушечка. Ну, ничего страшного. Вариант ответа предложила интересный, забавный даже. Но сундучок не открыла. Но главное, ты проявила свои таланты в прямом эфире. Дозвонилась, это тоже очень важно. Звони нам в следующий раз. И вы, ребята, также дозванивайтесь в прямой эфир. 8495-134-56-64.

0: секретом.
1: Так, ребята, что-то ваши сообщения в сообщалке наши не проходят. Ну, вы пробуйте написать и туда тоже. Но и также не забывайте про телеграм-канал «Супер Гарик». Это мой личный телеграм-канал. Пожалуйста, заходите, пишите свои варианты, подписывайтесь. Я с удовольствием буду озвучивать ваши имена и смотреть, кто догадался, что лежит в сундучке. Но пока что у нас на связи Настюша. Здравствуй, Настенька.
2: Здравствуйте.
1: Тебе, Насть, подсказки напоминать?
2: Не надо.
1: Хорошо, тогда мы все с нетерпением ждем твои вопросы. Давай.
2: Это полосатая?
1: Ну, ты знаешь, там вроде как есть некие полосы.
2: Это в клеточку?
1: Ну, клеточек вроде нет.
2: А это мягкое какое-то?
1: Ну, в данном случае, да, мягкое. Так, Настюшка, точный вопрос, один лучше другого. Я даже не знаю, как действовать. Совещаться будешь или отвечать?
2: Отвечать.
1: Внимание, ребята. Итак, Настюшенька, что, по-твоему, в сундуке?
2: Зебра мягкая.
1: Зебра мягкая. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. А вот это интересно. Ребята, Настя открыла сундучок, потому что здесь вот такая вот зебра прекрасная. Показываю ее в видеотрансляции наш замечательный, кто смотрит. Это прям зебра Вера какая-то, действительно. Ну, Настюшка, здорово. Как спокойно, все четко. Ты давно уже догадалась, что там зебра? Или прям только что?
2: Давно.
1: Ну, вот видишь, как здорово. Поэтому не отключайся. Скоро эта зебра у тебя окажется каким-то образом. Тебе расскажут, как ты сможешь ее забрать. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Все, хорошего тебе денечка, ребята. Ну вот, сундучок уже однажды открылся, но там же появился еще один подарок, ребята, и вам тоже нужно его забрать. Кто будет этим счастливчиком, мы пока не знаем, но мы совсем скоро это выясним. Самое главное, дозванивайтесь. 8-495-134-56-64.

0: секретов.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Ничегошеньки не понимаю»
3: с Веснушкой и Кипитошей.
4: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
2: Ничегошеньки не понимаю.
3: На этой неделе на детском радио.
5: Что нам делать целый час?
3: Это спросим мы у вас.
6: Детское радио представляет
7: развлекательно-мечтательный,
8: рисовательно-сочинятельный
9: и подарковручательный
10: час без правил на детском радио.
3: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
11: Спеть,
12: мяукнуть, сыграть в игру.
3: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
13: Изобразить слона?
3: Может и так. Ведь это
14: «Час без правил»
3: на детском радио.
15: С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+.
3: Реклама.
16: Моторное масло «Дженерджи» защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Ssangyong. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
9: Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
12: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
13: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
14: Слушаю.
15: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
14: Что случилось, Добрыня?
15: Чудо-юдо сказки портит.
14: Это чудо-юдо, который из былин?
15: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
16: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
17: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: секретом.
1: Ребята, всем привет! Это снова я, Супер Гарик. Продолжает наша программа «Сундучок с секретом». И продолжают нашу студию, ребята, приходить новые-новые мальчишки-девчонки, смотреть, узнавать новое, открывать также сундучок. Ведь многие ребята из вас могут прийти к нам в гости в нашу московскую студию на экскурсию. Ну, а мы, конечно же, всех приглашаем, потому что здесь у нас много всего интересного. Вы знакомитесь с ведущими, делаете множество различных фотографий на память. Ну и, конечно же, просто классно проводите время. Кстати, если у вас также еще и день рождения, то вы также можете его провести здесь, в нашей студии, посмотреть, узнать, повеселиться. А самое-то главное, имениннику предоставляется уникальная возможность выйти в прямой эфир, скажем так, со своим номером, и о вас узнают во всем мире. Вы можете сыграть на музыкальном инструменте, спеть песни, что-то рассказать, прочитать какие-то новости. Так что всех ждем, всех приглашаем. Ну и, конечно же, смотрите все подробности на сайте dtfm.ru. Ну, а я напоминаю, что прямо сейчас мы думаем и гадаем, какой приз находится в нашем сундучке. Но пока что мы не знаем, кто дозвонился в нашу студию. А нет, знаем. Марика дозвонилась нам. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Итак, моя дорогая, в сундучке у нас новый приз. Я тебе сейчас и всем нашим радиослушателям оглашу загадку. Готовы слушать?

0: Да.
1: Внимание! Не летает, не жужжит, но очень быстро пробежит. Сейчас вздремнула в сундуке. Звони, достанется тебе. Все, вопросов у нас пока никаких не было, подсказок, соответственно, тоже нет. Приступай к разгадке этого подарка. Давай, первый вопросик.
0: Это мягкая игрушка?
1: О, нет.
0: Это животное?
1: Ну, вроде как нет. Третий вопрос.
0: С этим можно играть детям?
1: Ты знаешь, я думаю, да, можно играть детям. Да. Итак, как ты будешь действовать? Подумаешь немножко, посвящаешься?
0: Да.
1: Хорошо, давай, оставляю тебе несколько секундочек на это дело. А вы, ребят, продолжайте писать в мой телеграм-канал «Супер Гарик», потому что у нас что-то с общалочками, и я ничего не могу от вас получить. Поэтому смотрите и не забывайте подписываться. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. Я с удовольствием буду озвучивать ваши имена и города. Но если хотите попробовать, то можете в сообщалочке также написать. Плюс 7-916-968-0968. Жду. Может быть, кто-то уже прям сразу догадался, что находится в нашем волшебном сундучке. Итак, Марика, что в сундучке, по-твоему?
0: Блокнот для рисования.
1: Блокнот! Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. И... Эх, нет, ребята, это не блокнотик. Ну, ничего страшного. Спасибо тебе в любом случае за игру. Но, ребята, у нас какие новости тут? У нас очень замечательные новости. Пришла Катя Знайкина, взяла зебру зачем-то в руки. Все у меня посыпалось со стола, но самое-то главное, пришли ребята. Вот я только говорил, да, что в нашу московскую студию приходят мальчишки и девчонки. Сейчас пришли все мальчишки. А, нет, все девчонки. И один большой мальчишка пришел. Вот это да. Ну, давайте знакомиться. У нас сегодня в студии Владислава, Любава у нас здесь, Алиночка и Милена. Ну и самый главный мальчишка – это дядя Вова к нам пожаловал в студию. Ну что ж, давайте сейчас все вместе поприветствуем наших радиослушателей. Ребята, привет вам!
2: Привет!
1: Вот это да, вот это у вас дружная команда. Ну расскажите, вы друг друга знаете? Не знаете?
3: Нет.
1: Не знаете. Ну тогда расскажите, с каких городов вы прибыли. Только поближе к микрофончику подойдите. Владислав, откуда ты?
3: Я приехала из Тольятти.
1: Хорошо, так. А Любавушка откуда?
4: Я из Москвы.
1: Угу. А Алина?
5: Я тоже из Москвы.
1: А Милена?
6: Да, тоже.
1: Тоже из Москвы, да. А дядя Вова откуда? Вы знаете дядю вообще? С кем он? Кто его привел сюда, в студию, нет? А, Владислава, это твой знакомый, да?
4: Твой папа.
1: Твой папа, понятно. Но все-таки взяла ты его, да, за усы притащила, да? Нет, да? Не ты, все-таки это он тебя, да? Вот. А, Владиславочка, сюрприз такой. Ну, слушай, ну здорово. Ну, вам все нравится в нашей студии, девчонки?
3: Да.
6: Да, очень.
1: Слушайте, а какая у вас самая-самая любимая песня на детском радио, расскажите? Есть такие?
4: У меня все.
1: Ну, какую? Ну, вот представьте, что я диджей Микрофоша. Давайте, отдайте свой голос.
4: Мини-песня.
1: Какая?
4: Мини-песня.
1: Не песня. Угу. Классная песня, говорит мне Катя Знайкина, я ее обязательно послушаю.
4: Нету песни.
1: Катя Знайкина уже все придумала, мальчик поет у нее. Ой, Катя. А может и есть, но мы проверим. Ребят, спасибо вам огромное, что пришли. Вам еще предстоит сегодня много всего интересного сделать. Открыть сундучок с секретом. Кстати, он скоро переместится в наш музей, и вы тоже попробуйте с ним поиграть. Ну что ж, мы будем продолжать нашу программу. Ребята, звоните. Ждем.

0: сундучок с секретом.
1: Так, мои дорогие друзья, мы точно знаем, что в сундучке у нас не мягкая игрушка. Но в это можно поиграть каким-то образом. Явно это не блокнот. Что бы это могло быть? Давайте, давайте думать, размышлять. Вероника дозвонилась в нашу студию. Вероничка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Вероника. Готова ли ты задать свои три вопросика, которые начинаются со слова «это»?
2: Да.
1: Давай.
2: Готова.
1: Давай. Первый вопросик к тебе.
2: Это для мальчиков и для девочек или только для мальчиков?
1: Какой сложный вопрос. Я же могу отвечать только «да», «нет», «не знаю», «возможно», только коротко, понимаешь? Ну-ка перефразируй свой вопросик.
2: Это для мальчиков или для девочек?
1: Ну, смотри, ну как я могу ответить, да или нет? Ну, да, и тем и тем это подойдет, я думаю.
2: А это живое или игрушка?
1: Ты знаешь, мы уже это поняли, что в это можно поиграть. Значит, не живое. Логично? Логично.
2: Это на колесах?
1: Ты знаешь, бывают колеса у этого. Ну?
2: Можно посовещаться?
1: Давай, давай посовещайся. Ребята, смотрю ваши ответы. Кто уже догадался? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сообщалочки молчат, зато Настя Монеткина вот как-то прорвалась у нас из Твери. Ну-ка, смотрю твой вариант ответа. Ух ты, очень интересно, Настюшка, очень. Так, ребята, продолжайте и вы присылать. Вот я зашел в свой телеграм-канал. Мне тут пишут: ура, я скоро поеду на экскурсию детского радио в Москву. Я очень рада. Кто написал сообщение, ребят, подписывайтесь в любом случае. Мы тоже рады, мы будем тебя ждать. Маша из Санкт-Петербурга, Теодор нам написал из Москвы. Друзья, какие интересные варианты у вас. Ну, сейчас мы возвращаемся к Веронике. Вероника, что в сундучке?
2: Я думаю, это что машинка.
1: Машинка, вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Батюшки мои, ребята, это невероятное что-то. Сундучок открывается во второй раз сегодня. Вы можете себе представить? Сегодня только понедельник, а сундучок уже второй раз открылся.

0: Невероятно. Слушай, Вероника, ну, машинка теперь твоя. Ты играешь в машинки, кстати?
1: Я, да, на пульте управления играю.
0: Ну, видишь как, тут пульта управления нет, но это такая, знаешь, коллекционная, красивая машинка. Я думаю, она тебе все-таки пригодится. Спасибо тебе, звоночек, не отключайся. В любом случае, ты ее получишь. А как именно, ты узнаешь совсем скоро. Ребята, давайте-ка продолжим открывать сундучок секретом. Там еще что-то у нас появилось, поэтому скорее звоните, всех ждем.

0: секретом.
1: Друзья, что-то невероятное сегодня творится. Сундучок открылся уже два раза, и, возможно, мы его откроем сегодня и в третий раз. Ну что ж, зависит все от Александра, который дозвонился в студию прямо сейчас. Саш, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Саш. Так, Сашка что-то бросил трубку. Почему-то непонятно. Ну, всякое бывает. Возможно, связь прервалась. Ребята, пробуйте дозвониться по номеру 8495-134-56-64. А я пока что озвучу вам всем загадку. Слушайте, пожалуйста, повнимательнее. Особой важности предмет. Он служит нам уж много лет. Скорей загадку отгадай и свой подарок забирай. Итак, знакомимся с участником. Алло.
3: Алло.
1: Привет, как тебя зовут?
3: Денис.
1: Денис, привет. С тебя три вопроса, которые начинаются со слова «это». Я очень коротко отвечаю «да», «нет», «не знаю», «возможно». Готов?
3: Да.
1: Давай.
3: Это игрушка?
1: Нет.
3: Это электронная?
1: Ну, нет.
3: Это настольная игра?
1: Нет. Так, Денис, ну что скажешь?
3: А можете еще раз загадку повторить?

0: Загадку, пожалуйста. Особой важности предмет, он служит нам уж много лет. Скорее загадку отгадай, свой подарок забирай. Что скажешь? Какие версии? На совещание пойдешь или как?
1: Да, ну, на давай, совещание.
0: Давай, давай, посовещайся. Действительно, пока даже примерно непонятно, что это такое. Не игрушка точно, не настольная игра точно, и не электронная точно. Да, задачка непростая. Но вдруг сейчас такое бывает, ребят, на самом деле. Вот мы думаем, нет, нет, невозможно так с первого раза открыть сундучок. Бывали такие случаи. Мы думали, что невозможно. Участник звонил, отвечал, открывал, получал и забирал. Вот такая вот у нас схема. Ну что ж, Денис, что в сундучке?
1: В сундучке...
0: Ну?
1: Книжка.
0: Книга. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. И... Нет, это ошибка, к сожалению, Денис. Спасибо тебе огромное за игру. Ребят, ну что ж, сегодня вы славно поиграли с сундуком. Он уходит на заслуженный отдых до завтра. А мы готовимся к программе, которая называется «Час без правил».

0: сундучок с секретом.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
3: А после что вы делали?
4: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
5: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
1: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
6: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
7: На каникулы лечу.
6: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
2: Реклама.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
11: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
12: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
13: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
4: Детское радио. Реклама.
5: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
6: Умным.
5: А богатым?
6: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
5: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
6: Комфорт.
5: Повезло.
6: Ага, с мужчиной.
7: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
8: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: Московское время 18 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Час без правил.
1: Ребята, здравствуйте, это Супер Гарик. Начинается наша программа «Час без правил», где вы можете продемонстрировать свои уникальные таланты. Можно петь песни, играть на музыкальном инструменте, рассказывать стихотворения, либо вспоминать сложные скороговорки. Пожалуйста, первый участник, кто дозвонится, может сделать все, что ему захочется, но потом мы будем выполнять задания предыдущих участников. Таким образом, мы проведем целый час. Будет, я уверен, очень весело и интересно. Но еще для вас интересные новости. Этой осенью на сцене вы увидите новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо Юда». Ой, появилось некое загадочное существо, ребята, и в сказках, где оно побывало, все пошло не так. Везде следы этого загадочного чудища, которого прозвали, между прочим, «Чудо Юда», и мир сказочный в опасности. Вот интересно, смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, но мы все это узнаем, увидим в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо Юда» в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить чуточку пораньше, потому что мы, ведущие детского радио, будем вас там ждать в эту субботу и воскресенье. Будем вас встречать мы с Катей Знайкиной. Так что приходите. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну а также вы можете зайти прямо сейчас в мой телеграм-канал.

0: канал, который называется «Супер Гарик», то, что с микрофончиком. Там мы разместили с Катей Знайкиной расследование. Мы же побывали уже на спектакле «Хрум». И вот, оказывается... Ой, ребят, не буду ничего рассказывать. Я хотел вам сказать, что чудо-юдо, кто это такое? Что это такое? Вы можете убедиться, увидев наше расследование. Так что заходите, смотрите. Все очень запутанно и загадочно. Так, ну что ж, самое основное я озвучил к этой секунде. И прямо сейчас с огромнейшим удовольствием я хочу объявить о начале нашей программы.
1: «Час без правил».

0: час без правил. На детском
1: радио. Ребята, невероятное событие случилось в нашей студии. Дозвонилась Арина. Привет, Аринушка.
2: Здравствуйте.
1: Арин, что будешь делать, чем удивлять всех наших радиослушателей?
2: Я буду рассказывать стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро».
1: Да ты что, это твое любимое стихотворение, да?
2: Ну, одно из любимых, да.
1: Ну ладно, слушаем тебя внимательно. Давай.
2: Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые неги взоры, навстречу северной авроры звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, но будто в небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела. И ты печально сидела, а нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, когда вися на солнце снег лежит. Прозрачный лес из ничего нет, и здесь

0: какие-нибудь зимние, и речка под льдом. Приятно в таком пейзажном блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать о лежанке, но знаешь, не влезть ли в санки кобылку бурую запречь, когда по утреннему снегу вдруг милый, не предадимся бегу нетерпеливого коня, то навестим поля пустые, места недавно столь густые и берег, милый для меня.
1: Ну, Аришечка, ну спасибо тебе огромное, что ты напомнила нам это стихотворение замечательное. Здорово прочитала. И прямо сейчас, Аринушка, ты можешь оставить задание следующему участнику.
2: Я хочу, чтобы следующий участник рассказал интересные повадки о своем животном.
1: Хорошо, Аринушка, спасибо тебе огромное. Ребята, если вы хотите выполнить это задание, которое оставила Алина, рассказать про своего животного, да, про его повадки, вы можете дозвониться в студию 8495-134-56-64. Ну и переходим к творческому заданию, ребята. Я посмотрел в календаре, что я там увидел. Во-первых, число сегодняшнее, вы помните, да? 12 октября. И это, ребята, замечательный день. И в этот день отмечается один праздник. День закрытия, ребята, дачного сезона. Да. В основном все дачники, кто приезжают, да, летом, весной, осенью, кто не живет на даче зимой, закрывают свои примерно в эти дни дома, да, и все, до следующей весны. Но, ребята, я знаю, что многие из вас много дней этим летом, весной и осенью проводили на даче, и наверняка у вас есть какие-то классные дачные фотографии. Вот давайте сегодня мы таким образом и поблагодарим наше дачное время, вспомним это дачное время, что у вас там интересного происходило, веселого, прекрасного. Нужна от вас одна фотография с дачи. Вы там наверняка будете с кем-то из друзей, из животных, либо просто одни в поле. Нужно дать одну фотографию и название этой фотографии придумать. Желательно повеселее, посмешнее. Подписаться, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. И если там кто-то в кадре еще из других людей есть или животных, тоже рассказать в двух словах, кто это такие за прекрасные люди или животные с вами. И всю эту информацию, ребята, сегодня в первую очередь присылайте, пожалуйста, в мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик», тот, что с микрофончиком. Друзья, если в сообщалочке вы присылаете, то видите, что там нет галочки, да, либо что-то еще, сразу присылайте в мой телеграм-канал, а лучше сразу туда присылайте, я с удовольствием буду озвучивать ваши работы в прямом эфире, обозревать ваши фотографии прекрасные, дачные, и вспоминать.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Мои прекрасные, замечательные друзья, попросил вас сегодня проводить дачный сезон, ведь сегодня так праздник-то и называется. Грустный, может быть, праздник, день закрытия дачного сезона. Давайте вспомним, как было классно летом, весной и осенью на даче. Пришлите одну фотографию, дайте ей название, может быть, вы там будете одни солировать в кадре, может быть, с какими-то животными, может быть, подружками, друзьями, родителями и так далее. Название фотографии повеселее можете предложить и написать, кто же с вами в кадре находится в этот момент. Присылайте всю информацию в мой телеграм-канал «Супер Гарик», ребята, и я с удовольствием буду смотреть ваши фотографии, ставить лайки, и кто-то из вас обязательно, ребята, в конце часа получит подарок за самую лучшую работу. И не забывайте еще в этом сообщении указать контактный номер для связи, потому что нам нужно будет кому-то из вас обязательно перезвонить. Итак, пишите, пожалуйста, присылайте, всех жду. На сообщалочки тоже пробуйте, но не факт, что ваши сообщения сегодня туда придут. У нас на связи Глеб. Глебушка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Глеб, готов ли ты выполнить задание, которое оставила Арина? Нужно рассказать про повадки своего питомца, вообще про него рассказать что-то интересненькое.
3: Ну да, конечно.
2: Отлично. Рассказывай, кто у тебя дома живет?
3: У меня дома есть питомец, кот, Тихон.
2: Кот Тихон, так.
3: Он очень любит играть. У меня есть для него специальная игрушка, бабочка на ниточке, и он очень любит с ней играть.
2: Угу. Хорошо. А вкусняшки какие он любит?
3: Ну, если он выполняет задание, которое мы ему даем, мы даем ему влажный корм. Он его очень любит.
2: Понятно. А он мурчит громко?
3: Да. Мама иногда даже его называет трактор.
2: Ага, ну хорошо. Ну, это потому, что ему нравится с вами жить, и вы у него самый-самый любимый. Хорошо, Глебушка, спасибо. Поведал нам про своего котика Тихона. Привет ему передавай, кстати, огромный. И, Глебушка, расскажи, какое задание ты хочешь оставить следующему участнику?
3: Я хочу, чтобы следующий участник перечислил... Рассказал таблицу умножения на 4.
2: Угу. Задание принимается, Глеб. Спасибо тебе огромное. Звони нам еще. Ребята, ну а сейчас ваш выход. Кто готов выполнить задание Глеба, скорее звоните в прямой эфир. 8-495-134-56-64.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: В прямой эфир дозвонился Саша. Саш, привет.
3: Привет.
2: Саш, тебе нужно сейчас озвучить таблицу умножения на 4. Ты знаешь ее или будешь подглядывать?
3: Я ее знаю.
2: Хорошо, тогда приступай.
3: 4 умножаем на 1, 4, 4 умножаем на 2, 8, 4 умножаем на 3, 12, 4 умножаем на 4, 16, 4 умножаем на 5, 20, 4 умножаем на 6, 24, 4 умножаем на 7, 28, 4 умножаем на 8.
2: Так. К 28 прибавляй 4. Сколько будет?
3: 32.
2: Верно. И?
3: Так, 4 умножаем на 9, 36. И 4 умножаем на 10, 40.
2: Отлично. Ну вот, справился с заданием, Сашка. Очень хорошо, у тебя все получилось. Что оставишь ты следующему участнику, Саш?
3: Петь какую-нибудь песню.
2: О, отлично, сегодня у нас не было еще вокальных номеров в нашем концерте. Благодарю тебя за звоночек, ребята. Ну а вы выбирайте какую-то хорошую, добрую песню и пойте в прямом эфире на детском радио. Но не забывайте про свои дачные фотографии. Ребята, не просто так фотографию прислали, непонятно, кто там изображен, вообще откуда она. Подписывайтесь, пожалуйста, пишите, кто на этой фотографии вместе с вами, если вы там не один или не одна, да. И самое главное, название вашей фотографии тоже придумывайте. Присылайте их в мой телеграм-канал «Супер Гарик» со всей информацией. И также можете прислать их в сообщалки по номеру +7 916 968 0968.

0: радио.
1: Детское радио.
2: Фукс, давайте, поднимайте. Только чур не сгоряча.
3: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю...

0: Ali. Что-то не припомина.
1: Отчистушь, право слово. Да веселее на душе. Вам не нравится?
0: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

Да морякам плясать привычки на носу или на корме. Все же хочется услышать бурные аплодисменты.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.detfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
3: 1177-46-79-24-55. Город Москва. Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись, скучно у нас со мной.
4: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
4: Это которую можно настроение менять?
5: Угу.
4: И на рюкзак вешать?
5: И не только.
4: Пап, нам пора в Перекресток.
6: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
7: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации правил, акции, количество безов, срок эмиссии, вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток, ОГН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
8: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
9: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5».

0: Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис, так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
1: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
3: Реклама.
4: Театральный этикет, правило номер 12. Дарить артистам цветы – добрая театральная традиция. Вы благодарите их за спектакль и на секунду становитесь не только зрителем, но и участником действия.
5: В театре Терезы Дуровой зрители сами выходят на сцену и на поклонах дарят цветы любимым актерам. Это так торжественно.
6: Обязательно принесем красивый букет на музыкальный спектакль «Японская сказка. Меч самурая».
7: 17 и 18 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
8: Мама, ты спишь?
9: Что случилось?
8: Мне сейчас такое приснилось!
10: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Подробности на сайте moskvarium.ru. 0+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: час без правил.
1: Привет, ребята, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки и дедушки. Вы находитесь на волнах детского радио и правильно делаете. Меня зовут Супер Гарик. Продолжается программа «Час без правил». Сегодня у нас творческое задание таково. День сегодня вроде как и хороший, замечательный, но все-таки легкая грустинка в этом празднике есть. Знаете, какой сегодня праздник? День закрытия дачного сезона. Ай, ну, ребята, мы все-таки, многие из нас провели классные дни летом на даче. И вот я попросил вас, чтобы вспомнить, так сказать, проводить этот сезон прекрасный дачный. Попросил вас прислать фотографию. Одну какую-нибудь, самую яркую, на ваш взгляд, именно с дачи, с своими друзьями или с родителями, или с животными. Или вы занимаетесь спортом, либо просто в поле, либо на велосипеде, не знаю. Вы сами выбираете фотографию, даете ей какое-то классное название, подписываетесь, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города, и еще пишите, если вы не один в кадре, кто там с вами находится. И присылайте все это в мой телеграм-канал Супер Гарик, и также в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968. А я смотрю и радуюсь, какая же классная была пора. Вот, пожалуйста, дачный пейзаж. Прислала фотографию Ульяна из Подольска. Ой, да, красиво. Тут какое-то небольшое озеро, да, и дома, дачи. Красота. Спасибо огромное. Ну, тут в кадре никого нет, но фотографию ты сделала очень красивую. Так, еще замечательная фотография от Автономная Республика Дача. Свои законы, своя валюта, свои огурцы. Вот так вот назвала свою фотографию Катя Румянцева. Ну-ка посмотрим, что здесь. О, какой у тебя приусадебный участок, батюшки мои. Ой, все так убрано вроде как, да, подстрижено, травки никакой нет. Ой, ну слушай, ну это здорово. Смотри-ка, очень-очень все облагорожено. Благодарю за твою замечательную работу, Катюша. Так, друзья, пожалуйста, присылайте, продолжайте свои фотографии прекрасные. А я с удовольствием буду их смотреть и озвучивать ваши работы в прямом эфире. Но у нас же еще есть задание для следующего участника. Нужно спеть какую-нибудь прекрасную, хорошую, добрую песню в прямом эфире.

0: Если вы готовы это сделать, тогда набирайте наш номер 8495-134-56-64. А я напоминаю, что в прямом эфире идет программа
1: «Час без правил».
2: На Детском радио.

0: без правил. На
1: детском радио. Ребят, смотрю ваши работы, ваши прекрасные дачные фотографии. «Я лечу!» Так назвала свою фотографию Стеша из Москвы. Она тут действительно практически взлетает, играет с кем-то в бадминтон, но с кем – непонятно. Вот это интрига. Но фотография действительно классная в действии, в движении. Очень здорово получилось. Так, еще есть фотография от Аглаи. Это моя подружка Саша. Мы на даче на Ладожском озере. «Дружба, не разлей вода». Так называется фотография. Спасибо, девчонки. Классно у вас получилось. Рита, «Вкусная клубника», назвала она так свою работу. На этой фотографии я ем клубнику. Да, действительно, это та, которая выросла на моей даче. Она самая вкусная. Я очень люблю детское радио. Спасибо, что вы нас радуете. Спасибо и тебе, что прислала такую классную фотографию. Клубничка у тебя действительно замечательная. Напиши, что ты с ней сделала. В итоге всю съела, либо уже варенье у вас пошло в ход. Вкуснота. Тимур у нас на связи. Тимурчик, здравствуй. Тимур? Ах, нет, Тимура уже нет, ребят. Такое бывает, друзья. Иной раз такое случается почему? Потому что вы не включаете громкую связь или же радиоприемничек. Поэтому связь перенапрягается. Соответственно, она негодует, она требует перемен. И вот она просто прерывается, и все. Поэтому, друзья, когда вы дозваниваетесь, пожалуйста, выключайте громкую связь, выключайте радиоприемник, и мы тогда с вами классно пообщаемся. Не забывайте об этом простом правиле в нашей программе «Час без правил». Так, продолжаем. Макар из Ленинградской области прислал

0: свою фотографию, которую он назвал «Я кашу электротриммером». Ничего себе! Вот это ты, конечно, классный газонокосильщик. Но надо дать должное, что ты одел защиту необходимую для кошения травы. И у тебя, я смотрю, классно получается. Так, следующий участник. Алло, алло.
1: Алло.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Анюта.
0: Анюточка, привет.
1: Не, Анюта зовут.
0: Анита?
1: Да.
0: Аниточка, очень хорошо. Анит, тебе нужно спеть какую-то песню. Какую будешь петь?
1: Я смотрю на небесную высоту.
0: Ну, давай, давай.
1: Я смотрю на небесную высоту, и на рожью вокруг красоту. Вижу, как просвет.

0: Там взрослый медведь воспоет, а бульдери мило дом. Коле джерин воде осеест, пойдуны алгит. Я забыла дальше.
1: Ну, слушай, я даже, знаешь, практически и не заметил, как ты с русского языка пришла на английский. Так ли это?
0: Ну да, это русско-английская песня.
1: Ничего себе. Ну, слушай, ну здорово, здорово. Очень хорошо у тебя все получилось. А, Анит, какое задание оставишь следующему участнику?
0: Ну, я хочу, чтобы вы с ним сыграли снежный ком.
1: Угу. Договорились, так и будет. Всего тебе хорошего. Еще раз звони нам, пожалуйста, и демонстрируй свои уникальные таланты. Ну, а мы, ребята, будем с вами играть в снежный ком. Ох, мои дорогие, готовы ли вы? Способны ли вы? Ха-ха-ха-ха. Жду вас!

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Ребят, зашел в свой телеграм-канал Супер Гарик. Вы присылаете туда тоже прекрасные дачные фотографии. Мальчик с перцем. Арсений прислал фотографию из Самары. Это я у бабушки с дедушкой на даче, помогаю им собирать урожай. Классная фотография, ребят. Всем ставлю лайки, естественно. Спасибо огромное, что пишете и присылаете свои работы. Домик на деревне. Так назвал фотографию Саша. Мне 7 лет. Я красил домик в деревне на даче в Красногорске.

0: Орске. Папа построил, а мы с мамой и сестрой покрасили. Вот это да. Ребята, вы заходите в мой телеграм-канал Супер Гарик, смотрите, какие классные фотографии присылают наши ребята. Будем общаться. Алло, алло.
1: Здрасте.
0: Как тебя зовут? Приветик.
1: Маша.
0: Машечка, мы с тобой сыграем в игру «Снежный ком». Знаешь правила игры?
1: Да.
0: Хорошо. Тогда давай мое первое слово будет «тетрадь».
1: Тетрадь, собака.
0: Тетрадь, собака, кошка.
1: Тетрадь, собака, кошка, панда.
0: Тетрадь, собака, кошка, панда, рысь.
1: Тетрадь, собака, кошка, панда, рысь, зуб.
0: Тетрадь, собака, кошка, панда, рысь, зуб, рука.
1: Тетрадь, собака, ручка, кошка, рысь, тетрадь, собака, кошка, панда, рысь, зуб, рука.
0: Так, твое слово?
1: Бамбук.
0: Ого, неплохо. Так, тетрадь, собака, кошка, панда, рысь, зуб, рука, бамбук, редиска.
1: Тетрадь, собака, кошка, панда, рысь, бамбук.
0: Рука и редиска еще к тому же. Но рука. Все равно, Маш.
1: Рука, редиска.
0: Ну, ты здорово сыграл. Спасибо тебе огромное. Задание мы уже не берем, потому что скоро объявлять победителей нашей программы. Ребята, оставайтесь с нами, все сами узнаете.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ох, ребят, какие классные фотографии вы присылаете в мой телеграм-канал и в сообщалочке кто-то прислал. Спасибо огромное, все они очень-очень замечательные. Но, ребята, мы связались сейчас между...

0: между прочим, с Евой. Евушка, привет.
1: Здравствуйте.
0: Евушка, расскажи, пожалуйста, про свою дачную фотографию. Что там такое изображено? Что же там за веселье такое творится? Как называется фотография? Кто там? В общем, все рассказывай.
1: Она называется «Мы едим макароны».
0: «Мы едим макароны». Так, интересно. Но тут какое-то другое название. «Паста кастрюлями». Только так. Вот это мне больше нравится. Рассказывай, что здесь происходит?
1: Мы с двоюродными братьями, с подругой и сестрой младшей, мы там едим макароны на даче.
0: Почему макароны-то? Это же паста все-таки. Рассказывай, кто приехал, а кто приготовил, как эта паста называется, все-все-все.
1: Она называется паста бьянка, туда ее приготовила моя мама с мамой моих двоюродных братьев и еще подруга из Италии.
0: Отлично. Слушай, у меня к тебе будет большая просьба, девушка. Вот под этой вот с фотографией, которую ты прислала, пожалуйста, если это, конечно, не секрет, да, напиши рецепт этой пасты бьянка, потому что все наши радиослушатели обожают просто пасту, макароны, опять-таки, да. И напиши рецептик, а мы все посмотрим и будем ее готовить.
1: Хорошо.
0: Все, будем ждать. Ребята, вы заходите в телеграм-канал Супер Гарик, там все увидите. Ну, именно ты сегодня, девушка, получаешь подарок за твою классную, веселую фотографию. Ты получаешь от нас косметичку с логотипом детского радио. Поздравляем тебя. Спасибо огромное всем ребятам и спасибо огромное за фотографии. Готовимся к программе «Музыкальный привет».

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
6: Люблю его так сильно.
8: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: счастливых и счастливых.
1: Заберите карту от ИНСИН на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.

0: Специальное предложение не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на gjm.ru и в официальных дилерах.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
6: Ноль плюс. Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.
7: Фитакса все вкусней.
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
10: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Лучший подарок для лося – это соль.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.
14: Московское время 19 часов.
1: В эфире детское радио. Детское радио.
11: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
15: Музыкальный привет.
14: Ребята, всем привет! Это Супер Гарик. Начнем, пожалуй, нашу сегодняшнюю замечательную вечернюю программу «Музыкальный привет». Программу по вашим заявкам. И вы можете, кстати, здесь послушать свои любимые песни. Но еще вы можете проголосовать за свои любимые песни на нашем сайте dtfm.ru, и вы их услышите обязательно в хит-параде детского радио ТОП-20. Каждую неделю вы голосуете за лучшие песни, а наш супермузыкальный коллега диджей Микрофоша рассказывает о них в эфире. Программа выходит каждую субботу. Какую песню Микрофоша назовет победителем хит-парада в эту субботу, уже зависит, ребят, только от вас. Так что голосуйте на сайте dtfm.ru. Ну а также можете присылать свои сообщения на наш сайт dtfm.ru. В сообщалке можете попробовать написать по номеру +7 916 968 0968. Ну а также можете найти мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик, и там оставить свои приветы, поздравления, пожелания. Я как можно больше постараюсь сегодня ваших сообщений прочитать. Только не забывайте, пожалуйста, подписываться, пишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. И все, будем начинать. Итак, начнем, пожалуй. Передаю привет своей сестре Даше. Всем отличного настроения. Детское радио, привет. Спасибо тебе большое. Это Маша нам написала сообщение. А я передаю привет тете Риме и Наташе. Так. Хорошо. Дальше, ребята. Передаю привет маме Регине, папе Александру, брату Раделю, друзьям Вадиму, Полине, Олегу, 4-му В, школе номер 25, правильно понимаю, да? Детскому радио пишет нам Даниэль из Альметьевска. Хорошо, Даниэль, спасибо. Так, и вот еще одно сообщение нам пришло.

Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я передаю привет своей школе, своей учительнице Людмиле Викторовне, своей подружке Маше и другу Диме. Хочу послушать Милану Учайкину. Ну что ж, хорошо, я тебе предложу тогда песню прямо сейчас, которая называется «Не спешу взрослеть».

0: Музыкальный привет.
1: Так, друзья, начали мы с вами программу замечательно и будем ее продолжать. Ну что ж, кто же нам дозвонился в студию? Алло. Катюша, это ты?
2: Алло.
1: Кать, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ты в прямом эфире на детском радио. У тебя работает громкая связь. Ты, пожалуйста, ее выключи, говори в трубочку, чтобы у нас с тобой не прервалась связь. Она у нас, видишь, очень капризная. Кому будешь привет передавать? Рассказывай.
2: Я передаю привет своей маме Наталье, папе Андрею, своему брату Сине, сестре Ире, всему 4-му А-классу и школе номер 31.
1: Угу, хорошо. А ты в каком городе ты живешь?
2: Я живу в Краснодарском крае, в Зимском районе, в Станиславе Шасовской.
1: Угу. А ты отличница, хорошистка? Какие у тебя оценки-то?
2: Я хорошистка, вот так.
1: Угу. А каникулы у тебя уже были?
2: Нет.
1: А когда начинаются?
2: В начале ноября. Ноября.
1: Ну, совсем недолго-то осталось, оказывается. 2 недельки всего и все, на каникулы. А там уже и Новый год, а там уже и лето. Ох, ребята, как быстро время-то бежит. Ну, хорошо, хорошо. Катюш, я знаю, что ты с песней не определилась, потому что ты тоже хотела Милану Чайкину, но она у нас вот только что прозвучала с песней «Не спеши взрослеть». Но мы тебе тоже веселую песню ставим прямо сейчас.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, друзья, я продолжаю озвучивать ваши сообщения. Вы можете их написать на наш сайт dtfm.ru. Также можете написать в мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Ну и, конечно же, сообщалки тоже, возможно, работают. Пробуйте. Пожалуйста, я с удовольствием буду озвучивать ваши приветы. Но сейчас захожу в свой телеграм-канал «Супер Гарик». Смотрю, что тут у нас есть интересненького. Так. Хочу передать привет мне. Спасибо большое. Маме Люде, папе Пете, сестре Милане. И хочу песню «Русская девчонка» с Лизочкой из Беларуси. Лиз, Милану Чайкину у нас уже была в самом начале с песней «Не хочу, не спешу взрослеть», поэтому уже сегодня Милану Чайкину в рамках этой программы мы вряд ли услышим. Так, я Есения из Твери. Хочу передать привет Супер Гарику. Спасибо большое Кате Знайкиной, Веснушке Петоше, другим ведущим детского радио. Привет моей маме Оле, папе Сереже, руководителю Светлане Геннадьевне и подружке Полине. Ага, передаю привет детскому радио, маме Наташе, папе Саше, пятому Д-классу, моим друзьям и моей семье. Пишет Рита из Москвы. Так. Хорошо, ребята, продолжаю озвучивать ваши приветики. Перехожу в сообщалки. Вот тут что-то нам приходит. Ваше сообщение, это тоже неплохо. Передаю привет папе Егору, маме Оле, братьям Ване, Тише и Платоше, а также другу Андрею Табакову, пишет нам Степа из Санкт-Петербурга. Так, далее. Здравствуйте. Я передаю привет... Передаю привет родителям Екатерине и Николаю, своему дедушке Николаю из Вологды, друзьям Веронике, Маше и Полине, 6-му Е-классу 460-й школы, нашей учительнице Светлане Николаевне. Передаю привет брату Диме, подружкам Алисе, Эвелине и тете Эмме. Есть, увидел сообщение, пришло из Санкт-Петербурга. Но давайте еще один приветик я успею прочитать от Насти из Владимира. Передаю привет своим подружкам Ульяне, Юле и другу Севе. Поставьте, пожалуйста, песню «Отпусти и забудь» из «Холодного сердца». Ну что ж, друзья мои, как просила Настюшка, желание твое выполняем.

0: душе.
1: Музыкальный привет.
2: Внимание, ребята, у нас на связи Эльдар. Привет, Эльдарчик.
3: Привет, здравствуйте.
2: Из какого ты города?
3: Из России.
2: Россия – это страна, Эльдар. А город у тебя какой?
3: Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербург, ну вот, наконец-то мы выяснили, что, Эльдар, ты живешь, между прочим, в Санкт-Петербурге. Это культурная столица нашей страны, между прочим. Хорошо, Эльдар, ты в школу ходишь, нет?
3: Я только в 6 лет пойду, а мне сейчас 5.
2: Да ты что, тебе 5 лет, ничего себе, а вот это ты, конечно, молодец, дозвонился сам в прямой эфир и, наверное,
3: это
2: приедет.
3: Это не сам я.
2: Не сам, а кто?
3: Да,
2: же?
3: У меня же телефона еще нет.
2: Ага.
3: Мне мама помогла.
2: А, ну все равно здорово. Видишь, какая мама у тебя умница. Здорово, что вы вместе с мамой пробовали и дозвонились. Поэтому давай, Эльдарчик, передавай привет и всем-всем-всем, кому ты захочешь.
3: Я хочу передать привет своей маме, моему папе, своему старшему брату Назару, моему среднему брату Айдару, своему троюродному брату Марку и своему другу Богдану и подружке Арине.
2: Угу. Хорошо, Эльдар, это все приветы твои?
3: Угу.
2: Понял тебя.
3: А еще своей бабушке.
2: Вот, конечно. А бабушку-то как зовут? Как?
3: Ну, это я... Я у нее никого не спрашивала, она сама никогда не говорит.
2: Ой, какая бабушка замечательная. Она не говорит, как идут. Ну, ладно, ну что ж. Безымянной бабушке тоже огромнейший привет. Эльдар, а какую песню ты хочешь послушать? Смешариков?
3: Да.
2: Ну вот, давай слушай. Спасибо тебе за звоночек. Слушай, пожалуйста, свою песню, любимую.
4: Кто же, кто же?

0: Музыкальный привет.
1: Мои прекрасные радиослушатели, я продолжаю озвучивать ваши сообщения. Заглянул в свой телеграм-канал. Тут есть сообщение. Мой, кстати, телеграм-канал называется «Супер Гарик». И, дорогой Гарик, хотим поздравить нашу младшую сестренку Юлю. Ей всего исполнилось 36 годиков. Мы ее очень любим и желаем ей скорее проехать все московские пробки. А еще привет Семену, дедушке Вове. Мы вас любим и обнимаем. Ваша Наташа, 46 годиков. Ее дружная семья, Любавушка, Лена, Тая, Алиса и папа Вадим. Самую веселую песню тоже, пожалуйста, поставьте для Юлечки. Ну, конечно, конечно, поставим. Спасибо вам, что слушаете. Это очень-очень классное сообщение. С днем рождения. Прекрасный, замечательный возраст. Почему? И я могу сказать, почему слушать детское радио? Потому что вы все для нас дети. Мои дорогие. Так, продолжаем, ребята. Всем привет из Краснодара. Хорошо. Кто сообщение, ребят, написал? Ребят, подписываться не забывайте, пишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. Можно передать песню Мии, она сейчас слушает детское радио, хочет песню «Ягода-малинка». Ну, вот такой песни у нас нет, а вот «Малинки» у нас есть. Возможно, мы ее поставим в конце нашей программы. Возможно, возможно, да, ребята? Если вы хотите, конечно, дайте обратную связь. Спасибо. Так, ну что ж, и вот сообщение от Дамира буквально поступило только что. Хочу передать привет маме Донаре, папе Аслану, дедушке Дауренбеку, бабушке Базаре, брату Назару, Степе и, пожалуйста, включите песню детективного агентства «Хрум». Ого, ребята, да, есть такая у нас песня, точнее, гимн детективного агентства «Хрум». Если вы пойдете на спектакль, то вы обязательно там ее услышите.

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
0: Детское радио и «Аквамарис» представляют.
3: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
0: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
3: Полный вперед!
0: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
4: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусы.

0: и спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром «Фитакса». Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.
4: Познакомьтесь, три кота.
5: Три кота.
4: Три кота и три хвоста.
5: Три хвоста.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, здравствуйте, это снова Супер Гарик. Продолжаем наше с вами общение. Пишите свои письма, поздравления, музыкальные пожелания. Пишите на сайт детского радио dtfm.ru. Пишите в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968. Ну и не забывайте, пожалуйста, про мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик. Рядом ищите микрофончик, это значит точно мой скромный канал. Заходите, смотрите, пишите. Но я знаю, у нас и дозвонили есть в нашу студию, будем общаться. Алло.
2: Алло.
1: Алисочка, привет, это ты?
2: Да.
1: Алисонька, здравствуй, ты в прямом эфире на детском радио. Скажи, пожалуйста, готов ли ты озвучить приветы?
2: Да.
1: Ну хорошо, только погромче, пожалуйста, говори, чтобы все тебя услышали и потом сказали тебе огромное спасибо, Алисочка, что передала мне привет и никого не позабыла. Давай.
2: Я передаю привет омским скаутам, я к ним на зимних каникулах поеду. Передаю привет бабушке, дедушке, маме, папе, младшей сестре. Так, ну, вроде все.
1: Угу. Хорошо. А что это такое за омские скауты? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, есть просто скаутское движение. Угу. Оно образовалось в Англии. Вот, ну, там я просто... Казанский скаут, вот, но мы, получается, на зимних каникулах поедем в Омск в гости к омским.
1: А, и вы будете опытом обмениваться, да, каким-то? Или просто отдыхать?
2: Ну, наверное, не знаю.
1: Ну, я думаю, что в любом случае это же такое мероприятие веселое, активное, да?
2: Да.
1: Ну вот, это здорово. Хорошо, Алисочка, понял тебя. Знаю, что ты из песни тоже не определилась у нас, но ничего страшного. Мы тебе поставим хорошую, красивую, добрую песню, которая называется «Кукла».

0: Музыкальный привет.
1: Так, ребята, я продолжаю озвучивать ваши сообщения. Передаю привет маме Кате, папе Косте, бабушке Тоне, Ире, Гале, дедушке Коле, двоюродному брату Святу, сестре Даше, крестной Свете, детскому радио, Хруму, друзьям Роме, Тимуру, Степе, Леве. К сожалению, он приболел, пусть выздоравливает. Конечно же, мы все желаем Степушке, Левушке выздоровления, естественно. Написал Леша Никифоров. Хорошо. Лешка пишет, что помните меня, я в прошлом году выиграл у вас 10 призов. Лешка нам пишет. Леш, ну ты что? Все призы у нас забрал, получается. Надеюсь, ты их получил хотя бы. До тебя не дошли? Напиши, пожалуйста, чтобы мы были спокойны. Спокойны. Так, дальше, ребята. Здравствуйте, дорогое детское радио. Я Варя из Домодедово. Хочу поделиться приветами со своими подругами. Милой, Ксюшей, Викой, Аней, 6 Б-классу. Передаю привет, счастья всему миру, хорошего настроения, главное, выносливости и терпения тем, кто сейчас делает домашку. Всех люблю. Ох, ребят, ну, я только могу присоединиться к этому сообщению. Действительно, ребята, ну, что делать? Сделать домашку, и все хорошо. Так, пишет вам Алиса из Макеевки. Передайте, пожалуйста, привет первому Б-классу средней школы номер 34, учителю Наталье Егоровне. Наталья Егоровна сейчас на курсах. Мы ее очень ждем и скучаем. Всем слушателям детского радио хорошего настроения. Спасибо. И тебе спасибо, Алисочка. Очень приятно, что ты нам написал. Да вообще, нам очень нравится, что вы пишете, ребята. И с удовольствием выполняем все ваши музыкальные просьбы. Вот, кстати, была одна заявка на песню, которая называется «Купи песика». Слушаем. Мама, купи

0: Музыкальный привет.
1: Пишет нам Диана из Казани. Она сегодня провела время на вокале. На пилатесе также была. Очень понравилось, пишет, ей занятия. Привет, привет маме Айцелу, Елене Игоревне, Софине Сергеевне, Ване, Мише, Регине. Тоже огромнейший привет. Но в студию нам дозвонился Михаил. Будем знакомиться с Мишей. Мишечка, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Миш, ну вы из какого-то города?
2: Из Люберец.
1: О, Мишка, практически мы с тобой соседи. Мишка, слушай-ка, ну расскажи, ты уже дома?
2: Да, я дома.
1: Ты в школе был сегодня?
2: Да.
1: Ну как вообще твой понедельник прошел сегодняшний? 12 октября. Миш, как ты провел? Что хорошего у тебя случилось сегодня?
2: Ну, пока ничего.
1: Как ты ничего, Мишка? Да ты что, ты же дозвонился в прямой эфир на детское радио. Ты это не считаешь хорошим событием?
2: Да.
1: Ну вот, видишь, уже хорошее событие одно. Сейчас второе будет событие, я предвещаю. Будешь передавать приветы всем, кому ты захочешь. Так что, пожалуйста, Мишечка, направляй свои приветы. Давай.
2: Я хочу передать привет своей маме, папе, бабушке, дедушке, еще одной бабушке и еще одному дедушке.
1: Миш, ну смотри, ну они же сейчас слушают детское радио, понимаешь? И не понимают, какому бабушке, какой дедушке. Ты, пожалуйста, всех по именам уточни, Миш.
2: Бабушке Наташе, так. Бабушке Дане и бабушке Люде. Дедушку Анзору и папу Антону.
1: Вот. Видишь, вот теперь все стало на свои места. Хорошо, Мишенька, это все приветы кому-то хотел передать? А друзьям своим,
2: да.
1: Нет? Не будешь, да? Ну, хорошо. Песню какую-то хочешь послушать, Миш?
2: Да.
1: Как она называется?
2: Антошка.
1: Песню «Антошка» будем слушать? Вот это да. Да. Удивил своим выбором. Хорошо, Мишенька, спасибо тебе огромное за звоночек. Прекрасная песня. Слушаем.

Ребят, продолжаю озвучивать ваши сообщения. Вот заглянул вновь в свой телеграм-канал «Супер Гарик» и с удовольствием читаю ваши сообщения. Я мама Саша. Передайте привет моей доченьке Маше. Пусть скорее выздоравливает. Обожаем слушать детское радио вместе. Спасибо вам огромное. Выздоравливай, Машенька, конечно же. И вместе с мамой и со всеми друзьями слушайте детское радио. Нам очень приятно. Так, передайте, пожалуйста, привет Ярославу из Тюмени. Он классный парень, между прочим. Сообщение пришло от мамы. Всем привет. Я из Краснодара. Недавно вернулся с работы. Устал. Хочу передать привет всей семье и Марсику тоже. Хорошо, огромнейший привет. Так. Варечка из Москвы передает привет маме, папе, бабушке, дедушке. Есть. Не забывайте, ребят, имена писать. Всех тех, кому вы направляете привет, это тоже очень важно. Всем привет из Самары от Тимура, Арслана и Амирхана. Передаем приветы своей школе, Яктылык, деду Коле, бабе Лене, бабе Вере, в город Ейск, папе Егору, который сейчас едет домой с работы. Привет моим дочкам Майсель, Наиле и Эли. Мы с папочкой Юсифом вас очень любим. Мамочка Оля, детское радио всегда вдохновляет. Спасибо вам огромное, очень приятно. Так, мои дорогие, замечательные, прекрасные, ну что ж, парочку сообщений еще читаю и все, пора завершать нашу сегодняшнюю программу. Я Влад из Москвы, хочу передать привет всем моим друзьям, а также папе, маме и брату. Хорошо. Судя по всему, Лиза нам пишет, но сообщение без подписи, но, надеюсь, я правильно понял. Она передает привет своему коту Тимке, ему, между прочим, 2 года. И Лиза хочет послушать песню из мультфильма «Семейка Мадригаль». Хорошо, друзья, Лиза, мы твою просьбу выполняем. На сегодня это финальная песня в рамках программы «Музыкальный привет». Но, ребята, завтра мы с вами обязательно встретимся в 14:00 по московскому времени. Я желаю вам хорошего вечера, прекрасного настроения. Понедельник завершается, готовимся ко вторнику. С вами был Супер Гарик, всех обнимаю, всем пока!

0: расслабьтесь.
1: А ты рассказывай, чтобы не напрягались. Все талант у тебя какой?
2: Говори, я хочу знать все!
3: Видишь, почему детям нельзя кофе?

0: Тихо, тихо.
1: Столько детей в доме, кто вообще их тут разберет?
0: Предлагаю нам устроить внуков.

0: Мадригадар.
1: Меня заждалось семейство Мадригаль. А я все пою про семейство Мадригаль. Я, к сожалению, спешу, и мне уже...

0: Специальный привет.
1: Планета динозавров.
2: Здравствуйте! С вами я, астроном Остроумович. А значит, настало время отправиться на планету динозавров. Но прежде я хочу задать вам один вопрос. Вас когда-нибудь принимали за другого? Например, идете вы по улице и вдруг слышите: «Привет, Сережка!» А на самом деле никакой вы не Сережка, а Сашка или, скажем, Валентин. Со мной такое тоже случалось не раз. Так же, как и с нашим новым знакомым. Прошу к телескопу.
3: Максимальное приближение.

0: них мечтал оставить свое имя в истории. Жертвой такого стремления и стал апатозавр. В 1887 году ученый Эдвард Коуп описал новый вид динозавров. Обладателя огромного скелета, обнаруженного в американском штате Колорадо, он назвал атлантозавром. Однако 2 года спустя похожую находку, но уже в штате Вайоминг, сделала другая группа ученых. Они назвали гиганта бронтозавром, то есть громовым ящером. Предполагалось, что шум, который издавал 40-тонный динозавр при ходьбе, был подобен грому. Путанице способствовал тот факт, что в обоих случаях у ископаемого ящера отсутствовал череп. И долгое время атлантозавр и бронтозавр носили головы других крупных травоядных динозавров. Прошло немало времени, прежде чем ученым удалось выяснить, что атлантозавр и бронтозавр – представители одного и того же вида. Чтобы никому не было обидно, доисторическую рептилию назвали апатозавром или ложным ящером. А не так давно палеонтологам удалось обнаружить прекрасно сохранившийся скелет апатозавра, и все окончательно встало на свои места. Что ж, на этом наше путешествие подходит к концу, а я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.
1: Планета динозавров.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+». Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: Детское радио.
11: Каждый родитель желает знать.
12: Ребенок пошел в первый класс. Как помочь ему адаптироваться к новым условиям и начать получать удовольствие от обучения? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в теме помогу я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
11: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
13: 18+.
6: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
10: «Хрум. Школа юного детектива».
14: А после что вы делали?
15: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
16: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.

0: 酒。
1: Реклама.
2: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Сезар. Будущее». Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В Московском театре «Кукол» премьера. Музыкальный спектакль «Снежная королева». Сцена на Спартаковской превратится в настоящий каток. Приходите всей семьей, окунитесь в атмосферу чуда. Подробности на сайте mospapets.ru. Для зрителей от 6 лет.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Роботы бывают жидкими.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.
7: В эфире детское радио. Детское радио.
1: Познавательно. Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква? Это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я. Я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды.
2: Глобус, что это ты вдруг песню космическую запел?
1: В путешествие собираюсь.
2: В ква-ква-космос?
1: Нет, лягушка, туда моя магия нас отправить пока не может. А вот в один космический город запросто.
2: Космический? Калуга?
1: Нет, лягушка.
2: Ага, ну тогда, может быть, это Королёв?
1: Не гадай, лягушка. Отправляемся искать Семёна.
2: Семёна? В космическом городе?
1: Да-да. Кручу, верчу.
2: В отпуск с глобусом лечу. А где это мы? Глобус, ну что-то знакомое. Шар, это я знаю. Это макет спускаемого космического аппарата. А рядом аэропорт. О, портреты. Я узнала, мы в Саратове.
3: Точно, лягушка. Аэропорт носит имя первого космонавта планеты — Юрия Алексеевича Гагарина.
2: Ну, что Саратов город космический, это понятно. Тут Гагарин учился летать, и тут неподалеку место его приземления. Но кто такой Семен? Космонавт?
1: Нет, лягушка, космонавтов с таким именем не было. А знаменитый Семен в городе есть.
2: Будем искать. Ква. Тем более, что мне Саратов очень понравился.
3: Да, тут есть на что посмотреть. Красавец мост. Любимое место отдыха горожан – набережная космонавтов. С нее открывается великолепный вид на могучую и бескрайнюю Волгу.
2: Прям какие-то космические просторы.
3: Здесь есть аллея космонавтов. Деревья сажали сами покорители космоса.
1: По набережной мы еще погуляем. А сейчас давай зайдем в одно очень интересное место.
3: Вы с глобусом, лягушка, находитесь в первом общедоступном художественном музее в России.
2: Ой, как же тут много картин. Брюлов? Знаю. Видела его картину «Последний день Помпеи» в Русском музее в Санкт-Петербурге. Она рассказывает о том, как город Помпей в Италии был погребен под вулканическим пеплом. Так. Тут картины Репина, Сурикова и Айвазовского. Знаю этих художников.
3: Открыл Саратовский музей художник Алексей Боголюбов и назвал его в честь своего деда, писателя Александра Радищева.
1: Радищев был настоящим путешественником, лягушка. Прямо как ты.
3: Он даже книгу написал «Путешествие из Петербурга в Москву». А музей, названный в его честь, один из самых известных в России. Картины из этого музея путешествуют по всем городам нашей страны.
2: А какого художника звали Семен?
1: Среди художников Семенов нет.
2: Придется еще поискать, но прежде надо подкрепиться.
3: Советую заглянуть на Крытый рынок. Место известнейшее. Отведайте редкое угощение – саратовский калач. В печах по особому рецепту пекут эту вкусноту. Говорят, что саратовский калач придумали почти 200 лет назад. Выпекают из пшеницы сорта «Саратовская белотурка». Она растет только в этих местах.
2: Вкуснотища! Ой, какой он мягкий и пружинистый.
1: Говорят, в старину купец клал на калачи шапку и потом садился сверху. И если смятый калач восстанавливал свою форму, купец покупал все калачи.
2: После такого угощения я уже никакого Семена искать просто не в силах. Отдохнуть бы.
3: Это запросто. Парк Липки.
2: Поедем в Липки на трамвае. Вот на этом старинном. Ой, деревянные двери, сиденья, окошки. Трамвайчик красного цвета с золотыми каемочками. Поехали, глобус, заходи.
1: Как же ехать на трамвае, если под ним нет рельсов?
2: Это что, Ква? Памятник?
3: Да, памятник. Ему 100 с лишним лет. Горожане ласково называют его Семен.
2: Так вот в чем дело. Семен – это трамвай. Нашла, я нашла. Глобус, а давай как-нибудь еще в Саратов заглянем. Уж очень мне понравился этот город.
1: Обязательно заглянем. Там еще столько интересного можно увидеть. а пока чайку. У меня кусочек калача остался.
2: О, поделишься, глобус?
1: Ну, конечно, лягушка.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: Внимание, внимание! Только на канале Лун-ТВ раскрыта тайна зловещего острова дураков. Наш специальный корреспондент передает с места событий.

0: Подождите. Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
5: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
0: Реклама.

0: интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-920-21-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Акулы – отличные акробаты.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: В книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики и девочки! Привет всем любителям чтения! С вами снова я, ваш книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как доблестные четвероклассники во главе с Андреем Светлячковым за один день попытались раскрыть сразу несколько таинственных происшествий и об удивительных событиях, которые произошли с девочкой Ритой и ее младшим братом Елисеем в маленьком уютном городке Малый Пряник.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Если вы думаете, что ваша жизнь течет спокойно и безоблачно, то, уверяю вас, вы глубоко заблуждаетесь. Буквально на каждом шагу.

0: вас поджидают тайны. Во всяком случае, Андрей Светлячков и его друзья-однокашники из книжки Александры Калининой «Детективы из 4 А. Дело о сбежавшей тарталетке, солнечных пышках и красных кипарисах» в этом ни чуточки не сомневаются. Но то, что случилось в их школе 1 апреля, даже их, признанных всеми опытных детективов, раскрывших немало совершенно безнадежных дел, повергло в полную растерянность. А началось все с того, что 1 апреля Андрей Светлячков ужасно не выспался. А потому никак не мог понять, когда его разыгрывают, а когда говорят правду. Вот мама, например, утром сказала, что сегодня уроков не будет. А он и правда поверил, и ужасно обрадовался, и даже обзвонил друзей, чтобы осчастливить и их. А оказалось, что мама пошутила, ведь 1 апреля же. Пришлось немедленно собираться и со всех ног бежать в школу.
1: Как только раздался звонок, я влетел в класс со скоростью супергероя, мечтающего о двойке за поведение. Марья Павловна задумчиво смотрела на интерактивную доску, а разговаривала со мной. «Андрей, я бы тебя отругала, но тебя директор ждет». Я стою и не знаю, что делать. Расстраиваться? Пытаться понять, откуда пахнет шоколадом, или помочь Марье Павловне? По глазам моей соседки, Литки в горошек, я понял. Произошло что-то серьезное. «Марья Павловна, а почему вы смотрите на пустую доску?» Я шел к своей парте с таким виноватым видом, будто собирался изрисовать ее портретами котов и собак. Учительница пожала плечами. «Ничего не понимаю. Сломалась наша доска. Сегодня будем заниматься с обычной. Чудеса технологии отменяются». Я достал учебник и говорю: «Ничего! Сломалась, можно починить. Вот если бы ее украли...» Вовка Печенькин просипел: «Тогда все было бы проще. Мы бы пошли искать ее после уроков. Скука! Никаких происшествий!» Сижу я и чувствую себя, как на шоколадной фабрике. Мне на секунду радостно стало. Кондитерский запах лучше, чем аромат половой тряпки, которую уборщица зачем-то утром по нашему классу прошлась. А потом я вспомнил, что меня директор заждался. Надо поспешить, а то он забудет, как меня стыдить. «Марья Павловна, можно я уже скорее схожу послушать, какой я плохой?» – спрашиваю. «Это как с зубным врачом. Идти к нему не хочется, но чем скорее тебя в кресло посадят, тем скорее и отпустят». «Светлячков, да пошутила я». Марья Павловна посмотрела на меня, как на аквариумную рыбку. «А я точно не до такой степени глупенький». «Это вы очень убедительно пошутили», – отвечаю. «Наверное, вы, как моя мама, хотите всех разыграть, чтобы у нас весь год был удачным?» «Это чтобы ты в следующий раз головой как следует думал, прежде чем писать всем, что уроков не будет». «Андрюша, ты детектив и должен проверять информацию, а уж тем более 1 апреля. Вот такой тебе урок». Только Марья Павловна нас всех успокоила, как в класс заглянул директор Андрей Андреевич в добром белом костюме, в котором он никогда никого не ругает. «Можно я ваших детективов на перемене украду?» Не дождался ответа и исчез. «Хорошо быть директором. Ходишь по школе, всем указания даешь. Люди тебя любят и слушаются». Перемена никак не наступала. Мы сидели и мучились вопросом, зачем Андрей Андреевич нас украдет. Я быстрее всех неправильно решил пример и уже столько всего себе насочинял. Но Андрей Андреевич сдержал слово. Он нашу команду к себе в кабинет похитил. Сразу видно. Директор. И как я пропустил звонок на перемену?
0: А все потому, что он очень не выспался. И все, что происходило, казалось ему каким-то запутанным сном. А во сне он видел и своих друзей-детективов, и их классную Марью Павловну, и директора. И даже когда директор в своем кабинете начал рассказывать им что-то важное, Андрей прикорнул к шкафу и задремал по-настоящему. Но в какой-то момент Андрюхе все же пришлось из этого сна выпрыгнуть. Он собрался силами и выпучил глаза. А потом подумал, что никогда больше не будет до 5 утра не спать, комиксы разглядывать.
1: Какой-то ты сегодня не такой, Андрюха. Юрка веселился, наверное, потому что я был похож на сонную сову. Стоял с закрытыми глазами и искал свой сон. Мне почему-то показалось, что я за минуту высплюсь, но Юрка не знал о моем великом плане и ворвался в мечты о подушках с криком: «Пойми, сейчас нельзя расслабляться! Сегодня 1 апреля! Если мы, как детективы, не разберемся, где преступление, а где шутка, над нами вся школа будет смеяться! Ладно, поспи 20 минут, а потом мы пойдем искать черепаху физрука!» Как директор просил. «Черепаху физрука? Наш физрук не черепаха!» «Нет же! Нам надо отыскать черепаху, которая у физрука жила! Помнишь? Тарталетку! Она нашему учителю счастье приносит!» «Ага, если 3-е место по волейболу среди районных команд счастья, то тарталетка настоящий талисман!» хмыкнул Юрка. «Настоящий или нет, неважно!» завозмущалась Лидка. «Главное, что живой и любимый!»
0: В общем, сон потихоньку начал рассеиваться, и все стало проясняться, но тут же опять запуталось. Оказалось, что пропала не только тарталетка. У Арины прямо из кабинета биологии пропали красные кипарисы, целых 10 штук. А кроме того, что-то непонятное случилось с пышками из столовой. От этих очень вкусных булочек у всех учителей почему-то внезапно разболелись головы. Дело принимало неожиданный оборот. Количество таинственных пропаж и загадок росло катастрофическим образом. Пора было всерьез приниматься за дело. И они, конечно, принялись. А вот что точно сделали бывалые детективы-четвероклассники и какими оказались результаты этих расследований, об этом вы узнаете, если до конца прочитаете книгу Александры Калининой «Детективы из 4 А. Дело о сбежавшей тарталетке, солнечных пышках и красных кипарисах». Ее выпустило издательство АСТ для детей от 6 лет.
2: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. А вот девочка Рита ни о каких детективах и тайнах не мечтала. Она просто хотела весело провести летние каникулы. Но все, как говорится, пошло не по плану. Когда родители решили, что на лето они все вместе, еще с младшим братом Елисеем, поедут в уютный городок Малый Пряник. О том, что случилось дальше, автор Юлия Агапова рассказала в своей книге «Не верьте продавцу бабочек». Комнаты им сдала энергичная пенсионерка по имени Зефира Антоновна.
1: Худощавая Зефира Антоновна, несмотря на имя, на Зефир была совсем не похожа, разве что на сильно подсохшей. «Проходите, проходите!» Хозяйка чуть ли не подпрыгивала в своих меховых тапках. Она радовалась гостям как родным. «Мам, держи, я устал!» Законючил Елисей, которого в семье называли царевичем, родители с любовью, Рита с издевкой. Он протянул маме свою говорящую плюшевую собаку песочного цвета, с которой не расставался с младенчества. Рита наклонилась к нему и прошипела: «Не думай, что ты правда царевич, хватит ныть!» «Рита, не начинай!» — шикнула мама, забирая игрушку. Вздохнув, Рита вслед за остальными шагнула в тесную прихожую. Налево виднелась кухня, а прямо напротив входной двери начиналась лестница на 2-й этаж. С порога Риту окутал теплый аромат корицы. Быстро сбросив сандалии, она без приглашения прошла на кухню. Там под окном стоял небольшой стол, накрытый льняной белой скатертью. На нем фарфоровое блюдо, пока еще пустое. Рита оглядела миниатюрный кухонный гарнитур. Пара деревянных шкафчиков с покосившимися дверками, а между ними светятся оконца духовки. Рита села перед духовкой на корточки. За стеклом восседали в силиконовых формочках маффины с корицей. «Рита, что ты тут делаешь?» Рита обернулась. Мама стояла в проеме двери и смотрела выжидающе. «Почему ты никогда не печешь?» — спросила Рита. Мама только рукой махнула. Мне некогда этим заниматься. Идем, все уже поднимаются». На втором этаже располагались три комнаты. Две из них сняла Ритина семья, а третья была спальней хозяйки. Рита обрадовалась двухэтажной кровати в детской. Она на такой никогда еще не спала. Закинув рюкзак на второй ярус, Рита осмотрелась. Места на двоих оказалось маловато. Рита вздохнула. Нужно как-то пережить эти каникулы. Девочка достала из рюкзака книгу, которую тайком прихватила из домашней библиотеки. Книгу из списка летнего чтения она тоже взяла, но больше для виду. Удобно устроившись с подушкой за спиной, открыла первую страницу. Она прочитала всего две страницы, а уже забыла, где находится, как вдруг быстрый и толстый топот Елисея вернул ее к реальности. Брат при всем своем малом возрасте и небольшом весе, на удивление, громко шагал, даже босиком. «Поступь царевича!» — не смешно шутили родители. Дверь открылась, и в проеме показался Елисей со своей говорящей собакой под мышкой. Рита шумно выдохнула и отвернулась. Она попыталась снова погрузиться в книгу, но волшебство развеялось. Едва переступив порог комнаты, Елисей нажал на пузо собаки, и та принялась сначала самозабвенно тявкать, а после петь механическим голосом дурацкие детские песенки.
0: «Как вы понимаете, ничего хорошего из этого не вышло. Рита не на шутку разозлилась, и как уж это получилось, она и сама не поняла. Взяла да и сломала игрушку царевича. Ну, не совсем сломала, а просто сделала так, что она умолкла. Конечно, Елисей разревелся, родители были недовольны. В общем, скандал. Настроение немного улучшилось после чаепития, которое устроила Зефира Антоновна. Она угостила всех только что приготовленными сладкими маффинами с травяным чаем. А потом речь зашла о ярмарке, которая как раз в этот день проходила на центральной площади городка. Хозяйка ее всячески нахваливала, рассказывала про всякие сувенирчики и игрушки, которых ни в каких магазинах не купишь. А когда она упомянула книги, Рита решила непременно там побывать. Родители сослались на занятость. Пришлось согласиться взять с собой царевича, то есть брата Елисея. И они вдвоем отправились по Мармеладной улице в центр городка.
1: Уже слышались отголоски веселой музыки, и вскоре показалась площадь. Ступив на нее, Рита с Елисеем словно очутились в другом мире, громком и праздничном. Продавцы зазывали к своим палаткам, вращались центрифуги, наматывая на палочки блестящие нити сахарной ваты, рвались в небо тугие букеты воздушных шаров, до предела натягивая узкие ленты, которыми были привязаны к скамьям. Под ногами сновали голуби и воробьи, ничуть не смущаясь бесчисленных туфель и сандалий, так и норовивших наступить им на хвост. Наконец Рита заметила то, ради чего пришла. Прямо на брусчатке, на тонкой подложке из газет пестрели ряды книг. Над ними, скрестив руки на груди и нахмурив лоб, стоял немолодой продавец. Рита взяла Елисея за руку и потащила туда. Она не видела больше танцующих воздушных шаров, не слышала веселого голоса мороженщицы, не смотрела на хмурого продавца. Все ее внимание поглотили разномастные обложки, сулившие путешествия в другие миры. Рита любила выбирать книги по названию. Чем необычнее, тем лучше. Увидев «Царевну с короной на бекрень», тут же за ней потянулась. Елисею здесь быстро наскучило. Он крутил головой, выискивая, чем бы заняться, и тут же обнаружил по соседству с книжным развалом складной столик, усеянный бабочками. Не живыми, нет, а металлическими с заводным механизмом. Рита, листая книгу, наблюдала за братом краем глаза. Елисей приблизился к столику сначала осторожно, обеими руками прижимая к груди свою собаку. Он посматривал на продавца. Тот покачивался на стуле чуть поодаль у фургона, припаркованного на газоне. Худой мужчина с рыжими усами, такой высокий, что стул под ним выглядел как детский. Несмотря на жару, в глухо застегнутой рубашке с галстуком-бабочкой. И тут бабочка. просто бабочник какой-то. Из-под одной его брючины выглядывал красный носок в желтый горох. Из-под другой — бинт, обмотанный вокруг щиколотки. Мужчина лениво глядел на Елисея из-под узких полей соломенной шляпы. Осмелев, мальчик сунул собаку под мышку, а свободной рукой взял самую крупную бабочку, до которой смог дотянуться. Рита напряглась. Елисей покрутил штырек, торчавший из тела бабочки, и та с металлическим жужжанием принялась махать разрисованными крыльями. Елисей поднял бабочку над головой и побежал вокруг складного столика, подняв лицо к небу. Рита закатила глаза. «Сейчас упадет!» Сделав полный круг, Елисей зацепился носком сандалии за торчавший край брусчатого камня. Рита ахнула. Елисей весь подался вперед, но успел выставить другую ногу и удержал равновесие. Собака отлетела в сторону, из пальцев выскользнула бабочка. И вместо того, чтобы воспарить, как сделало бы любое живое насекомое, шлепнулась на камни. Одно цветное крыло отвалилось и легло рядом безжизненной металлической пластинкой. У Риты все закипело, а она направилась к брату. От тебя одни проблемы!» Она взяла его за плечо и тряхнула. «Лучше бы тебя не было!» Стая голубей, мирно клевавшая крошки поблизости, шумно поднялась в воздух. Сквозь хлопающие крылья Рита заметила, что хозяин заводных бабочек встал с кресла и направился к ней. «Сейчас им попадет». Когда бабочник оказался совсем близко, одна из всполошенных птиц задела крылом Ритину щеку. Девочка зажмурилась и невольно спрятала лицо в ладонях. Она почувствовала, как ее руки обдало облаком пыли, видимо, той, что подняли напуганные птицы. Рита посмотрела на бабочника сквозь пальцы. Набрав воздуха в легкие, Рита приготовилась извиняться за брата, но бабочнику, кажется, было все равно. Он даже не посмотрел на нее, а только наклонился и поднял что-то с земли. Рита увидела у него в пальцах извивающуюся гусеницу. «А где Елисей?» — подумала она. Рита принялась озираться. Елисея не было нигде. Рита почувствовала, как горит лицо. «Да где же он? Царевич!» Ярмарочная площадь отозвалась беззаботной музыкой и чужим смехом.
0: Конечно, девочка бросилась искать брата. Спрашивала всех, кто встречался на ее пути. Но никто Елисея не видел. Тогда она бросилась домой, представляя себе, как будут расстроены и напуганы родители, как они будут ее ругать. Но там ее ждал еще более неприятный сюрприз.
1: Рита сняла сандалии и встала в дверях кухни. Мама сидела за столом спиной ко входу, папа лицом. Воздух над ними странно мерцал. Тут же у плиты возилась Зефира Антоновна в медицинской маске. Папа отвлекся от работы и поймал Ритин взгляд. «Представляешь, Зефира Антоновна случайно сдула на нас вентилятором целую миску сахарной пудры!» «Так вот, что это за блеск! Заседаем теперь, как судьи, в напудренных париках!» «Сладких!» — проворчала, не оборачиваясь, мама. Рита перевела взгляд на хозяйку. «Я от пудры сильно чихаю, поэтому вот!» Зефира Антоновна показала на маску. «Как ярмарка?» — сменил тему папа. Рита попыталась вдохнуть, но воздух застрял где-то в горле.
3: «Царевич!»
1: — просипела она. «Что, царевич, безобразничал?» «Наверняка что-то сломал!» — догадалась мама, продолжая стучать по клавиатуре. Рита опустила голову. На пол закапали слезы.
3: «Потерялся!»
1: — выдавила она. Мама перестала стучать. Из всех звуков осталось только мерное жужжание вентилятора. Рита не поднимала головы, ждала, что будет. Снова защелкали клавиши. «Ничего удивительного», — сказала мама. «Он же совершенно не умеет сидеть на месте».
3: Рита, не веря своим ушам, смотрела на родителей.
4: «Нашла, из-за чего переживать», — согласился с мамой папа. «Сам прибежит, куда он денется?»
3: У Риты закружилась голова. Родители совсем с ума сошли со своей работой. Но как же?
5: В прихожей послышалось шуршание, будто кто-то...

кто-то скреб входную дверь. «А вот и звезда ярмарки!» — кивнул папа Рите. «Встречай!» Рита, уже не пытаясь понять, что здесь происходит, направилась в прихожую. Стоило ей приоткрыть дверь, как в дом

0: Да, сюжет закручен лихо. Но, уверяю вас, дальше будет еще круче. Кем на самом деле окажется Зефира Антоновна? Какова в этих событиях роль бабочника? И как удалось обычной игрушке превратиться в живого щенка? Кто поможет Рите все исправить, вернуть Елисея, а главное понять, как на самом деле он ей дорог? Как много самых разных вопросов. Но, я вас уверяю, ответы на них обязательно найдутся. Где? Ну, конечно, в книжке. Она называется «Не верьте продавцу бабочек». Написала ее Юлия Агапова, а выпустила издательство «Компас Гид» для детей младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
0: Ну, вот и все. Сегодня вы узнали о том, как доблестные четвероклассники во главе с Андреем Светлячковым за один день попытались раскрыть сразу несколько таинственных происшествий и об удивительных событиях, которые произошли с девочкой Ритой и ее младшим братом Елисеем в маленьком уютном городке Малый Пряник. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи! Ваш книжный червячок.
2: В книжном мире маячок.
3: Ваш книжный?
2: Книжный червячок.
1: Книжный червячок. На детском радио.
4: Детское радио.
1: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1110-746-79-24-55. Город Москва.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро.
10: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
1: в гостях у сказки. Да-да. Каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
11: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
12: Скоро рассвет, выхода нет.
11: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
12: Спи, моя радость, усни.
11: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
12: Мама, бабушка?
11: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
12: А, ничего себе.
1: Реклама.
13: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
14: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов-Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория.

0: Открытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Арестов берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестово Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

Если мама занята, папа на работе, сказку кто прочтет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его!

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: Глупая коза и кума-лиса. Вот, значит, паслась в лесу коза. Паслась она целый день. Наелась коза сочной травы, а напиться воды негде. В это время бежит кума-лиса, видит козу и до ней. «Здравствуй, коза!» «Здравствуй, кумушка! Куда бегала?» «Да была в гостях у медведя, а он угостил свеженинкой. Вот я и бегу теперь домой. А ты, коза, я вижу, попаслась хорошо. Молока-то у тебя в имени много». «Да, кумушка, попаслась хорошо. А козляточки-то у тебя дома?»
2: «Нет, кумушка, у меня козляточек одна я».
1: «Одна?»
2: «Одна, кумушка».
1: «Ну, тогда, коза, пойдем путь дорогой, да поболтаем».
2: «Пойдем, кумушка».
1: Вот, значит, коза и лиса пошли.
2: Шли они, шли по лесу, и пить им захотелось.
1: А навстречу им ни одного озера, ни одного болотца, ни речки. Лужицы, и той не нашли они в лесу. Идут они и стали из лесу выходить. А тут и колодец стоит. Подошли они, поглядели, а напиться-то нечем. Обошли они кругом, в колодец заглянули, и вода не так-то бы далеко была, а добраться нельзя. Тогда лиса говорит: «Нашли колодец, а напиться не можем. Тебе, коза, как бы вода нужна была, я-то могу потерпеть до дому. А ты, бедная, сколько травы переживала, чай во рту все посохло».
2: «Да, кумушка,
1: все в горле пересохло, аж язык потрескался, так пить хочу». Лиса смекнул все, коза-то глупая, и говорит: «Я тебе, козушка, могла бы советом угодить, да боюсь, не поверишь ты мне. Скажешь, корысть я имею, да еще и отругаешь».
2: «Что это ты, кумушка, такую напраслину несешь про меня? За добрый совет разве можно ругать?»
1: «Я, козушка, свеженинки поела, у меня во рту соку много, мне вода не надобна, а жалеючи тебя, скажу, прыгнем в колодец, напьемся, вылезем и пойдем по лесу, будем болтать друг с дружкой. Давно мне не доводилось с вашей сестрой беседовать».
2: «Ну, чего же, лисушка, давай да и прыгнем».
1: Уговорились они и прыгнули в колодец. Напились. Лисица-то больше козы пила. Напились они, а вылезти не могут. Лиса поглядела вверх с колодца, примерила глазом расстояние и говорит: «Моя козочка, будь у тебя умная головушка, ты бы вздумала, что и я вздумала».
2: «А чего-то ты, кумушка, вздумала?»
1: — спрашивает коза. «А вот чего. Встань на задние ноги, подыми передние вверх, обопрись о сруб, а я по тебе выйду. Сяду сверху, и тебя за рога буду тащить».
2: Встал коза на задние ноги, подняла голову вверх,
1: а лиса и вылезла из колодца,
2: да и убежала. Стоит так-то коза и ждет. Ждала она, ждала, и закричала: «Мэ, мэ, мэ!»
1: На ту пору медведь шел. Идет он и слышит, где-то коза кричит. Поглядел кругом, увидел колодец. Коза в это время кричать стала. Подошел медведь до колодца, глядит в него, а там коза. Он ее и спрашивает:
0: «Чего ты, коза, в колодце-то делаешь?»
2: «Вот пила», — отвечает коза. «А вылезти не могу. Пособи мне, куманек, а то я намокла вся».
0: «А зачем прыгла, раз не можешь выйти из колодца-то?»
2: «Лиса меня уговорила. Сказала, что свеженинкой ты ее угостил, пить ей неохота, а мне хотелось. Вот она и совет дала прыгнуть». «Напилась она, сказала, выйду из колодца, коза, тебя буду вытаскивать».
1: Жалко стал медведю глупую козу. Он ее вытаскивать стал. Поднял козу из колодца и говорит:
0: «Ну, иди домой, хозяин тебя ждет. А я пойду, коза, ту лису искать. Она у меня мясо поворовала».
1: Обсохла коза, и есть ей захотелось. Смеркаться стало. Коза домой не пошла. Завернул к лесу и думает: «Поем еще травки и домой пойду. Старик подождет, делать ему нечего». Подумала и к лесу идет. А в это время волк ей навстречу. Увидал он козу и съел ее глупую.
3: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: На детском радио мы слушаем сказку Сергея Козлова «Как поймать облако».
2: Когда пришла пора птицам улетать на юг, и уже давно увяла трава, и облетели деревья, ежик сказал медвежонку: «Скоро зима. Пойдем, поудим напоследок для тебя рыбки. Ты ведь любишь рыбку». И они взяли удочки и пошли к реке. На реке было так тихо, так спокойно, что все деревья склонились к ней печальными головами, а посредине медленно плыли облака. Облака были серые, лохматые, и медвежонку стало страшно. «А что, если мы поймаем облако?» — подумал он. «Что мы тогда с ним будем делать?»
3: «Ежик», — сказал медвежонок, — «что мы будем делать, если поймаем облако?»
2: «Не поймаем», — сказал ежик. «Облака на сухой горох не ловятся. Вот если бы ловили на одуванчик...»
3: «А на одуванчик можно поймать облако?»
2: «Конечно», — сказал ежик. «На одуванчик облака только и ловятся». Стало смеркаться. Они сидели на узеньком березовом мостике и смотрели в воду. Медвежонок смотрел на поплавок ежика, а ежик на поплавок медвежонка. Было тихо-тихо, и поплавки неподвижно отражались в воде.
3: «Почему она не клюет?» – спросил медвежонок. «Она слушает наши разговоры», – сказал ежик. «Рыбы к осени очень любопытны».
2: «Тогда

давай молчать. И они целый час сидели молча. Вдруг поплавок медвежонка заплясал и глубоко нырнул. «Клюет!» — крикнул ежик. «Ой!» — воскликнул медвежонок. «Тянет!» «Держи, держи!» — сказал ежик. «Что-то очень тяжелое!» — шепнул медвежонок. «В прошлом году здесь утонуло старое облако. Может, это оно?» «Держи, держи!» — повторил ежик. Но тут удочка медвежонка согнулась дугой, потом со свистом распрямилась, и высоко в небо взлетела огромная красная луна. «Луна!» — в один голос выдохнули ежик с медвежонком. А луна покачнулась и тихо поплыла над рекой. И тут пропал поплавок ежика. «Тяни!» — шепнул медвежонок. Ежик взмахнул удочкой, и высоко в небо, выше луны, взлетела маленькая звезда. «Так!» — прошептал ежик, доставая две новых горошины. «Теперь только бы хватило наживки!» И они, забыв о рыбе, целую ночь ловили звезды и забросали ими все небо. А перед рассветом, когда горох кончился, медвежонок свесился с мостка и вытащил из воды два оранжевых кленовых листа. «Лучше нет, чем ловить на кленовый листик», — сказал он. И стал было уже задремывать, как вдруг кто-то крепко схватился за крючок. «Помоги!» — шепнул ежику медвежонок. И они усталые, сонные, вдвоем еле-еле вытащили из воды солнышко. Оно отряхнулось, прошлось по узенькому мостику и покатилась в поле. Кругом было тихо, хорошо, и последние листья, как маленькие кораблики, медленно плыли по реке.

0: спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Реклама на детском радио.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
0: 1477-46-79-24-55. Город Москва, 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

потихоньку всплакнет. Как там дочка, как там сынок ее? Лишь под утро мама уснет.

колеса, и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

Я люблю тебя, я люблю тебя.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых. Каждый родитель желает знать. Далее на детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, наши взрослые слушатели Детского радио. В эфире программа для вас, и я ее ведущая Елена Самойлова. Вот и пролетело лето, каникулы закончились. Пора снова идти в детский сад и в школу. А для кого-то эта осень станет периодом крутых перемен. Это я про тех, кому предстоит пойти в первый раз в первый класс. Именно о них мы и будем говорить в ближайшие несколько вечеров. Как помочь ребенку адаптироваться в новой ситуации? Как найти друзей и контакт с учителем? Как помочь полюбить учебу и научиться трудиться? И как понять, что у вашего малыша все наладилось? Почему первого учителя сравнивают с веткой винограда? И почему то, как ваш ребенок сдаст ЕГЭ, зависит от того, как он будет учиться в первом классе? Ответы на все эти вопросы нам поможет найти прекрасный специалист. Встречайте у нас в студии детский нейропсихолог, клинический психолог, эксперт телеканала «Доктор» Кира Макарова. Кира, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Елена. Спасибо, что пригласили.
1: Каждый родитель желает знать.
3: Итак, начало учебного года. В это время, наверное, самая популярная тема – это первоклашки. Родители переживают, как они пойдут в школу, как у них будет получаться, сложатся ли отношения с первым учителем. Ведь, как известно, отношения с первой учительницей – это то, что оставляет очень большой след и даже подсознательно очень часто оказывает влияние потом в течение всей жизни. Давайте вот сегодня поговорим об этих самых малышах, которые делают свой первый, можно сказать, взрослый шаг, идут в первый класс. Как же нам им помочь? Как нам им помочь адаптироваться к школе? Как им помочь начать получать удовольствие от учебы, чтобы все у них потом хорошо складывалось? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
4: Ну, можно я начну как возрастной психолог, немножко здесь с коррекцией. В первую очередь ребенок, который идет в первый класс, уже не малыш. Это впервые. И это очень важно, потому что каждый психолог знает, что когда ребенок идет в школу, поступает в школу и начинает для себя новую учебную деятельность, это напрямую связано с так называемым кризисом 7 лет. А кризис 7 лет нам с вами говорит о том, что человек, который его пережил и из него вышел с так называемыми новообразованиями в психике, уже имеет мышление, по сути, взрослого человека. Поэтому слово «малыш» сюда не совсем подходит. И я бы сказала, что это и для ребенка будет скорее вредно, потому что учебная деятельность, школа – это совершенно другая новая жизнь, которая построена полностью аналогично со взрослым образом жизни.
3: Получается, нам все, нам с ним больше нельзя, как с маленьким иногда его там пожалеть, потетешкать.
4: Пожалеть иногда можно и взрослого человека, и мы тоже, как взрослые люди, в этом нуждаемся, в этом ничего плохого нет. Я говорю о том, что сама учебная деятельность подразумевает взрослый подход.
3: Мы должны сразу его формировать у ребенка.
4: Безусловно, безусловно. Мы говорим о том, что ребенок мало того, что должен хотеть учиться, хотеть пойти в школу, он должен хотеть новой жизни. Это новые атрибуты, это новые правила, это новое помещение, это новые друзья,

0: Это учитель. Я обращаю внимание, учитель – это не воспитатель в детском саду. Это совершенно другая роль, и профессиональная, и социальная, и совершенно другие взаимоотношения с ним. Поэтому это очень важно.
1: А что мы должны сказать ребенку об учителе, вообще объяснить об отношениях с учителем? Вот прям какие конкретные, может быть, тезисы донести до нашего ребенка, чтобы он правильно с самого первого дня относился к тому, что происходит между ним и учителем?
0: Вопрос очень хороший. Учитель – это прежде всего значимая фигура для ребенка. И мы строим уважительные отношения с ним. Причем строим их и относительно себя, как взрослых людей и родителей тоже. Мы сами уважаем учителя нашего ребенка и показываем нашему ребенку образец отношений с человеком, который для тебя становится педагогом, наставником, да, который помогает тебе не только ведь, понимаете, как получать знания. Школа – это еще и умение дружить. Школа – это еще умение трудиться. Школа – это целый воспитательный процесс. Вот насколько сегодня, правда, современная школа соответствует этому тезису, это, наверное, отдельная тема. Но если мы будем говорить об образовании, образование включает в себя два компонента. Это обучение и воспитание. И одно без другого быть не может. Они идут рука об руку, и тогда мы с вами получаем образованного человека.
1: Но вот вы сказали, обучение в школе – это труд. А нам сейчас так часто говорят, что самое главное – заинтересовать, чтобы было интересно, чтобы это в форме игры, чтобы ребенок даже не заметил, как он учится. Но труд, он же всегда, даже если это труд с удовольствием, он всегда подразумевает некое усилие над собой. А нам сейчас очень часто говорят о современном образовании, что вот это усилие, оно не нужно, что все должно быть на эмоциональном подъеме просто. Но это же тоже как-то, наверное, неверно.
0: Все дело в том, что без усилий невозможно получение знаний. Все дело в том, что нельзя прийти в школу, в университет и просто сесть на лекции, слушая материал, который дает педагог, да, или там преподаватель университета. Вопрос ведь в том, что знание как таково мы должны с вами уметь взять и положить в свою голову. Вот тут начинается история про усилия.
1: Угу.
0: Да, у нас с вами должен быть инструмент, при помощи которого я беру знания от преподавателя и кладу его в свою голову. Без этого обучение невозможно.
1: Угу. Тогда как нам понять, что наш ребенок способен взять? И если мы поймем, что, может быть, пока не способен, как ему помочь научиться эти знания брать и класть в свою копилочку?
0: Это очень важный, замечательный вопрос. И здесь в первую очередь, смотрите, конечно, школа должна быть местом, где ребенку хорошо и интересно, безусловно. Мы говорим про первоклассников, да? Он приходит в новое место, и действительно учеба должна подаваться для него как что-то новое и, разумеется, интересное. Но ведь неспроста же мы говорим о кризисе 7 лет. Кризис 7 лет подразумевает среди своих новообразований в психике так называемую способность к произвольному поведению. Когда я пришел на урок, и даже вот это все мне неинтересно.
1: Но я сижу.
0: Но я понимаю, что здесь таковы правила. И я должен сидеть. И даже записывать то, что говорит учитель. Да, мне это неинтересно. Но вот сам подход и способность ребенка произвольно себя вести обеспечивает ему успешную учебную деятельность. Вот здесь как бы очень важный момент. Об этом много говорят. Почему вот ребенок до вступления в кризис 7 лет не рекомендуется отдавать его в школу? И это было подтверждено многократно, когда дети шестилетки, придя на урок, да, просто встают и выходят посреди урока.
1: Поэтому и реформа эта, да, с шестилетним образованием, вот, она сошла на нет.
0: Вот, потому что действительно все воочию увидели, что законы психики непреложны, и что их нужно изучать. И именно на этой базе мы должны с вами строить всю систему взаимодействия ребенка и взрослого, безусловно. И особенно об учебной деятельности. Вот это действительно так. Поэтому произвольность поведения, то, о чем мы, да, как помочь ребенку. Здесь я всегда говорю, что хороший, знаете, какой подход в школе, когда родитель говорит, вот мы все ходим на работу, вот мама ходит, папа ходит, ну, встаем, идем, потому что так устроена наша жизнь, и, собственно, деятельность, которая у человека есть, как бы она для него важна,

0: вот твоя деятельность сейчас – это учебная. Ты ходишь в школу, да, ты ходишь на работу, ты занимаешься каким-то важным делом. Не на работу в плане того, что каждый божий день я встаю в 7 утра и иду на работу, да? А хотя многие родители и так подают информацию для своих детей. И мы тут ходим на работу, и мы уже замучились, и ты будешь так же мучиться, да? Вот, ребята, давайте повернем ситуацию так, что это деятельность, которая тебе важна, которая нужна человеку, любому, да, и ответственность, которая возникает, вот, в принципе, это совершенно новое качество учебной деятельности. Ты отвечаешь за то, что ты ходишь в школу и что-то там делаешь. И здесь как бы это очень важный момент, потому что ведь младшая школа, почему она считается основным источником формирования у человека способности учиться? Потому что именно этот возрастной этап начальной школы, там, до 11 лет, дает нам с вами такое качество нашей психики, как компетентность. Компетентность – это умение находить решения в каких-либо вопросах, да? И ребенок, если он успешно учится в начальной школе, он это качество приобретает. Если этого не происходит, скорее он учится инертно. Он пришел, отсидел, ушел. Но вот это качество, оно необходимо для дальнейшей нашей жизни, для дальнейшего обучения и, разумеется, профессиональной деятельности. Без этого никуда. Но оно возникает именно на этом периоде учебы в школе.
1: То есть, когда наш ребенок учится в начальной школе, для нас важнее, чтобы он учился хорошо, чем если там, он становится старше. Ну, известно, что в подростковом возрасте там падает успеваемость. Так вот, в подростковом возрасте успеваемость уже не так важна, как у таких вот деток.
0: Я вам скажу больше, да? В психологии есть такое понятие ведущей деятельности. Ведущая деятельность – это деятельность, которая необходима человеку для развития на разных возрастных этапах. И вот на возрастном этапе ребенка от 6 до 11 лет, 12 пускай, это учебная деятельность. Вот после 12 она меняется. И мы с вами знаем все, что подростки – это люди, которые общаются. Потому что ведущая деятельность у них какая? Общение со сверстниками.
1: Они идут в школу тусоваться и во вторую очередь учиться.
0: Она является ведущей. Она необходима им для развития. И поэтому, когда подросток уже сформировался в младшей школе по отношению к учебе, он уже на своем этапе развития общается со сверстниками. Но учебная деятельность сохранена. Она идет второй линией, но она сохраняется. Если мы с вами не сформируем у ребенка в младшей школе вот это отношение и умение учиться, то на подростковом этапе ему будет крайне сложно, потому что вот ведущая становится другая, и она становится, она же ведущая. Она очень важна. А учебная, получается, уезжает не на второй план, а на третий, пятый, десятый. И поэтому столько сложностей с подростками, когда все хватаются вдруг, он не учится. Столько сложностей с ними. Конечно, ничего не бывает безнадежного, и там тоже масса вариантов. Но мы сейчас говорим о том, что младшая школа – основа формирования в человеке способности учиться, безусловно.
1: И запомните это, пожалуйста, родители первоклашек. Сейчас ваша задача – помочь ребенку научиться учиться.
0: Отнестись к этому ответственно. Вы не просто перешли из подготовительной группы детского сада в другое здание. Вы перешли в совершенно другую жизнь. И ваш ребенок стал другим. Во всяком случае, он должен уже быть другим к моменту поступления в первый класс. Это не тот самый ребенок, который дошкольник, там, ну, там совершенно другая психика. Все, он уже меняется, и отнесите ответственно, дайте ему возможность вступить в школу как во взрослую жизнь. Да, да, в соответствии, конечно, с возрастом, но это принципиально другая ситуация. Вот это нужно понимать.
1: Тогда как родителям понять, вот прямо сейчас оценить, их ребенок пережил кризис 7 лет или нет?
0: У кризиса 7 лет есть признаки, по которым мы можем понять, что ребенок его, во всяком случае, у него вошел и в нем находится. Да? Основной признак каждого кризиса – это непослушание, это негативизм. Знаете как? Они вступают в спор на пустом месте, да, то есть вот это проявление личности. Лев Семенович Выгодский говорил, личность ребенка выходит на сцену дважды. Первый раз происходит в 3 года, это кризис 3 лет, там появляется негативизм. Первое его проявление начинается.
1: Я сам.
0: Да, и все мамы это знают, потому что они вдруг не знают, что делать с ребенком, он не слушается. И второй момент, второй выход на сцену лично,

0: зрелости происходит в 7 лет. В кризис 7 лет, когда ребенок становится непослушным, когда ребенок становится... Есть такое еще качество, такое, знаете, он становится манерным. Он становится... как будто что-то воображает из себя. Вот это появляется в нем. И, ну, первый самый... Вот вы не ошибетесь никогда. Вот негативизм, споры, вот это проявление манер таких вот, да, и вы увидите, что у вашего ребенка закрылась душа или уже закрывается. Это другой взгляд, это другое взаимодействие, это другой совершенно подход к общению. Вот это основные важные моменты, когда мы говорим о том, что человек поступил в кризис. Это пройдет. Кризис 7 лет пройдет, и вы снова сможете с ним договориться. Человек становится спокойным и нормальным.
1: И по душам поговорить тоже.
0: Ну, уже на другом уровне. Это будет на другом. Как с взрослым человеком. Это не как с маленьким ребенком, дошкольником. Когда вы что спросили, то вам и выложили как на духу. Ребенок, переживший кризис 7 лет, почему мы говорим о том, что приобретает совершенно другое мышление? Потому что он уже, как взрослый человек, способен оттормозить какие-то желания, какие-то ответы на ваши вопросы.
1: Сначала подумает, потом ответит.
0: Да. И вообще он подумает на тему того, а нужно ли вам это говорить. Это принципиальный важный момент. Это уже мышление взрослого человека, по сути дела.
1: Угу. Так, хорошо. Ну, вот мы поняли, да. Спорит с нами, бодается. Значит, все в порядке. Можем идти в первый класс. Как помочь ему полюбить учебу? Далеко не всем везет встретить в жизни такого педагога, который вот будет преподавать так, что все дети, раскрыв рот, будут слушать и учить даже математику, которую они не любят, если там, да, или русский язык им не нравится. Ну, все-таки нам всем нравятся разные предметы. Есть такие педагоги, что дети за ними прям вот ходят как цыплята, да, но далеко не всем так везет. Вот если не очень повезло, нет такого педагога и нет возможности найти другого педагога, да и надо ли, вот, кстати, надо ли сразу бежать искать, менять учителя? Вот как здесь быть? Как помочь своему ребенку полюбить учебу? И вот про самого педагога тогда чуть попозже.
0: Угу. Вот все мы любим рисовать идеальные картинки. Да. Это вот, ну, вот это такая тоже способность нашего воображения. Чтобы все было хорошо, все было интересно, пришел, и все интересно. И все как вот действительно...
1: Как в кино.
0: Как на хорошем спектакле. Да? Uh-huh. Вот. Но жизнь носит свои коррективы везде и всюду, поэтому давайте будем, да, исходить из того, что есть идеальная картинка, и есть как бы, да, жизнь, вот, которую мы, как Жванецкий, получаем в лицо. Поэтому здесь вопрос в том, что вообще учитель, да, еще раз, да, это значимая фигура, и в психологии есть такое понятие, что для детей, которые пришли в школу, он как гроздь винограда, к нему хочется прикоснуться, и действительно дети так делают. И вот здесь вопрос весь в том, насколько кадры, которые готовятся для учителей младшей школы, соответствуют столь чистому, прекрасному
1: предназначению,
0: да, совершенно верно. Вот насколько это так? Здесь как бы вы правы абсолютно. Личность педагога здесь играет огромную роль. Хотя она играет огромную роль на любом этапе. У подростков играет роль, безусловно. Но здесь психика ребенка таким... Хоть как цыплята, вы так сказали? Да. Потому что это значимая фигура, это гроздь винограда. Хочется потрогать. Они всегда, да, около учителя собираются. Вот, потому что это действительно так, и психика ребенка так устроена. Он этого хочет. Но везде ли в школах так оно есть? Я видела и другие примеры. Поэтому здесь вопрос есть в том, что относимся к жизни спокойно, идем в первый класс. Конечно, хорошо бы учителя выбрать, хорошо бы посмотреть, узнать и так далее. Это очень важно. Но всякие бывают истории, поэтому идем в школу спокойно, учимся и учим ребенка адаптироваться к тому, что на самом деле люди разные все, разные бывают ситуации. Да? Давайте потихонечку будем ребенку, так сказать, прививать вот это отношение к тому, что мы все-таки должны как-то уметь выстраивать отношения в обществе и с разными людьми тоже.
1: Ну вот, если не складываются отношения у ребенка с учителем, что ему сказать? Или лучше все-таки поискать другого педагога как-то, с которым у ребенка потом сложатся отношения? Ну так ведь тоже можно.

0: нужно очень долго искать и в первом классе перекидывать малыша туда-сюда.
1: Здесь вопрос в том, что всегда сначала нужно разобраться, что происходит. Да? Можно поговорить с учителем, поговорить с ребенком. И здесь, конечно, нужно сделать все возможное для того, чтобы отношения как-то выстроить. Если уже совсем прям они не клеятся никак, то, конечно, всегда можно поменять педагога, но тем самым все равно, понимаете, мы должны ребенку своему тоже показать, что разные ситуации бывают в жизни. Хотя то, что вы сейчас рассказали про первый класс, это действительно очень важно. Это действительно во многом формирует и отношение ребенка к коллективу, и отношение ребенка к учебе, и отношение даже к каким-то последующим ситуациям в жизни. Вот вы абсолютно правы. Вот все здесь бывает. Давайте будем исходить из того, что ситуацию любую мы оцениваем, мы ее разбираем, мы принимаем решения, во-первых, в интересах ребенка всегда, это всегда нужно делать. И во-вторых, давая понять ему, что вот все равно, да, семья как бы это защита, семья как бы это тыл, и мы всегда разберемся, и мы всегда тебе поможем, да, но не принимать решения скороспело, не принимать решения оголтело на фоне каких-то там слухов или чего-то еще, а глубоко разобраться в ситуации для того, чтобы ребенок тоже понимал, что ситуации бывают разные, но решение их, оно не должно быть импульсивным.
0: И это не должно быть отношением таким, что всегда виноваты все остальные, а не ты. То есть как бы поговорить с ним, а ты-то вот. Как?
1: Да, здесь наверное, нужно тоже всегда здесь разобраться в этом вопросе с двух сторон. И знаете, как в советское время, но мы так жили. Наши родители никогда не разбирались, что там такое. Да, ты вот иди и учись. Да. Что-то ты не так сделал, значит, сядь и переделай, да? Да. Или подойди там, что-то исправь, да? Но вот учитель как сказать, представитель социума. Это, знаете, вот здесь ведь то же самое, что в школу мы приходим, и мы начинаем жить по другим законам. Дети начинают жить как в социуме, мы сами выходим в жизнь и живем по законам социума. Да?
0: Да.
1: И в социуме нас всегда будут, так сказать, уже судить по нашим поступкам, насколько мы законы нарушаем. Да? Так же и здесь. Поэтому приучаем ребенка к тому, что не, как бы, да, не прятаться и не считать весь мир виноватым, да? А уметь выстраивать отношения, разбираться. И с учителем, да, посмотреть на ситуацию реально, что-то не сделал, иди переделай. Mm-hmm. Вот это хороший подход, прежде всего, нужный для ребенка. Потому что если все равно в вашей семье выстроены доверительные, добрые отношения, построены на уважении к ребенку как к личности, он все равно будет понимать, что вы-то вся на его стороне. Но это не нужно, как сказать, делать демонстративным.
0: Не кажется ли вам, что сейчас вырастают дети, которые себя часто ответственность стараются переложить на социум? То есть это они все такие, я-то личность, я-то прекрасен. Ну, мы потому что у них там воспитываем самооценку, заботимся о том, чтобы они себя любили. А они вырастают, очень любят себя и совершенно не способны в социум встраиваться, ломать немножко где-то и ломать себя, да, приспосабливаться. Не, ну что же я буду приспосабливаться, я такой уникальный. Нет ли сейчас вот перегиба в эту сторону?
1: Есть, такой момент есть, и самый...
0: Еще все токсичные еще.
1: Я вам скажу так. Апогей перегиба, который я тут недавно наблюдала, это одно из видео молодого человека. Это уже молодой человек.
0: Там, ну, результаты мы получаем, когда они вырастают.
1: Который заявил о том, что я не просил себя рожать.
0: А, ну вот так,
1: поэтому,
0: да?
1: Коль уж вы это решение приняли...
0: Любите меня таким.
1: Любите, кормите, одевайте на работу, я не пойду. Почему туда идти? И на самом деле вся история с тем, что мир чего-то тебе должен, там, или мир у тебя в кармане, как бы, да, это тоже подростковая тема.
0: Угу. То есть об этом надо позаботиться родителям в подростковом возрасте.
1: Нет, подростки сами это переживают, как бы, угу. Они думают, что в подростковом возрасте, они думают, что как бы, да, вот мир, он у них в кармане, они могут его изменить. Вот это еще характерная черта.
0: С одной стороны,
1: черта.
0: Это хорошая же мысль такая, я могу изменить,
1: да,
0: я могу,
1: да,
0: все.
1: Да, но если как бы в этом застрять...
0: Угу.
1: То иногда можно получить, ну, вот
0: все хорошо вовремя.
1: Подобные, да, все нужно пережить, да, из всего нужно прожить и выйти, прожить и выйти. Наша психика, она развивается, она на месте не стоит, она или туда, или сюда, угу. Как, собственно, все в этом мире. Поэтому, да, это очень, вы подняли очень важный вопрос на тему того, что насколько человек должен уметь встроиться, потому что человек социальное, он в социуме счастлив.
0: Мы не можем без...
1: Ничего. Понимаете, социума. Мы людьми стать не можем. Ребенок

0: рождается, если он растет вне социума, мы получаем детей Маугли. Это же как бы, да, это не просто вот какая-то там история, а это как раз вот история про то, что ребенок не был погружен в человеческое общество.
1: Каждый родитель желает знать.
2: На этом время нашей программы подошло к концу. Завтра в это же время мы продолжим разговор с нашей гостьей, детским нейропсихологом, клиническим психологом, экспертом телеканала «Доктор» Кирой Макаровой. Подробно остановимся на том, как помочь ребенку влиться в новый коллектив и обрести друзей, как хвалить и журить первоклашку и надо ли делать пресловутое домашнее задание. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Реклама на детском радио.
1: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

Занимательно, увлекательно. Засыпаем.

спят.

Засыпательно. Детский.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

дети спят.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

этих спят. Нет.

Засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов.